Не обижайте белых ворон. Приветствую тебя, дорогой алтарь. Я также не писатель, как и многие из нас. Может, поэтому долго не решалась написать тебе. Уже давно в алтаре задета была тема одиночества. Когда-то это касалось и меня, поэтому хотелось поделиться из своего пережитого. Может, кому-то это будет уроком. Я выросла в неверующей семье, где Бога не знали, но и не отвергали. Может, потому, что родственники были почти все верующие. Я всегда к ним тянулась, очень любили их и считали их особыми, даже святыми людьми. Они были для меня авторитетом. Когда мы были вместе, они много мне рассказывали о Христе, учили вместе псалмы. Я бывала на служениях, мне очень все нравилось. Но приезжая домой, все продолжалось, как и прежде. Я взрослела, и Бог меня везде хранил. Сколько было неудач, тревог, невзгод, но Он всегда меня оттуда выводил. Потом уже я узнала, что родные очень много молились за меня. В кругу друзей мне было неинтересно. Даже на школьных вечерах я не танцевала, как все, не видя в этом смысле. Мне было это чуждо и не в радость. Подружки часто мне говорили: «Ты какая-то не от мира сего». Вышла замуж, у нас родился ребенок. Но так случилось, что мы через какое-то время с мужем расстались. И тогда я поняла, что без Бога я никто и ничто. Хватит блуждать. Он устал меня ждать. Мои родственники меня не оставили. Они помогли мне найти в моем городе церковь. Они жили в другом городе. Наконец-то, придя в церковь, я поняла, что это мое, это мой дом, моя семья. Я обрела покой и радость, приняв сердце Христа. Стала членом церкви, была очень активной сестрой. Почти ни одно мероприятие не обходилось без меня. Я жила в церкви и с церковью. Я была довольно симпатичной и постепенно стала замечать, как сестры-мамочки стали ограждать от меня своих сыновей. Некоторые, не стыдясь, подходили и открыто говорили мне об этом. Господи, как мне было в эти минуты тяжело! Я была мать-одиночка, то есть белой вороной в церкви. Доходило до того, что в отчаянии я хотела все бросить и уйти из церкви. Я вставала на колени у себя дома и с плачем и воплем молилась Богу, прося Его найти выход из этого положения. И знаете, милосердный Господь дал мне любовь к этим сестрам. Я смогла их простить и идти дальше, хотя часто было очень трудно идти с поднятой головой. Но всегда Христос был рядом со мной. Помня беспокойство мам, я отказала на предложение выйти замуж нескольким братьям. Беседуя со старшими братьями, я поняла, что мне лучше выйти замуж за такого же брата по несчастью, то есть разведенного или вдовца. Господь услышал мои молитвы и послал такого брата. Церковь сочетала и благословила нас, и Божье благословение было на нас. Сейчас у нас 14 детей, все с Господом в церкви, слава Богу. Пусть простят меня те сестры, которых я задела в письме. Но как обидно, что такие еще есть среди нас. Не обижайте белых ворон, их тоже Господь любит. Лучше молитесь о них, и Господь усмотрит их путь».

Ваши письма. Я училась колдовать. Хочу подписать на забытый алтарь свою бывшую свекровь. Она живет в Забайкалье. Очень хочу, чтобы вы хоть малейшее представление имели о народе Забайкалья. Это очень гостеприимный народ. Без чая из дому не выпустят. Каждый приглашает чаевничать. Но беда в том, что это безбожный край. Там нет ни церквей, ни молитвенных домов, никакой христианской литературы. Зато там много всяких шаманов. Например, я и сама научилась от моей свекрови ладить от испуга. Сейчас, будучи уже христианкой, и мои трое детей, и зять, и невестка тоже верующие, Бог нас так благословил, что все мы в течение одной недели покаялись. Даже странно вспоминать, что все эти нашептывания на воду помогали. Одни надевали хомуты, другие снимали. Одни зубы заговаривали, чтобы не болели, другие порчу наводили, духов вызывали, на картах ворожили. И я тоже умела. И моих детей я и к бабкам водила, и сама всех этим увлекла. Очень много там всяких явлений. И даже перед смертью моего 36-летнего мужа приходил сам дьявол во плоти. Правда, свекровь сказала потом, что это за ним приходила смерть. Я-то теперь знаю, какая это смерть была. Теперь я и моя семья живем в Германии очень счастливо. Я не устаю Бога благодарить, из какой трясины Он меня вытащил благодаря молитвам моей сестры и мамы. Они тоже верующие. И я очень хотела бы, чтобы и моя свекровь со свекром, и их дети, и внуки все познали Бога. И за них не устаю молиться, чтоб там появились Господни делатели. Это деревня Б. Тонтой. Мне очень дорога, и если не получится свидеться при жизни, то всех бы хотела встретить на небесах. Рита Тонтой.

Газета нашего общения. От всей души благодарим за газету нашего общения, утешения и надежды. Забытый алтарь – это внимательное ухо для отчаявшейся души, для решающей исповеди и успокаивающий голос, помогающий уставшей душе найти путь ко спасению. Всякий раз, когда приходит газета, у нас в семье выстраивается очередь, и каждый старается прочесть ее первым, и всю, или почти всю. Потом мы ее относим в церковь, подшиваем, даем читать всем желающим. Виновницей нашей радости и знакомства с забытым алтарем, а также журналом «Сестра» является сестра Лена С. Пожалуйста, передайте, скажите нашей дорогой сестре Лене, что мы каждый раз в наших молитвах благодарим Господа за ее семью, за их любовь и заботу, молимся за восполнение их нужд перед Богом. И еще хочу через забытый алтарь сердечно поблагодарить всех братьев и сестер и все семьи, участвующие в материальной благотворительной помощи остро нуждающимся детям и детям-сиротам, приходившим благотворительную столовую при церкви «Надежда». Прежнее название церкви – Березовская, города Березовского Кемеровской области, организованную братом Олегом Багуном. Мы открыли свои сердца и руки, чтобы благотворить нуждающимся детям в далекой Сибири, согреть их своей одеждой и обувью, обрадовать своими игрушками и сладостями, вкладывая в это частицу веры и любви, терпения и надежды, молитвенно благословляя каждую вещь, каждую посылку. Слава Богу за ваш труд! Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздает ему за подаяние его. Притча 19:17. Я уверен, что это Слово Божье точно придет по адресу, не опоздает и не потеряется. Александр Гунько, Россия.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

0: Вышел в свет очередной третий номер нашей новой газеты накануне. Газета рассказывает о жизни христиан Израиля. Авторами материалов являются в большинстве своем израильтяне. Воспитывайте свое сердце. Приветствую всех друзей, читающих это приветствие. Наконец-то пришел к нам алтарь. По милостью Господь сохранил нас, друзья дорогие. За 5,5 лет террора Он несет нас, своих детей, пронзенной ладони, а другой прикрывает. Так пишет сестра Дора из Израиля в своем письме в газету накануне. «Я молюсь о тебе, Израиль». Газета накануне в добрый путь. Иди к простому люду, безутешному, и к знатным тем, кто отвергает суть, считая себе правыми, безгрешными. Веди народ, как верный Моисей, скрижали понеси свои печатные. Пусть в них сам Бог, Сын Божий, Назарей, сближая души к истине причастные. Сестра Валентина из Германии посвящает свои стихи новой газете.
1: Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Твоих вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночью открывает знание. Нет языка,

не введите в заблуждение евреев. Вы используете термины, такие как «звезда Давида» или «семисвечник», говорите о раввинах, цитируете священную Тору. А какое отношение вы имеете к ним? Если вы христиане, то, пожалуйста, не надо вводить в заблуждение евреев, так как еврейство отвергло Иисуса. Поймите, я не хочу никого обидеть. Я еврей, ученик Ешивы. Из опубликованного диалога в письмах между учеником раввинской школы и автором нашей газеты Самуилом Лихтманом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни. –

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мы рады, уважаемые друзья, вновь приветствовать вас на волнах радиопередачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни, о вечности и о том, кто такой Иисус Христос и так далее. Сегодня мы открываем программу словами Иисуса Христа. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: Талантливому мыслителю и философу первого века Синике принадлежит такое высказывание. «Мы должны признаться перед самими собой, что мы злы и остаемся таковыми в будущем. Человеческий ум по природе извращен и стремится к запретному, и никто не может избавиться от этого сам. Кто-то должен протянуть руку и поднять человека».
1: Анализируя высказывания философа древности, нельзя не признать его глубокое знание человеческой натуры. И тем не менее, в этом высказывании есть существенный недостаток. Дело в том, что философ призывает признать испорченность нашей натуры. Наше бессилие самим исправиться не дает адреса, к кому мы могли бы обратиться с нашей нуждой. Он только неопределенно говорит о ком-то, кто бы мог протянуть руку к человеку и поднять. Возможно, сам философ не знал такой личности. Библия, в отличие от высказывания философа Синики, не только говорит о испорченности человека, но и предлагает нам помощь и избавление в лице Спасителя Иисуса Христа.
0: Дорогой друг, слушающий эту передачу, возможно, вы слышали об Иисусе Христе, но знаете ли вы что-либо достоверное о Нем? Кем Он в действительности является? Для чего Он жил на нашей земле? И что Он сделал ради нашего спасения? Ответ на эти вопросы вы услышите сегодня в беседе Ивана Петерса. Но перед этим послушайте песню.

Послушай радостную весть, что совершил для нас Христос, как Он оставил славу, честь и к нам пришел в долину слез. Этими словами, дорогие радиослушатели, начинается одна христианская песня, посредством которой верующие свидетельствуют о Иисусе Христе. Описывается эта радостная весть в Евангелиях. Их мы в Новом Завете имеем четыре. Это значит, что четыре автора описали каждый с своей точки зрения, но под руководством самого Бога рождение, жизнь, служение, смерть и воскресение Иисуса Христа. Читая внимательно евангельские повествования, мы неоднократно встречаем указания на то, что жизнь Иисуса Христа не ограничивается только тем пребыванием на земле. Так, например, в 17 главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова молитвы, которую Иисус произнес непосредственно перед началом своих страданий. В этой молитве Он говорит Богу, Своему Небесному Отцу, начиная с 3 стиха следующее. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь сам Иисус Христос говорит о том, что Он существовал прежде всего другого. Это значит, что Он участвовал в создании всего мира. Когда Бог принял решение создать Вселенную и сотворить человека, то Он объявил об этом решении не в единственном, а во множественном числе. Об этом мы читаем в 26 стихе 1 главы Библии. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А в прочитанном выше тексте из 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Иисус просит Бога прославить Его славою, которую Он имел уже прежде бытия мира. Это значит, что Иисус уже участвовал в сотворении мира. Он был Богом в вечности. Особенно ясно об этом говорится и в первых стихах Евангелия от Иоанна. Там Иисус Христос назван Словом, и о Нем говорится следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Может быть, вам трудно проследить за этими словами, и поэтому я хочу прочитать их еще раз. И для лучшего понимания я вставлю вместо слова «слово» имя Иисус. Тогда мы читаем это место так. «Вначале был Иисус Христос, и Христос был у Бога, и Христос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Христа ничто не начало быть, что начало быть». И вот именно этому существующему от вечности Христу поручается одно очень важное дело. Мир, который посредством Его был сотворен, потерпел страшную катастрофу. Человек, которого Бог сотворил для того, чтобы иметь с Ним общение, согрешил, то есть совершил преступление против установленных Богом законов и правил. Это привело к отлучению человека от общения с Богом и тем самым от источника жизни. Смерть воцарилась над землей. Созданный для вечного общения с Богом человек стал смертным. Это последствия совершенного греха. Но Бог любит человека и не желает его гибели. Он не хочет, чтобы человек навсегда остался отлученным от Него. Отлучение человека от Бога связано с ужасными последствиями для человека. Отлученный от Бога человек подобен ветви дерева, отрезанной от ствола.
она лишается жизни. Так и человек без Бога живет только короткое время и погибает. Но в отличие от ветки, человеку дана бессмертная душа, и она продолжает жить вечно, а это страшная участь. Кроме общения с Богом существует только одна единственная возможность существования – это общение с дьяволом, врагом Божьим и человеческой души. Библия называет это вечное пребывание не смирившихся с Богом людей адом. Ад приготовлен Богом для дьявола, и тот берет туда с собою все, что ему удастся соблазнить. Но вот в евангельских повествованиях мы читаем о радостной вести. Для спасения человека от той ужасной участи в мир пришел тот, который участвовал уже при творении человека и вселенной. Христос, оставив небесную славу, принимает образ человека. Он становится во всем подобным нам, для того, чтобы объяснить нам путь к Богу. Да, больше того, Он проложил для нас этот путь. И Он мог сказать в молитве Своему Небесному Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». В 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Бог стал человеком. Вот радостная весть Евангелия. В своем послании к филиппийцам апостол Павел напоминает об этом верующим: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». В Библии мы, конечно, читаем и о многих причинах, побудивших Христа прийти на эту землю. И причин этих много. О всех их мы сегодня не сможем говорить. Но есть некоторые, особенно важные причины воплощения Христа. Он сам выразил это следующими словами. Их мы читаем в 10 стихе 19 главы Евангелия от Луки. Там Христос о самом себе говорит: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Мы уже говорили о гибели человека по причине его греха пред Богом и о том, что Бог есть любовь. Любовь – это его существо. Именно поэтому он уже в самом начале, когда Адам и Ева нарушили его запрет, обещает послать в мир Спасителя, который снова восстановит общение между Богом и человеком. И вот первая причина воплощения Христа, о которой я хочу говорить, заключается в том, что Он пришел на землю для того, чтобы исполнить обетование, то есть обещание Божие. В 15 стихе 3 главы книги Бытие Бог говорит о отношении между семенем жены, то есть потомством Евы, и семенем змеи, в образе которой дьявол соблазнил Еву. И там Бог уже сказал, что семя жены, то есть Христос, поразит однажды дьявола в голову. И в Евангелиях мы читаем историю о страданиях и смерти Христа. Это именно и была та борьба, которую предсказал Бог. Но своим славным воскресением Иисус одержал чудесную победу над ним. Ева подалась его искушению, а Христос победил дьявола. Но еще и другие обетования давал Бог людям через своих пророков. Он постоянно напоминал о том, что в определенное время в мир придет Спаситель. Так, например, пророк Исаия, живший 700 лет до рождения Христа, в точности предсказал это событие. В 6 стихе 9 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец Вечности, Князь Мира. Да, дорогие, для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, Иисус Христос исполнил Своим пришествием на землю обетование Божие. Вторая причина воплощения Христа та, что Он пришел на землю для того, чтобы открыть или показать нам Бога. В Ветхом Завете Библии Бог открывался людям как Творец и Создатель всего. А Иисус Христос, Сын Божий, пришел для того, чтобы открыть нам Бога как Отца. И особенно ясно об этом опять-таки говорится в Евангелии от Иоанна. В 18 стихе 1 главы мы читаем: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, то есть Иисус Христос, Он явил». И в 9 стихе 14 главы этого же Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Видевший Меня, видел Отца». И еще в 30 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна: «Я и Отец одно». Итак, зная, каковым был Христос, мы можем знать, каков Бог. Иисус пришел для того, чтобы открыть нам Бога. Знаете, дорогие слушатели, здесь я хочу немного остановиться. Хоть то, что я хочу сейчас сказать, не совсем относится к нашей сегодняшней теме, но все же я считаю это очень важным. Я хочу спросить вас: какие представления имеете вы лично о Боге? И второй вопрос: откуда у вас эти представления? Как они образовались? Ответьте сами себе на эти вопросы. Многие представления о Боге возникли у людей по собственному мнению, по рассказам людей, по примерам поведения тех, которые утверждали о себе, что знают Бога. Но все это, дорогие, только ложь в истинном смысле слова. Единственное правильное представление о Боге мы можем получить только смотря на Иисуса Христа. Только Он дал нам истинное откровение сущности Бога, и нет другого источника познания о Нем. Все остальное – человеческая спекуляция, обольщение, ложь и злоупотребление именем Бога, за которое все злоупотребляющие им понесут однажды страшное наказание. Поэтому я хочу дать вам сегодня совет. Проверьте ваше личное мнение о Боге и сравните его с Иисусом Христом. Я надеюсь, что вы можете быть такими искренними и хоть в глубине своего сердца, для себя лично, сделаете это сравнение и примете решение. Как вы хотите видеть Бога? По вашим переживаниям, мнениям? Или таковым, как Он есть, в образе Иисуса Христа? Да, Иисус Христос явил нам Бога, и в этом мы имеем огромную привилегию. Принимая Христа, то есть Бога, мы можем стать детьми Божьими, и Бог становится нашим Отцом. В 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот они, чудесные возможности или последствия пришествия Христа на нашу землю. Есть, конечно, еще много других причин Его воплощения. Он пришел, например, для того, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел для того, чтобы стать истинным первосвященником. Для того, чтобы удалить грех. Для того, чтобы дать нам пример святой жизни. И для того, чтобы подготовить свое второе пришествие. Но, конечно, рассмотреть все эти пункты в отдельности у нас нет сегодня времени. Но я думаю, что самое главное уже сказано. Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. А погибшие мы все.
Но чудесная евангельская весть состоит в том, что Иисус своим воплощением исполнил обетование Божие и показал нам сущность Бога. Он открыл нам Его как любящего Отца, который хочет иметь общение со своими детьми. А детьми Божьими люди могут стать только приняв верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и предложения пишите нам по адресу нашей миссии «Волна надежды». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус дал простой ответ фарисеям, ратовавшим за соблюдение субботы. Бог делает. Слово «делать» и производное от него «дело» 7 раз встречаются в заявлении Христа фарисеям. Они говорили о законе, он же о любви. Как Бог может отдыхать от своих дел? Он ведь и сейчас продолжает работать. Поскольку грех и смерть затронули все творение, то весь мир был отделен от Творца. Бог до сих пор пытается спасти заблудших и вернуть восставших к себе. Его цель – наша святость и пребывание в Его любви. Исцеление в субботу, по сути, образец Божьей работы. Иисус проповедовал о благодати и совершал чудеса любви даже тогда, когда это запрещалось законом. Любовь – исполнение закона. Исцеление в субботу было вызовом лицемерной набожности, лишенной любви. Поэтому иудеи кричали: «Иисус нарушил субботу! Завет рушится! Этот человек – враг закона, еретик, придумавший свои законы! Он опасен для нашего народа!» Никто из них не видел ни любви Христа к людям, ни его победы на земле. Они были слепы. И сегодня люди по этой же причине не видят в Иисусе своего Спасителя. Иудеи негодовали еще и потому, что Иисус назвал Бога своим Отцом. В их глазах это было ересью. Они восклицали: «Бог один, у Него нет Сына!» Как Иисус может назвать Бога своим Отцом? Это указывает на то, что они не имели духа и не знали Писаний, где можно найти некоторые пророчества о Божьем отцовстве. Бог называет свой народ «моим сыном». Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Книга пророка Осия, 11 глава, 1 стих. И народ называл Бога отцом. Книга Второзакония, 32 глава, 6 стих. Псалом 102, 13 стих. Исаия 63 глава 16 стих, Иеремия 3 глава 4 и 19 стихи и 31 глава 9 стих. О своем царе Бог также говорил: «Мой сын». Вторая книга Царств, 7 глава 14 стих. Но по отдельности ни один человек из ветхозаветнего народа не имел права сказать Богу «Отец». Для иудеев это было недопустимым богохульством и считалось дерзостью. Они знали пророчество о Мессии, который принесет вечную жизнь, и их ненависть к Иисусу демонстрировала неверие в то, что Он Мессия. Иисус объяснил иудеям, что Он делает то же, что и Отец, с мудростью и любовью. Он заверил людей, что может делать все, что делает Бог. Иудеи были шокированы этим еще больше. Всякий, кто возвышает себя до положения Бога, должен быть изгнан. Они возненавидели Иисуса и считали его еретиком, заслуживающим смерти.

0: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 19 и 20. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».
1: Иисус ответил на ненависть иудеев любовью и сопоставил их враждебные чувства с делами Бога, совершающимися в любви. Да, Сын делает то же, что делает Отец. Иисус не делает ничего в одиночку. Его совершенное отношение с Отцом можно сравнить с тем, как дитя смотрит на своего отца, видя работу его рук, и в точности подражает ему. Таким образом, Иисус смирил себя и, вернув славу Отцу, прославил Его. Так и мы, пусть и не идеальные служители, призваны прославлять имя нашего Отца, как это делал Иисус. Благодаря смирению и самоотречению Иисус получил власть делать дела своего Отца. Имена, дела и качества Отца принадлежат и Ему. Он есть истинный и вечный Бог, сущий, любящий и достойный славы. Его единство с Богом неоспоримо. Бог Отец возлюбил Христа за то, что Сын ничего не утаивает от Него. Отец разделяет свои права, планы и дела с Сыном. В этом видно единство Троицы и вся любовь, с которой каждая из ее личностей производит свою работу. Святая Троица трудится постоянно, чтобы остановить войны, жестокость и ненависть в нашем мире. Насколько же велика разница между его делами любви и бездействием законников? Молитва. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам своего Сына. Через Его дела Ты показал нам, кто Ты и что Ты делаешь. Освободи нас от всех законнических дел, чтобы мы выбрали дела любви. Помоги нам раскаяться в неправедных путях. Просим Тебя за тех, кто духовно слеп. Пусть они увидят освобождающую силу Твоей любви и, проявив послушание, подчинятся Тебе. Вопрос 39. Как и почему Бог работает со Своим Сыном? 3. Христу дана власть воскрешать мертвых и совершать суд. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 20 по 30 стихи.
0: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 20 по 23. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его».
1: Как велики чудеса, невозможные для человека, но совершенные Иисусом! Отец доверил их Сыну. В Писании приводятся два качества, которые иудеи ожидали увидеть в Мессии. Этим качеством обладал Христос. Способность воскрешать мертвых и справедливый суд над людьми. Иисус в присутствии своих врагов предсказал, что Он есть Господин жизни, который будет судить людей, даже если некоторые из них считают Его еретиком или безумцем. Они решили убить Его. Но Он желал изменить их сердца, чтобы они покаялись и вернулись на путь истины. Наш Бог не разрушитель, а даятель жизни. Он желает не смерти грешника, а его возвращения к жизни. Отдалившийся от Бога человек погибнет духовно, душевно и телесно. И наоборот, приближающийся ко Христу оживет и получит вечную жизнь. Спаситель хочет оживить и пробудить вас. Нуждаетесь ли вы в нем? Или упорствуете, живя во грехе? От начала своего существования Вселенная зыждилась на истине. Даже если люди и пренебрегают своим Господом, убивая и обманывая друг друга, истина неизменна. День суда – великий день отчета. Божий гнев изольется за всех обиженных, особенно за вдов и слабых. Бог доверил суд Христу. Он будет судить все народы, языки и религии. Иисус был безгрешным, но Он был человеком, и потому очень хорошо знает нас и наши слабости. Его суд будет справедливым. Когда Он явится во славе, все племена и народы земли будут жалеть о том, что не узнали, презрели и отвергли Его. Осознаете ли вы это? Затем все падут на колени перед Сыном. Те, кто отказывались почитать Христа на земле, будут в страхе и трепете славить Его. Христос достоин всей власти, богатства, премудрости, чести и славы. Книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Он примирил мир с Богом. Он был кротким агнцем, закланным за нас. Бог и Сын не только схожи любовью и могуществом в своих делах, они одинаково достойны славы и поклонения, воздаваемых им. Вот почему Иисус не отвергал поклонение людей, будучи на земле. Мы должны почитать Сына так же, как и Его Отца. И к Сыну, и к Отцу можно обращаться в молитве. Отвергающие Христа или уничижающие Его отвергают самого Отца. Бог сам избрал Сына. Главная причина, почему люди отвергают сыновство Христа и не хотят поклониться Ему, состоит в порочности их мышления. Они не хотят и не могут познать, кто есть Бог на самом деле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Цель жизни. Для какой цели Христос пришел на эту землю? У Христа была определенная цель. А для какой цели Никодим пришел ко Христу? Чтобы встретиться с Ним, узнать Его, познакомиться с Ним ближе. Может быть, Никодим не совсем ясно понимал свою цель, но зато Христос знал свою цель. Он врач для погибающих, для умирающих от греховных ран. И вот Он, Исцелитель, говоря с Никодимом, открывает ему врата небесные через свое слово. Иисус Христос это сделал и для самарянки Иоанна 4, которая была грешницей. Он вступил в разговор, в процессе которого она узнала, без всяких грубых замечаний со стороны Христа, что она грешница. Она увидела себя такой, какой она была на самом деле. Потом она идет в город и свидетельствует. «Сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Иоанна 4:29. В нем она вначале увидела иудея, потом господина, затем пророка, но в конце концов она узнала, что он Мессия. Есть много людей, которые говорят, что Иисус – великий учитель, но это недостаточно. Надо его узнать как великого спасителя. И он – единственный спаситель, и нет другого. Многие люди носят имя Иисус, но это имя их не спасает, а спасет тот Иисус, который носил это имя 2000 лет тому назад, живя на земле. Имя его магическим образом никого не спасает, но Иисус Христос сам является спасителем. Так же, как деревянный крест, на котором был распят Христос, не имеет значения, но тот, который висел на этом кресте, он спасает. И нет другого имени, нет другого человека, через которого мы могли бы получить спасение, кроме Иисуса Христа. Деяния 4:12. Мы знаем об этом из Писания, из слов апостола Павла. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. 1 Тимофея 3:16. Бог принял образа человека в Сыне Своем Единородном. Пришел на эту землю, чтобы спасти нас. Об этом знают те, которые приняли любовь Божию и получили рождение свыше, слушавшие Слово Божие и обратившиеся к Господу с искренним сердцем. Они познали силу Его любви. Когда исцеленного от слепоты человека спросили: «Как открылись у тебя глаза?» Иоанна 9:10. Он рассказал, как это было. Ему говорят:
2: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник!» Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
1: Иоанна 9:24-25. Обвинители говорят ему:
2: «Сего же не знаем, откуда он!» Человек, прозревший, сказал ему ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи».
1: Иоанна 9:29-30. Если вы чувствуете себя духовно слепыми, и вам Библия непонятна, небесные тайны от вас сокрыты, то будьте честны и скажите Богу так: «Господи, открой мои очи, чтобы я увидел славу Твою, чтобы я познал Тебя. Я слепой, я вырос в такой среде, где мой ум был затуманен всевозможными учениями, засорен всяким сорняком. Но Ты – любовь. Я слышал, что Ты прощаешь грех и исцеляешь. Ты явил свою силу и милосердие, когда был на земле, встретив грешницу, женщину, осужденную на избиение камнями. Ты простил ее и сказал: «Иди и впредь не греши». Если ты на самом деле творишь это, яви и мне твою силу. Открой мой ум к разумению Писания, войди в мое сердце. Какая цель вашей жизни? К чему вы стремитесь? Для чего вы живете? Если вы недавно приехали в Америку, для какой цели вы приехали сюда? Чего вы здесь ищете? Если вы здесь ищете духовную свободу, если вы здесь ищете волю Божию, вы получите благословение. Если вы здесь ищете богатство, вы никогда не насытитесь им. Будете иметь миллион, захотите иметь другой. Такова натура грешного человека. Но великое приобретение – это быть благочестивым и довольным. И этого благочестия без Христа не достичь. Со Христом черствый хлеб гораздо вкуснее, приятнее, чем без Христа целый дворец со всеми удобствами. Платон Харчла. Духовный градусник. 1 Коринфянам 13:4-7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, любовь не радуется неправде, любовь сорадуется истине, любовь все покрывает, любовь всему верит, любовь всего надеется, любовь все переносит. Руководство для использования. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Пользоваться этим градусником очень просто. Писание говорит нам, что Бог есть любовь. Поскольку мы называемся детьми Божьими, то мы есть дети любви. Значит, все качества любви должны проявляться в нас так же, как и в нашем Отце Небесном. Во втором столбике перечислены качества любви, которые и заложены в основу духовного градусника. 1 Коринфянам 13:4-7. Прежде чем начать процедуру, проверим, работает ли этот градусник или нет. Сделать это очень просто. Начните перечислять все качества любви, записанные во втором столбике, но вместо «любовь» подставляйте слово «Христос». У вас получится такая фраза: «Христос долготерпит». Подходит это ко Христу? Конечно. Следующее качество: «Христос милосердствует». Подходит это ко Христу? Вполне. «Христос не завидует». Подходит это ко Христу на 100% и так далее по порядку. В заключении вы увидите, что все качества любви полностью соответствуют Христу. Таким образом, мы убеждаемся, что этот градусник работает, ибо Христос есть наш идеал для подражания. Теперь вместо слова «Христос» поставьте свое имя, например, «Владимир не завидует». И сравните, соответствует ли ваша жизнь качествам любви, как соответствует этим качествам жизнь Христа. И вы будете точно знать свою духовную температуру. Это особенно важно делать сейчас, в критический период жизни на земле, перед приходом нашего Господа. Очень многое в жизни сегодня зависит от нашего духовного состояния пред Господом. Всегда имейте этот градусник при себе. Повесьте его на стене вашей молитвенной комнаты. И когда вы склоняетесь на колени, проверяйте, соответствовала ли ваша жизнь этому градуснику в прошедшем дне. Ревнуйте и стремитесь к тому, чтобы ваша духовная температура полностью совпадала с этим замечательным градусником. В этом есть залог вашей благословенной жизни на земле и гарантия свободного входа в Царство Небесное.
2: Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
1: 1 Иоанна 3:18. Владимир Мысин.
3: Как я стал пресвитером. Владимир Вильчинский. Брест, Харрисонбург. Когда судили пресвитера Шепетунька, диакона Котовича и двух молодых братьев нашей церкви, мне исполнилось всего 34 года, и я был полон сил. Самоотверженное поведение братьев на суде укрепило мое духовное состояние, и крылья веры помогли мне не только принимать участие в церковном служении словом проповеди, но и восстановить духовный оркестр. Мы начали организовывать подпольные детские воскресные школы. В скором времени меня избрали в члены церковного совета. Пресвитером был брат Трофим Корнеевич Файдак. Так как церковь нуждалась в служителях, было решено из членов церковного совета избрать двух диаконов. Выдвинули и мою кандидатуру. 2 года я нес служение диакона, будучи на испытательном сроке. А когда пришло время рукоположения, церковь предложила рукоположить меня на пресвитера. Это было для меня неожиданностью. Я понимал, что этот ответственный труд мне не под силу, и отказался. Церковь дала мне месяц на размышление. С постом, молитвой и надеждой на Божью помощь я дал согласие. Итак, в июле 1966 года меня рукоположили на пресвитера. Это было радостным торжеством как для церкви, так и для нас. Не могу не упомянуть служителя и моего духовного отца, который нас рукополагал, давая наставления, особенно в верности в служении Господу и Церкви. Он учил не только совершать такие духовные требы, священнодействия, как хлебопреломление, крещение, бракосочетание, но и заботиться о каждом члене Церкви, не уклоняться от больных вопросов, но вовремя решать их, быть бескомпромиссным с властями, имея ясное понимание на основании Слова Божьего, что принадлежит Богу, а что кесарю. Он наставлял нас не уходить с поля сражения, даже если грозит тюрьма, не быть гордыми, считаться с другими и не искать своего, не быть поспешными в отлучении и лучше ошибиться в милости, чем в строгости, радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Таким он был на самом деле, дорогой в Господе брат и служитель Божий Артем Александрович Хивук. Он принял служение пресвитера в особое трудное время для церкви и для него самого. В сталинские годы, когда к нам в Западную Белоруссию пришла советская власть, пресвитера церкви Киричуна ночью забрали красные партизаны и живьем закопали. В этот трудный для церкви момент Артем Александрович и принял служение вместо брата-мученика и нес его бескомпромиссно, чем не угодил властям. Он судом города Бреста был осужден на 25 лет лишения свободы. Господь сохранил здоровье братьев, и после смерти Сталина они оба вернулись после 10 лет северных лагерей. Оба остались верными Господу и продолжали служение в церкви. После рукоположения и всех наставлений, которые Артем Александрович сделал мне и моей жене, в присутствии церкви он вручил мне памятку пресвитеру, в которой было 20 пунктов. Она сохранилась у меня и по сей день.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава третья.
4: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
5: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
4: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
6: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
4: И спрашивал его народ:
7: «Что же нам делать?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
4: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
8: «Учитель, что нам делать?»
4: Он отвечал им:
6: «Ничего не требуйте более определенного вам».
4: Спрашивали его также и воины:
9: «А нам что делать?»
4: И сказал им:
6: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
4: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
6: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
5: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
4: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Матафеев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
3: Глава четвертая.
4: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол:
10: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
4: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол:
10: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
10: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
4: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
11: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
4: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
11: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
4: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
12: «Не Иосифов ли это сын?»
4: Он сказал им:
11: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
4: И сказал:
11: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
4: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
13: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
4: Иисус запретил ему, сказав:
11: «Замолчи и выйди из него».
4: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
4: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
13: «Ты Христос, Сын Божий!»
4: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
11: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
4: И проповедовал в синагогах галилейских.
3: Глава пятая.
4: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
11: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
4: Симон сказал ему в ответ:
15: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
4: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
15: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
4: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
11: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
4: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
16: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
11: «Хочу, очистись».
4: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, И сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
11: «Прощаются тебе грехи твои».
4: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
17: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
11: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи»,
4: сказал он расслабленному:
11: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
14: «Чудные дела видели мы ныне».
4: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
11: «Следуй за мною».
4: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
18: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
11: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
4: Они же сказали ему:
19: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
4: Он сказал им:
11: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
4: При сем сказал им притчу:
11: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
17: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
11: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
4: И сказал им:
11: «Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
11: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
11: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
11: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
11: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
4: Сказал также им притчу:
11: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
3: Глава седьмая.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
20: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
21: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
11: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
11: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
11: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
22: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
23: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
23: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого?»

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы остановились на том, что Иисус был искушаем в пустыне в течение 40 дней. Этому евангельскому событию посвящено немало произведений литературы и искусства. В романе Достоевского «Братья Карамазовы» «Размышления об искушении Иисуса» автор излагает от имени великого инквизитора. Этот вымышленный персонаж напоминает Иисусу о тех трех искушениях, которые предлагал ему в пустыне сатана. На мой взгляд, эти размышления звучат очень актуально для нашего времени. Вот послушайте, что он говорит. «Видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы, ибо какая же это свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя, и которым разрушится храм твой. Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Так размышлял великий инквизитор, упрекая Иисуса в том, что он отверг искушение сатаны. И хотя в романе Иван Карамазов подвергает сомнению правильность выбора Иисуса, мы знаем, что он не прав. Да, человек слаб и подвержен искушению. Его плоть требует скорее хлеба земного, чем небесного. Но созданный по образу и подобию Божьему, человек наделен свободной волей. Добровольно избрав послушание Богу, мы получаем помощь и поддержку от того, кто сам претерпел искушение и может искушаемым помочь. Все дело лишь в том, что выбрать – служение сатане или служение Богу. Иисус ответил на предложение Искусителя словами из Пятикнижья Моисея, книги Второзакония. Давайте и мы продолжим изучение Священного Писания. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы Евангелия от Луки. В предыдущей передаче мы говорили о том, как сатана искушал нашего Господа Иисуса Христа. Начиная с 14 стиха 4 главы, мы читаем, что после искушения Господь возвращается в Галилею, в свой родной город Назарет. Надо сказать, что публичное служение нашего Господа началось именно в его родном городе. И началось оно с того самого момента, как он был изгнан своими собственными соплеменниками. Итак, 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». После искушения в пустыне Господь обрел силу Святого Духа. В результате искушения с нами могут произойти две вещи. Искушение либо укрепит, либо ослабит нас. То же самое делает с молодыми людьми.

0: Служба в армии. Она либо делает юношей мужчинами, либо ломает их. Не знаю, как насчет армии, но искушения и испытания действительно либо придают нам сил, либо отнимают все наши силы. Есть одна старая поговорка, которая гласит, что одно и то же солнце топит воск и обжигает глину. Причем все зависит от самого материала, воска или глины, а вовсе не от солнца. Бог не будет намеренно ожесточать нас, точно так же, как Он не ожесточал сердце фараона. Фараон сам ожесточил свое сердце, а Бог лишь сделал так, чтобы этот факт стал очевиден всем. Бог в лице Иисуса Христа отождествил себя с человечеством, и Священное Писание подтверждает этот факт в послании к евреям во 2 главе в 17 стихе. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Господь Иисус Христос стал человеком, а потому после испытания в пустыне ему нужно было укрепление Святого Духа. И если даже наш Господь нуждался в поддержке Святого Духа, насколько это необходимо всем нам? Далее читаем 15 стих. «Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». После своего искушения Господь отправился в Галилею и пошел в синагогу. Сказано, что он был прославляем от всех. То есть жители Галилеи хвалили и возвеличивали Иисуса. Однако помните, друзья мои, что человек может славить Бога и в то же время отвергать Его. Вы можете воспевать Господу хвалу и одновременно нарушать Его требования. Помните, что тот самый народ, который пел «Осанну Иисусу» и желал сделать его царем, на следующий день присоединился к толпе, которая радовалась его распятию. И когда я думаю об этом, моему взору предстает картина, где на переднем плане изображен Голгофский крест, а на заднем плане ослик, который жует разбросанные по улицам пальмовые листья. Именно так все и было. Сначала его прославляли, а на следующий день вели на распятие. Далее Лука описывает происшествие в синагоге в Назарете, и это событие имеет очень глубокий смысл. Прочтем стихи с 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это событие описывает только евангелист Лука. Однако этот случай имеет столь глубокий смысл, что нельзя пройти мимо. Мы читаем, что после искушения Господь вернулся в свой родной город. Несомненно, что все местные жители гордились этим человеком, которого они знали еще мальчиком, и который приобрел такую известность в Израиле. Мы читаем, что Иисус отправился в синагогу, как Он обычно делал по субботам. Обратите внимание, что Иисус никогда не следовал очень популярной в наши дни идее, будто можно поклоняться Богу где угодно, и что не обязательно идти для этого в специально отведенное место. Мы видим, что обычаем нашего Господа было приходить по субботам в синагогу. Во времена нашего Господа синагоги представляли собой одно из самых важных религиозных учреждений иудейской культуры. Сами синагоги возникли, по всей видимости, во времена Вавилонского изгнания. Евреи были оторваны от своей родины, от храма и от жертвенника. И, несомненно, их естественным желанием было объединиться вокруг тех людей, которые отличались особой набожностью и благочестием. Так они могли послушать Слово Божье и поучаствовать в своего рода богослужениях. В книге пророка Иезекииля в 14 и 20 главах упомянуто, что старейшины народа Израиля приходили к пророку Иезекиилю, чтобы услышать Слово Бога. И это, по всей видимости, во многом напоминало обстановку будущих синагог. После возвращения народа Израиля из изгнания синагоги сохранились. Первоначально они представляли собой лишь место изучения закона Моисея. Однако позднее в синагогах стали совершаться молитвы и читаться проповеди. Но основным их предназначением оставалось наставление людей в законе. Во времена нашего Господа синагоги можно было найти во всех достаточно больших городах. Мы мало знаем о детстве и юности нашего Господа, так что этот период часто называется периодом молчания. Мы можем лишь высказывать догадки относительно того, что происходило в жизни нашего Господа в это время. Будучи сыном плотника, он, вероятно, работал плотником 6 дней в неделю. Однако я могу с уверенностью сказать, что он делал 1 раз в неделю. По субботам он ходил в синагогу. Он приходил в это особое место поклонения, потому что там он мог свидетельствовать людям. Итак, Господь возвращается в свой родной город и приходит в синагогу. Ему дают книгу, и он начинает читать. Это были строки из книги пророка Исаии. В те времена Библия еще не имела деления на стихи и главы. Но если воспользоваться современной системой обозначений, то Иисус читал отрывок из 61 главы книги пророка Исаии, стихи 1 и 2. И здесь важно отметить, где именно Господь прервал чтение. Иисус не прочел фразу «И день мщения Бога нашего». Удивительно здесь то, что он остановился на середине предложения, не дочитав до конца. Он как бы оборвал фразу на полуслове и закрыл книгу. В некоторых переводах то место, где остановился Иисус, отмечено точкой с запятой. Однако в тексте, который читал Иисус, никаких знаков препинания не было. То есть Господь просто опустил следующую фразу – «И день мщения Бога нашего». А также он ничего не сказал о фразе, которая следовала далее. Знаете почему? Потому что далее Иисус посмотрел на собравшихся и сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь прочел лишь этот отрывок пророчества, который был исполнен к тому моменту. Что же касается недочитанной части, то она еще только должна будет сбыться в момент его второго пришествия. То есть, день мщения Господнего еще не наступил. Вы можете спросить, что это за день мщения? Это то самое время, о котором Бог сказал во втором псалме в 8 стихе. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Как именно Бог собирается дать Иисусу в наследие народы? На это отвечает 9 стих того же псалма. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Именно таким образом придет к власти Господь. И это будет истинным днем мщения. Это будет великий день Господень, который произойдет тогда, когда Христос придет в этот мир во второй раз. Иисус пришел в первый раз, чтобы проповедовать Евангелие нищим, чтобы они могли спастись. Он пришел, дабы принести славную весть о спасении. Мы по-прежнему живем в этот чудесный день, день Евангелия. Но когда он придет во второй раз, это уже будет днем мщения». Читаем 22 стих. «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын?» Жители Назарета смотрели на Иисуса и видели в нем лишь обычного плотника, сына Иосифа. И это было их камнем преткновения. Как плотник мог быть мессией? Лука ясно демонстрирует нам здесь, что физически Иисус ничем не выделялся среди прочих людей, ибо он облекся в хрупкий человеческий облик. Читаем стихи с 23 по 27. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне предисловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Господь дает здесь замечательную иллюстрацию. Он приводит в пример 2 язычников, которые даже не жили на территории Израиля. Одну – вдову из Сарепты Сидонской, и второго – Неемана сириянина. Жизни этих обоих Бог чудесным образом затронул своей рукой. Господь пытается показать жителям Назарета, что они, его собственные соплеменники, вот-вот были готовы упустить чудесные благословения лишь потому, что не желали принять того, кто он такой. Точно так же и во времена пророка Илии в Израиле было немало прокаженных и вдов, однако ни один из них не получил исцеления и помощи. Читаем далее стихи с 28 по 30. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Итак, жители Назарета отвергли Господа. Назарет расположен в достаточно гористой местности, а потому эти люди повели Иисуса на вершину горы, собираясь сбросить его вниз с утеса. Но Иисусу удалось каким-то непонятным образом скрыться от них. Далее мы читаем, что Иисус перемещает центр своего служения в Капернаум и продолжает свою работу. Читаем 31 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние». Начиная с этого стиха и до конца главы дается описание одного дня из жизни Иисуса. Как желали бы многие из нас провести с ним хотя бы один день. И Лука делает это возможным для нас. И Матфей, и Марк сообщают нам о том, что Господь Иисус сделал Капернаум, город на берегу Галилейского моря, главным городом своего служения вместо Назарета. Он вынужден был пойти на этот шаг, поскольку его собственные соплеменники не пожелали принять его. Однако настал день, когда Господь был вынужден и жителям Капернаума сказать слова, которые Лука приводит в 10 главе в 15 стихе. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». В связи с тем, что центр его служения находился в Капернауме, перед жителями этого города раскрывались потрясающие возможности. Однако Божий свет возлагает на людей особую ответственность. Далее, 32 стих. «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». По субботам Господь учил народ в синагогах, но он учил не так, как книжник или фарисей. В его учении чувствовалась власть, на которую он опирался. Стихи с 33 по 37. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий!“ Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Мы живем в то время, когда бесовство вновь поднимает свою отвратительную голову. Поклонение сатане стало в наши дни реальностью. Бесы бесчинствовали во времена нашего Господа, но и сейчас они тоже не сидят без дела. Даже использованием наркотиков невозможно объяснить некоторые поступки и чудовищные преступления, которые совершают некоторые люди в наши дни. Единственное логическое объяснение этим явлением – это деятельность и участие сатаны. После синагоги Господь, по всей видимости, отправился в дом Петра, и там ему довелось исцелить тещу будущего апостола в стихах с 38 по 39. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Сказано, что теща Петра находилась в горячке, то есть в лихорадке. Мы читаем, что это была весьма сильная горячка. Но Господь запретил горячке и утихомирил болезнь. Точно так же Господь поступал и с грехом. Мы читаем, что теща Петра сразу же исцелилась и стала служить им. Когда Христос исцелял кого-либо, здоровье возвращалось к человеку немедленно, и длительного процесса выздоровления не требовалось. Это, несомненно, было чудо. Иногда меня спрашивают: «Вы верите в божественное исцеление?» На это я всегда отвечаю: «А какие еще исцеления вы знаете?» Все исцеления совершаются силой Бога. Именно это и хочет сказать нам врач Лука, хотя далеко не все доктора осознают этот факт. Один мой знакомый врач как-то сказал мне следующие слова: «Именно Бог дает исцеление всем моим больным, хотя счет за лечение они получают от меня. Я могу назначить пациенту лечение, но врачует именно Бог». И это, друзья мои, истинная правда. Далее мы читаем стихи с 40 по 44. «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: „И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан“. И проповедовал в синагогах галилейских». Этот день начался для Иисуса рано поутру, когда он пошел в синагогу. А теперь мы читаем о вечере того же дня. Господь вышел к собравшемуся там народу, исцеляя и ставя на ноги немощных. Матфей в 8 главе в 17 стихе своего Евангелия, рассказывая об этом событии, приводит цитату из Ветхого Завета: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Он взял на себя наши немощи и понес болезни“». Господь чудесным образом исцелял людей, как и предрекал Исаия в 53 главе в 4 стихе. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Господь взвалил на Себя немощи и болезни людей, несмотря на то, что народ Израиля считал, что это Он был наказан, поражен и уничижен Богом. Иногда и мы относимся к Господу так. Но дело в том, что Иисус исцелял этих людей совсем не по их вере. Лишь Его великое сострадание побуждало Господа заступаться за этих несчастных. Нам сказано в послании к Галатам, в 6 главе, во 2 стихе, что мы должны демонстрировать подобное соучастие и в наши дни. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Давайте же все будем стремиться к этому. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч!
1: Сегодня мы говорили о начале служения Иисуса после того, как Он одержал победу над искушениями в пустыне. Придя в свой родной город Назарет, Иисус пошел в синагогу, где собирались для того, чтобы послушать чтение Священного Писания. Открыв книгу пророка Исаии, он прочитал отрывок из 61 главы, который однозначно указывал на то, что Он – Мессия. Иисус заявил о Себе как о Мессии, готовом дать то Царство Небесное, которое было обещано народу израильскому. Кроме того, Он показал, что Бог посылает через Него лето благоприятное, то есть время спасения Мессии, Израиля и всего человечества. Однако жители Назарета не приняли Его свидетельство. И вот что удивительно. На протяжении многих веков народ ждет своего Избавителя, взывает о нем к Богу, а когда Бог посылает его в мир, они отвергают свое спасение. То же самое происходит и сейчас. Бог предлагает свое спасение людям, но немногие принимают его. Что выберете вы, дорогой друг, принять Христа или отвергнуть? От этого решения зависит ваше спасение. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас гость в нашей студии Валерий Каргинов из Владикавказа. Валерий несет тюремное служение. Что это за служение? И вообще о себе, о своей жизни он сейчас нам расскажет.
4: Здравствуйте! Я родился на Кавказе в обычной семье. Ничем не отличалась семья от всех остальных. Мать, отец, дети. И как подрастал, я стал замечать, что все-таки что-то не хватает, чего-то было не так. Я замечал несправедливость в жизни. И вот мне очень хотелось узнать побольше, что происходит, почему так, почему несправедливо. У меня очень много было вопросов, на которые я не мог найти ответа. Отец любил выпить, мать всегда это воспринимала очень тяжело, и я практически рос без особого воспитания в семье, но меня очень тянуло к друзьям и стал общаться чаще всего со своими друзьями. Среди друзей я старался быть правильным, честным, справедливым, насколько это было возможно, потому что я искал такого честного и справедливого в жизни.
3: Сколько тебе было лет и зачем тебе это было нужно? Ты не представился, сколько тебе сейчас лет?
4: Мне сейчас 55 лет.
3: О, это были глубоко советские времена.
4: Времена, да. Угу. Советское время это было. И когда среди друзей я уже начал общаться, имел такое же, как бы сказать, место, что могу среди друзей быть правильным, могу выполнять то, что я считаю правильным и нужным, то ушел из родительского дома. Ушел с той целью, что захотел уйти, и причина была – поменял школу. И из села переехал в город, и в городе уже без присмотра родителей я уже почувствовал себя свободным, и в этой свободе стал воровать, стал на путь преступления. И тут же за короткое время оказался за решеткой. За кражу государственного имущества, за кражу огнестрельного оружия и хранения меня посадили в тюрьму.
3: Ты был сильный морально, физически? Ты был готов к таким перипетиям или нет?
4: Нет, конечно. Я, конечно, не имел представления, что такое тюрьма, но считал, что если мужчина, то тюрьмы построены для мужчин, я буду сидеть, сколько это нужно будет. По первому сроку я даже не отсидел полностью и сбежал. Мне первый срок дали 2 года, и оставалось 17 дней до конца срока, и я сбежал. Сбежал, потому что такое отношение грубое и жестокое я не выдержал.
3: А как это возможно, зоны?
4: Я на то время, вот я на малолетке сидел, и на то время был эксперимент, сделали, что малолеток отпустили на вольное поселение. И где-то оставалось мне немного времени, я оказался на вольном поселении. И во время этого вольного поселения отношения властей. На то время я уже заболел туберкулезом и попал в больницу. Из больницы меня родственники хотели в санаторий отправить. И когда я пришел в комендатуру и об этом им сказал, они мне говорят: «Тебе мало было, что ты в больнице отдыхал, ты еще хочешь в санатории, я сгною тебя, ты будешь обратно сидеть у меня и больше не выйдешь оттуда. Но в санаторий ты не попадешь. И когда я вот эти слова услышал, я сам себе поставил твердо: уйду, и вы меня никогда не найдете. И тогда я собрался и сбежал. И уехал в Среднюю Азию. Но они подали в розыск, стали искать, но не могли найти, потому что даже родители не знали, где я нахожусь. Будучи в розыске в Средней Азии, я подкупил военкомат, работников военкомата, чтобы они меня отправили в армию, чтобы у меня хоть какой-то документ появился. И они меня отправили, и я там оформил документы под чужой фамилией. И меня отправляют в Подмосковье в секретные войска с чужой фамилией. И я отслужил в секретных войсках, и никто не знал настоящего моего имени и фамилии. И обратно уехал в Среднюю Азию.
3: И была возможность оставить этот паспорт для себя, для дальнейшей жизни?
4: Или... Да, да, военный билет у меня уже появился, и у меня уже была другая фамилия, имя. Я уже по этому военному билету уже мог как-то жить, устраиваться. Но к тому времени, когда я уже в Среднюю Азию приехал, у меня уже там мои друзья, я их, когда уезжал, они были просто курили анашу. Когда приехал, они уже стали колоться. И... Я решил, что если они этим занимаются, то я не должен от этого отличаться. И я тоже уже начал этим заниматься. А в Средней Азии в этом в то время проблемы не было. И тут опять, ну, бывало, там преступление совершу, мне надо в другое место бежать. И уезжал, потому что как-то надо было чем-то жить, кормиться. И очередной раз приехал на Кавказ, в Осетию. И здесь я встретился с другом, которого очень давно не видел. И этот друг мне пообещал сделать паспорт. И сделал паспорт. Опять же, фамилия была измененная, но фотография была моя. И по этому паспорту я жил. И здесь я находился очень мало времени. Опять здесь произошло преступление, и нам пришлось обратно уезжать. И уже второй срок я получил из-за наркотиков. У меня нашли наркотики, и меня посадили. И опять у меня была фамилия другая. Именно уже по паспорту. Ну, чтобы меня там сильно-то не тревожили, я во время следствия следователю объяснил. Я говорю, если вы по этому адресу пойдете к моим родителям, я говорю, отца у меня нету, а мать у меня лежит сердечница. Я говорю, если она узнает, что я в тюрьме, она умрет. Я говорю, прошу вас, если вы хотите, чтобы она не умерла, домой ко мне не ходите. И они мне поверили. Я отсидел срок, и даже они... Ни разу не сообщили домой, ничего, никто ничего не знал, кто я такой на самом деле. Это был уже второй срок. После второго срока, все-таки в моих исканиях, я уже решил, что в то время я часто слушал западную информацию, в то время были политические заключенные. Эдуард Арутюнов тогда был, еще некоторый один был, и еврей тоже, он потом переехал в Израиль, но Эдуарда так и умер он в тюрьме после голодовки. И слушая вот эту информацию по «Голосу Америки», я решил, что вот люди, которые ищут правду и за правду умирают, я подготовлю бумагу, где будет написано все, что меня не устраивает в этой жизни, почему вот я не согласен с этой несправедливостью, и распространю его, листовку. И потом думаю, что хотят, пусть делают. Расстреляют, убьют, что хотят. Но уже знаю, что дальше вот так жить нельзя. И готовя вот эту листовку, очередной раз слушаю приемник, это было ночью, и одновременно у меня дома, где я вот скрывался, собирались люди, которые кололись, употребляли наркотики, девчонки, парни. Но я хочу один момент рассказать. Когда меня за наркотики посадили, то, сидя в камере, у меня отобрали все, правда, все не нашли, у меня еще с собой оставалось. И в камере сидели, и открывается кормушка, и надзиратель предлагает нам наркотик. И он показывает спичный коробок, открывает все, и он говорит, вот это цену называет 25 тысяч рублей. У нас в камере денег не было. И тогда он говорит, вы мне тогда дайте вот дубленку, вот на этом парне, вот те сапожки и шапку. И тогда это ваше. Я вот это когда видел своими глазами, что происходит в тюрьме, я просто, у меня внутри все перевернулось. Думаю, как это так? Человек, который носит погоны, который обязан справедливо относиться. Вот этот человек мне предлагает наркотик, за который меня посадили, за который меня осудят, дадут срок. И еще, мало того, он раздевает нас и хочет наши вот эти вещи присвоить себе и за этот наркотик. Я был тогда сильно возмущен. Для меня было уже совершенно как-то твердое решение. Или-или. И вот когда вот эту листовку готовил, ночью сидел, это было 4 часа ночи, и слушаю, тогда были очень сильные помехи, вот и «Голос Америки», и вообще вот передачи такие. И говорит один человек, говорит, послушайте Слово Божие.
3: С твоего позволения мы ненадолго прервем наш разговор, и для наших слушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся в студию.

Может быть, ты устал, обессилел, мой друг, потерял всю надежду в пути. И ты видишь, что в мире страдания и мук, для тебя нет тепла и любви,

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня наш гость Валерий Каргинов. Скажи мне, с кем ты тогда сражался все это время? Ты все время говоришь о какой-то борьбе, о несправедливости. Ты тогда отдавал себе отчет, с кем ты сражался, с чем?
1: Я много видел неправды, но мне хотелось жить правильно.
0: А скажи, то, что ты от других хотел справедливости, а сам ты не знал, что ты не живешь по справедливости?
1: Сам я считал, что я правильно живу. Вот я, например, курил, я считал, что я мужчина, я должен курить. И вот когда слушал вот это радио, вот эту передачу...
0: Духовную, да, передачу?
1: Да, да, да. Он что-то читал из Библии и объяснял, этот человек. И мне показалось, что он говорит что-то похожее на правду. Когда я слушал разную информацию западную, я думал о том, что они говорят много правды, что происходит у нас в стране, что происходит в наших тюрьмах, что происходит во властях среди мирного населения. И все-таки я полностью не мог подтверждать то, что они стопроцентно правы. Но когда услышал о Боге и что Он говорил и как Он объяснял, мне показалось, что это более похоже на правду. Я слушал, и что мог улавливать слова, вот это я как-то впитывал сильно. И он говорит, я, говорит, завтра в это время еще буду говорить. Я следующую ночь специально сидел и ждал, когда он начнет говорить. Я уже приготовил ручку, бумагу и стал записывать, что успевал за ним. Эти записи у меня до сих пор сохранились. И теперь он говорит о блудном сыне. И когда он рассказал притчу Евангелие от Луки с 15 главы о блудном сыне, когда я вот это послушал, я получил твердое убеждение, что этот человек, Николай Артемов, православный священник, говорил обо мне. И я убедился, что то, что в Библии написано о блудном сыне, это написано обо мне. Это я заблудился. Это я ушел из отцовского дома, растратил все, что можно было. И теперь я понял, что именно слова, которые я слышал, это истина.
0: Ты до какого-то времени слушал как информацию эти проповеди? Вот
1: да,
0: сколько?
1: Да, да.
0: Поначалу, да?
1: Да, да.
0: И потом оно стало как-то касаться тебя лично, это слово?
1: Да. Вот когда я уже послушал о блудном сыне, вот это меня уже коснулось до такой степени, что у меня появилось желание искать или людей, или как дальше вот это укрепить в себе, утвердить. И очередной раз мы вечером сидим у меня дома, и я ребятам говорю, оказывается, Бог есть. И одна девчонка мне говорит, Валера, у тебя, говорит, крыша поехала. Какой Бог? О чем ты говоришь? Я говорю, как вы ничего не понимаете? Я говорю, нашел бы я человека, который по-настоящему верит. И она же мне говорит, я знаю такого человека. Он, говорит, работает со мной в парикмахерской. Я говорю, дай мне его адрес. И она мне на следующий день привозит адрес. И я днем на улице не показывался, потому что я был в розыске, меня разыскивали. Меня искали 13 лет. После того, как 17 дней я должен был отсидеть, не отсидел, они 13 лет искали меня. И она мне привозит адрес. Я вечером, уже стемнело, я своему брату говорю, я говорю, отвези меня по этому адресу в другое село. И он меня отвез. Я прихожу к ним домой, постучался, он выходит. И меня даже домой не пригласили. Они испугались меня. Потом его жена говорила, этого верующего, говорит, ты такой, у тебя лицо такое было, говорит, или ты тяжело больной, или ты страшный наркоман. И мы, говорит, не посмели, побоялись тебя пригласить домой. И я на улице, когда мы стояли, я его спрашиваю, я говорю, я на земле правду ищу, я не могу его найти. А я говорю, по приемнику услышал какие-то слова Божьи, и мне показалось, что это правда. И он мне говорит, на земле правды нету, и ты ее не найдешь. Правда только у Бога. Вот так в нескольких словах поговорили, и я ему сказал, я говорю, можно я еще раз к тебе приду? Он говорит, приходи. На следующий вечер опять я к нему приехал, и теперь меня уже пригласили. Я сидел у них дома, он говорит, я слушаю. И каждое слово настолько для меня это было питание. Я просто проглатывал все слова, что он говорил, что он читал мне из Библии. А брат, который меня привез, рядом сидел и спал. Я его толкаю, я говорю, как ты можешь спать такие слова? Я говорю, можешь слушать, а ты спишь. Нет, говорит, мне это не надо. К сожалению, он до сих пор спит. И потом несколько дней вот так пообщались, и он меня пригласил на богослужение. Я приехал. Мне очень понравилось, потому что там я видел лица, которых я никогда больше до этого никогда не видел. Лица улыбающиеся. Хотя тогда были гонения, они скрывались от властей, они собирались по домам. И среди этого общества, среди этих людей, которые по-настоящему верят в Бога, я покаялся, увидел себя грешником и сказал: «Господи, неправильно я жил, оказывается. Правда она у Тебя. Ты хочешь, чтобы я жил правильно, и Ты прости меня».
0: То есть Бог хочет, чтобы ты жил правильно, а не искал правды в других людях?
1: Да, да, именно так. Когда я покаялся, теперь я хотел уже, чтобы меня приняли в церковь, но они меня не решались принять в церковь, потому что я был в розыске. И я обращался к более таким мудрым, которые в вере более твердые. Что мне делать, как мне быть? И один брат мне, сейчас он в Америке живет, благословенный брат, он мне сказал: «Валера, я не знаю, если скажу, иди сдавайся, тебя посадят, родители скажут: вот верующий, нашего сына посадили. Если я скажу, продолжай дальше скрываться, тоже буду неправ. У тебя есть Библия, у тебя есть Бог, советуйся с Ним». И за короткое время, читая Библию, я нашел такое место: «А Кесарева отдай Кесарю, Божье Богу». И вот это слово на меня так подействовало, что прихожу и отцу говорю: «Отец, я иду сдаваться». Отец, правда, заплакал, говорю: «Столько лет скрывался, теперь как это?» Я говорю: «В Библии написано, что я должен рассчитаться с ними». Я рассчитывал лет на 6-8, но думал, что с Богом, и я думаю, все будет нормально. И мы с отцом пошли в министерство, они меня тут же закрыли, тут же вызвали следователя, обрадовались. И сидел в кабинете у следователя, и он вызвал другого кого-то. И этот другой заходит, в дверях стоит и спрашивает, который мне документы заполнял, он спрашивает его: «Ты знаешь, кто у меня сидит?» И он смотрит на меня сдалека, говорит: «Это Валера». Я говорю: «Да, я Валера». Он подходит, обнимает меня, говорит: «Сколько лет я за тобой охотился. Тебя, говорит, уже можно начальником уголовного розыска ставить. Как, говорит, ты сюда попал?» Я говорю: «Сам пришел». На то время у меня было две проблемы. Я ненавидел милиционеров и очень любил наркотик. Я с Богом разговаривал. Я говорю: «Господи, я все сделаю, только вот это я не могу. Отказаться от наркотиков, полюбить милиционера». Но Господь мне чудным образом открыл, что это должно все измениться внутри меня. Я вот этот момент хочу рассказать. Когда заполнял он мне, оформлял, ну, следствие мое, то передо мной он поставил два альбома с фотографиями. И он мне говорит: «Валера, просмотри эти альбомы, пока я заполняю». Я открыл первую страницу, и там моя фотография. И написано: «Разыскивается такой-то с такого-то времени». И он мне говорит: «Валера, знаешь, почему ты на первой странице?» Я говорю: «Не знаю. Мы так долго никого еще не искали». И пролистав вот эти два альбома, я увидел жестокие, тяжелые, ужасные фотографии, которых разыскивали. Там были обгоревшие люди, ребенок, куски от человека. И в такие вот жестокие вот моменты. И пока я просмотрел, у меня внутри, в сознании, что-то начало меняться. И приходили сразу мысли: если бы милиции не было, хоть какая, но если бы ее не было, эти альбомы не две было бы, а было бы, может быть, 22. И жестокость эта была бы увеличена намного.
0: Валера, с твоего позволения мы снова ненадолго прервем наш разговор и снова в эфире песня.

0: меня никто не отнимет. То, что дал ты.
1: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». О своей судьбе сегодня нам рассказывает Валерий Каргинов из города Владикавказа.
2: Находясь под следствием,

0: что тебе говорить, когда будешь стоять перед властями. В то время я вложу в уста твои то, что нужно будет говорить». И опять получал успокоение, утешение. И вот так проходило время, и в течение 27 суток шло следствие. Потом вызвали на суд. Просто чудеса Божии, они бесподобные. Часто даже и объяснять очень сложно. Меня вызвали, и судья мне говорит, со сроком давности снимаются такие-то статьи. И я еще что-то рассказывает, и вот я тоже, не знаю, что-то вот внутри, как-то вот, я уходил вообще, как будто меня и в зале нету, мысленно куда-то уходил. И раз обратно появился, мысли обратно сосредоточил, и судья говорит, вы освобождаетесь из зала суда. Я понял, что Господь сотворил со мной чудо. Каждый человек, который захочет искать Его, Господь обязательно откроется. Каждый человек, который захочет исправиться, Господь поможет исправиться.
1: У каждого свой путь и своя западня, и люди страдают, каждый в своей западне, да?
0: Да.
1: И из зала суда ты вышел абсолютно свободным человеком и телом,
0: да,
1: и духом.
0: Когда я вышел, зашел за угол, встал на колени и благодарил Бога. Я просто был как бы неземной уже. Я почувствовал, как Господь сам вывел меня и открыл для меня эти двери, и как Он меня очистил, и как помог Он мне по своей фамилии получить паспорт, стать полноправным членом церкви, служить Господу. И уже после всего этого Он мне открыл двери тюрьмы для того, чтобы я туда приходил со Словом Божьим.
1: А что было желание идти к сродникам по плоти?
0: Конечно. Это для меня было очень удивительно, и я считаю, это для меня большая честь идти туда и приносить туда Слово Божие. Таким же людям ищущим, таким же людям, которые страдают, и которым больше никто не придет. На сегодня я благодарю Бога, когда я стал верующим, тогда и...
1: Сколько лет прошло, как ты уверовал?
0: Мне было 30 лет, когда я уверовал. 32
1: уже
0: года мне.
1: Больше 20 лет уже.
0: 32 года мне преподали крещение, потом я женился. Вот. Сегодня у меня 9 детей.
1: 9?
0: Да. Старшей 20 лет, она уже покаялась.
1: Расскажи о своем служении.
0: Служение у меня очень интересное, потому что я каждый четверг иду в тюрьму строгого режима.
1: А что значит «иду» в том городе, где ты живешь?
0: Да, у нас в городе есть лагерь строгого режима. И каждый четверг у меня посвящен именно на это служение. Там у нас есть молитвенная комната, куда собираются все, кто желает послушать Слово Божие, желает иметь вот это общение с Богом. И вот там мы проводим такое служение. И часто мы с собой берем нас двое с Анатолием Потаповым. Тоже долгие годы отсидел, 27 лет он отсидел уже в тюрьме. Теперь тоже ходит и очень ревнует по этому служению. И мы вдвоем ходим. Бывают часто желающие из церквей, которые хотят прийти и поучаствовать в этом служении. Вот.
1: Наша передача тоже транслируется во многих тюрьмах, и я хотела бы, чтобы ты сейчас сказал несколько слов из тех, которые ты говоришь, когда приходишь. О чем ты говоришь людям?
0: Знаете, я твердо убежден, что жизнь без Бога – это не жизнь. Это не жизнь. Я убежден, что если человек живет с Господом, это сверхжизнь.
1: С избытком.
0: Жизнь с избытком. Это жизнь, о которой может мечтать каждый человек.
1: Валерий, а это жизнь только для этой жизни, земной?
0: К великому удивлению, нет. Эта жизнь здесь, земная, становится яркой, осмысленной и с определенной целью, твердой целью, чтобы после земной, этой короткой жизни, обрести жизнь вечную. Но туда направление только через Иисуса Христа.
1: Вот я хотела спросить, почему ты уверен? Почему ты так убеждаешь людей, что жизнь после этого есть? На каком основании Библии?
0: Это об этом говорит вся Библия от начала до конца. Знаете, я когда Иисуса Христа не знал, я у себя на груди наколол распятие. Не зная Христа, я думал, что какого-то человека когда-то за свои грехи

0: и распяли. Но я думал, что это распятие не мужчина заслужил, а женщина. И я был таких убеждений, придерживался, пока не познакомился со Христом, кто он на самом деле. И когда я понял, что Иисус умер за мои грехи, понес вот эти тяжелые, ужасные, страшные боли, унижения, и когда я понял, что через все это я имею прощение грехов, через Его вот эти страдания я могу иметь жизнь вечную, это для меня было что-то сверх, то, что невозможно передать. Я это ощущаю на себе, я вижу это, и люди видят, как меняет Иисус образ жизни, мышление и все в человеке. Если это свидетельство хоть кому-то даст возможность подумать над тем, что такое жизнь, в чем смысл, для чего мы живем и куда идем, если хоть один человек задумается и найдет правильное решение, я считаю, что Господь до сих пор стучится в сердца и желает спасения грешников. Я желаю, чтобы эти слова приняли не как от человека, а как от Бога.
1: А наша передача подходит к концу. И мы прощаемся с вами. Прощаюсь я, прощается с вами Валерий.
0: Мира Божьего вам и Божьих благословений.
1: Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор» и наш гость из Владикавказа Валерий Каргинов. А провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор».

Иногда на семейном пире по возвращению блудного сына отсутствует мать. Ее уже нет. И тогда виновнику праздника так хочется воскликнуть: «Скажи, Спаситель, маме, что я твой».

как тот заблудший сын оставил дом отца. Изранил сердце маме я, не знав любви Творца. Она ж молилась день и ночь о милости большой. Скажи ей, о Спаситель, что я —

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 44. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных, перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам, и начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Глава 45. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет 4-угольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5000 ширины и 25000 длины. Против священного места, отделенного Господу, это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставляли землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетение и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная эфа и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и эфа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мин. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть эфы от хомера пшеницы и шестую часть эфы от хомера ячменя. Постановление об илее. От кора илея десятую часть бата. 10 батов составят хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец стучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячье, и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на верею ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца и по эфе на овна, и по гину елея на эфу. В 7 месяце, в 15-й день месяца, в праздник в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. Глава 46. Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращены лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячья должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у верей этих ворот. И священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячье. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока, хлебного приношения эфа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на эфу. В день новомесячья будут приносимы им из стада волов, телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет эфу на тельца и эфу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на эфу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он. И когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по эфе на тельца и по эфе на овна, и на агнцев сколько подаст рука его, и елея по гину на эфу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть эфы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение, и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырех углах. и кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом, и сказал мне: «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные». Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу 2 удела, и наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря, через Хитлон, по дороге в Цедат, Эмав, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасской и Эмавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана, и будет граница от моря до Гацар-Энон, граница с Дамаском, и далее на севере область Эмав. И вот северный край. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильской, по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел Великое море от южной границы до места против Эмафа. Это западный край. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Имав, Гацар-Энон, от северной границы Дамаска по пути к Имафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асиры от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манасии. Подле границы Манасии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириною в 25 тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в 25 тысяч, а шириною в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его. Северная сторона 4500 и южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей, а предместье города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с сими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Подле границы Вениамина от восточного края до западного один удел Сирии.

Израилев. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500, и трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500, и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Ассировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 000, а имя городу с того дня будет Господь там. Книга пророка Даниила. Глава 1. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинагом. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их,
начальник евнухов,

представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В чем кроется причина неверия? Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 47.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 44. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?»
0: Иисус одержал верх над своими недоброжелателями и показал им настоящее состояние их сердец, которое вело их в погибель. Он указал им на их злые помыслы и слабый характер. Иисус не нуждался ни в чьей похвале, так как знал свою миссию. Эта уверенность исходила не от успеха его служения. Если ему возносили славу, он воздавал ее Отцу. Он учил возносить молитвы прежде всего Отцу. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 9 и 10. Иисус отверг себя и не искал своей славы и чести. Слава его Отца была ему важнее. Он стремился исполнить его волю. Божья любовь побуждает к творчеству, искуплению и совершенствованию. Она — суть Святой Троицы. Исполнение закона и стремление к совершенству характеризуют эту любовь. Тот, кто обладает ею, живет не для себя и не для своей славы, а для служения другим, отрекшись от себя. Он делится с нуждающимися всем, что имеет сам. Любовь никогда не перестает. По-настоящему Бога любит лишь тот, кто отвратился от греха, раскаялся и уверовал в Божью любовь, исповедуя, как и Павел, что она излилась в его сердце Духом Святым. Эта любовь проявилась и проявляется в жертвенности, смирении и терпении. Всякий, открывающий душу Божьему Духу, чтит Святую Троицу и любит всех людей. Но хвалящийся, думающий, что он хорош и что ему не в чем раскаиваться, противник Бога и Его Духа. Такой человек тонет в собственном эгоизме. Он не стремится исправиться и не осознает свою нужду в Спасителе, но все больше и больше ожесточает свое сердце. Христос пришел не во имя какого-то неизвестного Бога, но во имя Своего Отца, чтобы явить нам Божью любовь и милость. Все, кто отвергает Христа, доказывают, что их умы закрыты для Божьей любви. Они любят больше тьму, чем свет, и ненавидят тех, кто ходит в нем. Христос предупредил людей о приходе Антихриста, который соберет всех противящихся Богу, чтобы восстать против Божьей любви. Он будет совершать чудеса и называть себя Христом. Многие не могут поверить в Бога, потому что вместо покаяния выбирают жизнь вдали от Него. Они считают себя праведными, сильными и умными. Они не трепещут перед святым и не осознают, что только Он является таковым. Самоправедность является причиной неверия, а гордость Его — первым признаком. Кто верит в Бога и, зная собственную душу, сокрушается и исповедует свой грех, тот отвергает славу и честь себе и всегда воздает хвалу Отцу и Сыну. Он умножает Божью благодать. Вера в то, что мы прощены Христом, лишена всякого тщеславия. Мы знаем, кто мы такие и кто такой Бог. Любовь не обманывает. Гордый же человек будет лгать себе и другим, уходя от Божьего Духа, дающего смирение.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 45 по 47 стихи. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»
0: Христос продолжал разоблачать гордость законников, говоря: «Я не тот, кто будет обвинять вас перед Отцом. Моисей ваш обвинитель. Он дал вам закон завета, который судит ваши дела. В вас нет любви, и вы хотите убить меня во имя закона. Отдалившись от Бога, вы блуждаете во тьме. Исцеление больного в субботу возбудило в вас недовольство Божьей работой. Вы ненавидите меня, в то время как я есть воплощение Божьей любви. Вы отказываетесь верить, что видели дела Мессии. Ваш дух мятежен и груб. Бог дал вам закон для жизни, а не для смерти. Если бы вы раскаялись, вы бы жаждали познать Спасителя. Закон и пророки лишь открывают путь ищущему. Вы исказили закон и позволили своим желаниям изменить суть Божьих заповедей. Вы не можете постичь пророчеств. Злой дух в вас препятствует познанию истины. Вы останетесь глухими и бессердечными, сопротивляясь Божьему Духу. Вы не верите в слово жизни из-за своего упрямства. Вопрос 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие? Вопросник 2. Дорогой читатель, если вы пришлете нам 17 верных ответов на заданные ниже 19 вопросов, то мы вышлем вам последующую серию брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев? 26. В чем различие между благочестием Никодима и целью Христа? 27. Каковы признаки рожденных свыше верующих? 28. Почему Христа можно считать подобием медного змея? 29. Почему верующие в Иисуса не предстанут перед судом? 30. Каким образом Христос является женихом церкви? 31. Как обрести вечную жизнь? 32. Какой Божий дар дает нам Иисус? Каковы его особенности? 33. Что мешает нам поклоняться в духе и истине, и что помогает нам в этом? 34. Как мы превращаемся в источник воды живой? 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса? 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец? 37. Как Иисус исцелил больного у купальни в Вифезде? 38. Почему иудеи преследовали Иисуса? 39. Как и почему Бог работает со своим сыном? 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу? 41. в каких отношениях состоят отец и сын, согласно словам Христа. 42. Каковы четыре свидетельства Божества Христа? 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Detmold, Germany.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 530-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 30 сентября у Славы Горячкина из казахстанского города Костанай день рождения. Его родные, две сестры, племянницы с их семьями и племянник от всей души поздравляют его и хотят пожелать много радости и счастья, здоровья и, конечно же, Божьего сопутствия и его охраны на извилистых жизненных путях. Пусть жизнь твоя будет разнообразной и многоцветной и всегда освещается Божьей любовью и его заботой о тебе. Благослови тебя, Господь, на все последующие годы жизни на земле.
1: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
0: Псалом 106, стихи 29 и 30. Прошел снова год твоей жизни, ты старше немного теперь и ближе к небесной отчизне. Дай Бог, чтоб дойти без потерь. Дай Бог тебе сил и здоровья, пока ты еще на пути. Господь тебя вечной любовью хранит, чтобы мог ты дойти. Еще твои руки и ноги послушны тебе на земле. Да, дни на земле твои многие, виски уж твои в серебре. Дай Бог тебе здравия свыше и ясности мыслей во все дни. Моленья людские Бог слышит, угодны ему все они. Пусть в год этот новый прибудут родные твои все с тобой. Пусть счастливы все с тобой будут, хранимые Божьей рукой.

0: 1 октября у нашей постоянной заказчицы Юлии Раймер 70-летний юбилей. И по этому замечательному поводу для нее сегодня прозвучат слова пожеланий и благословений. «Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилье унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду ненастье, дождем благословит тебя любви и радости и счастья». А сейчас для именинницы юбиляра Юлии Раймер по желанию ее родных, а также близких подруг, прозвучат стихотворения под названием «На 70-летие», 2 и 3 стихи 45-го псалма и песня, которая называется «Вижу Бога каждый день». Мелькали дни минута за минутой, в итоге 70 прожитых лет. Идет отсчет их, будто в гору, круто, где остановки и привалов нет. Часы спешат, и все быстрее с годами, а где-то там остались позади столь бережно хранимые сердцами ушедших близких и друзей следы. А мы в пути, и циферблат считает секунды в нашем дне очередном, и сердце наше не подозревает, который день последним будет днем. Благодарим за все, дарованное Богом. Черта у горизонта не страшит. Мы верим, вечность встретит за порогом, которая нас с юности манит. Пусть дни летят, и пусть благословение, в котором сил и бодрости запас, пошлет тебе Всевышний в день рождения на каждый предстоящий день и час. То, что бесценно для души, что вечно, тебе желают все твои друзья, ну и, конечно, христианская церковная семья.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». От имени всех братьев и сестер большой многодетной семьи к нам на студию по электронной почте пришло письмо от Марии Ламерт. И вот что она пишет. «Мы хотим поздравить наших родителей Валерия и Елену Фризин с бриллиантовым свадебным днем. Через все годы совместной жизни они пронесли верность, уважение и преданность друг к другу. Родили и вырастили в сложнейших условиях 12 детей, за что мы им бесконечно благодарны. Что мы имеем столько братьев и сестер, является для нас истинной ценностью. В течение 60 лет семья выросла и насчитывает вместе с партнерами, детьми, внуками и правнуками 114 человек. Дорогие наши любимые родители, сегодня у вас невероятный, поистине бриллиантовый юбилей – 60 лет вместе. Мы поздравляем вас, гордимся вами и благодарим Бога, что вы у нас есть. Спасибо за ваши добрые сердца, за огромную помощь и поддержку все эти годы. Мы желаем вам много благословений от Господа, здоровья, мира в доме и радости от каждого нового совместного дня. Пусть Господь вас хранит, а мы всегда будем рядом. Какая сила в глубине молитвы! Бог исцеляет и дает покой, чтоб устоять нам в непосильной битве. Ему доверим жизнь и путь земной, свои заботы возложив в смирении на его плечи, доверяя все и радоваться каждому мгновению, взамен не ожидая ничего. Какое счастье, утешение это, которым утешает нас Отец, ведь мы не сироты, его родные дети, творение его. Он наш Творец.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его.
0: Псалом 102, стих 17. Песня, которая сегодня прозвучит для Валерия и Елены Фризин по случаю их бриллиантовой свадьбы, называется «Спасибо Богу за родителей».

0: У сестры во Христе Анны Петкер, проживающей в городе Ойрлингхаузен, день рождения 3 октября. И для нее звучат следующее стихотворение, а также стих из Библии и песня под названием «Если грустно мне или я боюсь». «А мне нравится просто жить и гулять по осенним улицам, когда лист надо мною кружит, пусть погода немножко хмурится. Не боюсь проливных дождей, они тоже бывают нужными, чтоб собрать по домам людей для общения за чаем дружного. Мне так нравится просто быть, наблюдать, как меняются лица, не копить на душе обид и улыбкой своей делиться. Я люблю ощущать себя, осознав, для чего в этом мире, понимать, что моя судьба в Иисуса руках всесильных.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом».
0: Филиппийцам 4 глава, стих 19.

0: 5 октября замечательный юбилей у брата Дениса Хайнрих. С 50-летием его поздравляют братья и сестры по вере из поместной церкви. Желаем быть тебе духовно бодрым, быть для других благословением, и в этом мире темном и холодном быть ярким солнцем вдохновения. Мы поздравляем и от сердца желаем, чтобы Божья рука всегда через все годы жизни до небесной отчизны направляла тебя, любя. Возрастай, укрепляйся, во Христе обновляйся, в сердце слово Его храни, и будь твердо уверен, что Господь будет верен до конца обещаниям Своим. Полвека. Полвека – это много или мало? Для Бога это несколько минут. Точнее, мы не знаем, но немало, ведь многие и столько не живут. Тебе Господь наш подарил минуты, насыщенные жизнью во Христе. И это, как сейчас говорят, круто, но как непросто быть на высоте. И как когда-то Павлу допускает Господь и в твоей жизни жалу быть. Кто знает, может, это помогает еще прилежней Господу служить. Ведь жизнь, как эта книга в Откровении, горька в чреве, на устах сладка. Цени и горькие, и сладкие мгновения, во благо нам и радость, и тоска. Мы ж будем продолжать молиться, чтоб было больше у тебя побед, чем бед, чтобы ты смог во славу Господа трудиться. По Божьей воле еще много лет.
1: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний.
0: Псалом 9, стихи 2 и 3. А сейчас к юбилейному дню рождения для Дениса Хайнрих прозвучит песня. Она называется «Какая благодать».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом даже в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее

умирает последним. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Госпожа Наберт в своих размышлениях о бесполезности их приезда в Заровце оказалась права. Едва забрезжил рассвет, как дом Ужеровых оживился. Проснулась вся деревня. Люди и скот принялись за свое обычное дело. Однако гости спокойно спали, только Ида встретила восходящее солнце в саду. Никем не замеченная, она дошла до колодца Янковских. Там она хотела привести в порядок свои мысли, так как в эту ночь о многом размышляла и пришла к печальному выводу. «Твоя мать права, здесь тебе не место, и хотя Степан тебе нравится, он тебе не пара, так как эта деревня полностью его преобразила. Он, конечно, ожил бы опять, ты сумела бы подчинить его, но многое ли он может дать тебе в будущем? Как владелица пражского дома, ты при своей красоте можешь иметь женихов больше, чем у тебя пальцев на руках. Да уже и сегодня у тебя есть богатый выбор. И Степана же ничего, кроме механика, не получится. На большее он не способен. И что сказали бы твои подруги, если бы приехали к вам в гости эти глупые крестьянки?» Так разум заставлял размышлять уже ночью и продолжал говорить сейчас, когда она направлялась к роднику. Однако что это? На скамейке сидел Степан, обхватив руками колени. Ида кашлянула, чтобы обратить на себя внимание. Он, испугавшись, вздрогнул. Заметив, как покраснело его бледное лицо, и она зарделась. «Ида, вы уже встали?» – поклонился он. Она объяснила, что не могла больше спать и еще раз хотела побыть в этом прелестном уголке. Он уступил ей место на скамеечке, а сам сел на сруб колодца. Вокруг было тихо. Они смутились на мгновенье, и Степан вдруг поднялся. Она последовала его примеру и, взглянув на него, сказала: «Итак, я выполнила свое обещание и приехала посмотреть, как вы живете. Теперь очередь за вами. Когда вы приедете в Прагу?» «Не знаю, Ида, но с прежним намерением уже никогда», – ответил он. «Не понимаю, с каким намерением?» «Просить вашей руки у ваших родителей и прежде всего просить вас стать моей женой. Я благодарю вас, что вы приехали и разрушили эти планы». «Я?» – воскликнула она удивленно. «Что вам не понравилось во мне?» – спросила она его, необычайно красивая в этой внезапной вспышке гнева. «Я сравнивал вас с нами, со мной, и понял, что не соответствую вашим представлениям о настоящем муже. Из меня никогда ничего иного не получится. Я словацкий крестьянин. Моя семья – неподходящая для вас компания, и вы ей не подходите. Стать самостоятельным предпринимателем я еще долго не смогу, а вы не сможете жить здесь. Всегда лучше, когда в браке сходятся равные. Я знаю, что ваш отец хочет иметь подходящего зятя, и он прав, поэтому я в Прагу не приеду. Но я желаю вам счастья в вашей жизни». «И вы женитесь на простой крестьянке? На кругленькой, пухленькой девушке вроде Доры?» Она насмешливо скривила губы. «О женитьбе я еще не думаю», – возразил он серьезно. «Я еще молод, и дома обо мне заботятся». Гости у Ужеровых появились неожиданно.

0: И прежде чем слух о них распространился в Заровце, они уже уехали. Люди в недоумении искали причину такого скорого отъезда горожан. Они решили, что Степан в Праге, наверное, нашел себе невесту. Но когда она приехала, то не понравилось ни ему, ни родителям.
1: «И по делам гордецу! Нечего было ему заноситься! Жену из Праги ему подавай! Будто у нас своих девушек мало!» – рассуждали люди.
0: Но так как никто ничего толком не знал, и от Ужеровых тоже ничего нельзя было узнать, молва постепенно умолкла.
1: «Бабушка, свадьбы не будет!» –
0: засмеялся Илья, когда гости уехали на вокзал и след их простыл.
1: «Ты это точно знаешь?»
0: Бабушка облегченно вздохнула.
1: «Я видел сегодня утром Степана и Иду вместе, и по их лицам понял, что согласия между ними как не бывало. И родители девушки заметно обрадовались, что уезжают. Все они спешили в Тринчинский замок, хотя и нелегко добраться до него. А как они всем нам, в том числе и Степану, сердечно трясли руки на прощание!»
0: «Все это ты правильно заметил, сынок», – подтвердила Сусанна. «Мне госпожа Найберт тоже сказала, что молодые люди образумились и готовы послушать нас, стариков. Так как мы прежде об этом не говорили, мы и впредь будем молчать, чтобы не было лишних пересудов. Оставьте и Степана в покое, пока он нам сам не скажет, как закончилось дело. Господь наш проявил милость в том, что дело так завершилось. Заметив, как Степан смотрел на девушку, я, признаться, испугалась, потому что она ему вовсе не пара. Ей нужен не такой муж, как наш Степа. Он бы, конечно, оказался у нее под каблуком и пропал бы».
2: Едва гости уехали, как и Степан простился с семьей, сел на велосипед и поспешил по своим делам. Женщины подумали, что эта неудавшаяся женитьба его все же сильно задела и готовы были еще посудачить о переживаниях парня.
1: «Это пройдет», – рассуждала бабушка. «Надо быть лишь очень чуткими к парню и благодарными за то, что он думал и о нас, когда отпустил ее без обещаний».
0: Итак, женщины не судачили с соседками о случившемся. Только Аннушке дура вынуждена была сказать правду, так как она ей проговорилась об избраннице Степана. Глава 11. Быстро, как птица, летит время, унося и принося с собой всякое – и радость, и горе. Так вот, пролетая над Заровце, принесло оно неожиданную страшную гостью, оставшуюся довольно надолго в округе – испанский грипп. Или испанку, как ее называли в народе. Эта грозная болезнь прилетела незаметно и теперь властвовала, забирая лучшее, что было в Заровце – детей и молодежь. Давно уже церковные колокола не звонили так часто, как теперь. Если болезнь набрасывалась на человека постарше, она его трясла и трепала, как кошка пойманную мышь, которую в лучшем случае она отпускает полумертвой. Школу пришлось закрыть, и теперь учителю ежедневно приходилось прогуливаться на кладбище для похорон. Придя домой, он с удовольствием встречал там Аннушку, которой его жена Ольга давала уроки музыки. С такой ученицей занятия были в радость. Девушка действительно была очень музыкальна и схватывала все не только своим ясным умом, но прежде всего душой, любящей музыку. Ее маленькие нежные руки словно были созданы для клавиатуры. Усвоив ноты и аппликатуру, она быстро научилась играть первые простые песни. Хотя ноты из ее песенника были не самыми легкими, они учительнице нравились. Ольга играла эти песни с чувством, так что и Аннушка вскоре стала играть их, хотя они для нее были еще трудноваты. Учитель с женой уже несколько раз провожали Аннушку домой и играли на ее физгармонии. Они хвалили удачное приобретение Янковского, так как в послевоенное время такой инструмент – редкость.
2: При втором посещении учитель начал уговаривать Янковского послать Аннушку на учительский семинар, уверяя, что из нее может получиться хороший учитель. Аннушка подошла к своему отцу и, обхватив его шею руками, сказала: «Батюшка мой оставит меня дома, не правда ли? Я не хочу уходить отсюда. И так довольно поздно Господь нас свел. Зачем нам разлучаться?» Это было так трогательно, что супруги попросили девушку рассказать им историю ее и матери. Выслушав, они ужаснулись своему совету. Отправить Аннушку учиться означало лишить отца ребенка, которого он потерял при таких трагических обстоятельствах, и после стольких лет снова нашел. Они сказали себе: «Если бы Аннушка на годы разлучилась с отцом и потом где-то вдали от него получила бы место работы, то она не смогла бы выполнить желание ее умиравшей матери быть ему утешением». Теперь, когда свирепствовала испанка, Аннушка мало бывала дома. Она ходила по домам и помогала ухаживать за больными. Вскоре врач без нее не мог уже обходиться. Нередко она своим тихим чудесным пением унимала боли, вызванные лихорадкой, останавливала страх и смягчала горе отчаявшихся матерей. Умиравшие болели недолго, а у выживших болезнь поражала внутренние органы. Жена учителя удивлялась Янковскому, который позволял своей любимице подвергаться такой опасности. Несмотря на его ум, он был несведущ в медицине, полагался на судьбу и не имел правильного представления об этой болезни, как и остальные крестьяне, отвечавшие на предостережения врачей: «Какое заражение? А откуда взялся первый больной?» Доктор М. нередко приходил в школу и делился своими опасениями с учителем. Был пасмурный субботний день. Аннушка закрыла свою нотную тетрадь, собираясь уходить, когда вошел учитель.
3: «Подумать только!» – воскликнул он из двери. «Куда этот недуг забрался?»
2: «А куда?» – переспросила спешившая ему навстречу жена.
3: «В дом пастора! Мы стоим еще у могилы, господин пастор говорит благословение, и вдруг как закачается, и упал бы, если бы я его не подхватил. Он сказал, что у него весь день сильно болела голова. Я проводил его домой. По дороге я послал за врачом, которого, к счастью, застали еще дома. Он пришел и установил сильный грипп».
2: «Неужели?» – всплеснула жена учителя руками. «Мать пастора тоже слегла. У нее сильный ревматизм. Кто же за ними будет ухаживать?»
3: «А вон идет доктор. Сейчас узнаем, как он там».
2: И действительно вошел врач.
3: «Ах, Аннушка, вы здесь?» – воскликнул он радостно, увидев ее. «Помогите мне. Дом пастора превратился в больницу. Духовный отец переоценил свои силы. Он хотел превозмочь болезнь, потому что мать его слегла, и сам с прислугой за ней ухаживал, хотя ему уже 2 дня назад надо было лечь в постель. А теперь его схватило основательно. Старуха плачет в одной комнате, а он стонет в другой. Послали телеграмму сестре пастора. Может быть, она завтра будет здесь? Но как быть ночью?»
2: «Вы думаете, господин доктор, что я смогу быть сиделкой?» — спросила девушка озабоченно.
3: «Конечно, лишь бы вы согласились. Надо постоянно класть компрессы на голову и шею, хотя там у них церковный служитель, но что он может? Бедный Мадеро лучше справлялся бы с обязанностями могильщика», — грустно улыбнулся врач.
2: «Пойду домой, господин доктор, переоденусь и сейчас же приду».
3: «Спасибо, Аннушка, но я лучше пойду с вами. Попрошу вашего отца, чтобы он разрешил вам остаться на ночь до утра, пока не подоспеет помощь. Случай очень серьезный».
2: Хорошо, что Аннушка с доктором застали Янковского еще дома. Пока она переодевалась в своей комнате, доктор сообщил ее отцу причину своего прихода. Янковский стоял перед ним со скрещенными на груди руками. Лицо Матьяса было спокойным, как всегда, но глаза его, со следами долголетней печали, несмотря на его теперешнее счастье, выдали вдруг всю глубину его жгучей боли и душевной борьбы. Когда Аннушка, приготовившись, вошла, его скрещенные руки вздрогнули, будто он хотел обхватить ими дочь и крикнуть: «Не забирайте ее у меня! Я не могу рисковать ею!» Доктор это заметил, понял, но промолчал. Аннушка, нарушив повисшее молчание, обратилась к отцу. «Вы меня отпускаете, папа?» Руки Матьяса простерлись к ней, и она бросилась в его объятия. «Иди, дитя мое, свети нуждающимся в тебе и даруй им счастье, как повелел Христос. Он сам да сохранит тебя». Доктор понял, что Янковский не тот странный отшельник, мужик-фаталист, как о нем говорили. Он отлично знал, что делал, и прекрасно понимал, что рискует всем своим счастьем. Но так как Христос и его любовь были для него превыше всего, он не боялся земной смерти. С глубоким почтением доктор подал ему руку на прощание. «Послушайте, Аннушка», — сказал он, когда они уже почти пришли, «вы только до ночи останетесь в доме пастора. Я еще кого-нибудь найду».
4: «Зачем же, господин доктор?
2: Вы не заметили, как тяжело было вашему отцу отпустить вас?»
4: «Видела, господин доктор». Ее серебристый голос задрожал немного. «Но Господь Иисус Христос укрепит его, и он отпустил меня». Немного погодя, девушка уже склонилась над матерью пастора, помогая прислуге перевернуть ее на другой бок. Ей удалось найти для больной такое положение, что боли в ее груди утихли, и ей стало легче дышать.
2: «И откуда ты такая взялась?» – спросила она удивленно. «У тебя в самом деле руки целителя, как говорит доктор».
4: «Господин доктор привел меня, чтобы ухаживать за вами и за господином пастором, пока помощь подоспеет».
2: «Ты пришла за нами ухаживать? Тогда иди, дитя мое, и помоги моему страдающему сыну».
4: Но Аннушка не сразу смогла уйти. Ей еще пришлось выслушать трогательный рассказ матери о болезни сына. Взяв с девушки обещание сразу же сообщить ей о самочувствии сына, мать наконец ее отпустила. И вот сиделка уже у постели больного. По опыту она сразу поняла, что здесь предстоит жестокая борьба между жизнью и смертью. Пастор был молод и посмел помериться силами с недугом, этим свирепым врагом молодости. Болезнь обрушилась на несчастного со всей своей силой. На девушку смотрела пара темных глаз. Прежде бледные щеки стали красными, губы горели от жара, судорожно сжатые руки беспокойно дергались. Доктор снял компресс, девушка принесла другой и положила его больному на лоб. Он почувствовал облегчение, и глаза его закрылись. Доктор тихо поманил Аннушку, и она последовала за ним в соседнюю комнату, дверь которой он осторожно затворил.
2: «В тяжелом он состоянии, Аннушка! Я не уйду от него! Мне придется лечь здесь, на диване, потому что я уже две ночи не спал. Если понадоблюсь, велите разбудить меня, и лучше сами приходите, чтобы служитель по неосторожности не зашумел. Компрессы меняйте по возможности чаще. Лекарства дайте больному в 9 часов, теперь 8. Если он уснет, пойдите и побудьте немного с его матерью. Хорошо было бы бедняжке немного поспать».
4: Это была жуткая ночь. Менялась погода. На дворе выл и грохотал ветер. В деревне лаяли собаки. Дождь стучал в окно. Больной, вздрагивая, стонал во сне. В бреду он говорил о пожаре, о больших собаках или начинал громко смеяться. Несколько раз он срывал компресс и с силой бросал его на пол, после чего обеими руками трепал свои волосы. Но от прикосновения маленькой прохладной руки Аннушки пастор каждый раз успокаивался. Она знала, что он принимает ее за свою мать. Он укорял ее за то, что она не помогает ему, в то время как он сгорает, с ума сходит от жара. Когда он после свежего компресса и приема лекарства заснул, девушка дважды ходила к матери пастора. В первый раз она обрадовала старую женщину сообщением о том, что господин доктор лежит в соседней комнате, а господин пастор спит. Заглянув к ней во второй раз, Аннушка увидела, что больная спит. Но в полночь пастор вдруг начал проповедовать, и говорил он, не прерываясь, дольше четверти часа. Глаза его сверкали все сильнее, он махал руками, и девушке стало очень страшно. Вокруг все спали. Служитель спал так крепко, что она, прежде чем он проснулся, могла бы сбегать за врачом. Однако она не смела оставить больного. А вдруг он упадет с кровати? Девушка знала пастора Моргача только с кафедры. Больше с ним нигде не встречалась. Она ему раза два ответила на вопрос, который час, но больше с ним ни слова еще не говорила. Так как страх ее не покидал, несмотря на то, что она постоянно молилась, она решила запеть. Может быть, проснется Мадера или доктор подойдет? Итак, в эту страшную ночь в доме пастора зазвучала песня. «Буря, Господь, завывает, как страшен сердитый гул! Туча нам свет застилает, мы гибнем, а ты заснул. Или тебя не тревожит, что смерть окружает нас? Грозный вал наступает и может ладью поглотить тот час. И волны, и ветер услышат мой глас, умолкнут тот час. Бурное море смирится, мне всякая тварь подчинится. Владыка земли и небес тут, сам не даст он всесильный погибнуть нам. Услышат волны и ветер мой глас, умолкнут тот час. Боже, в глубокой печали склоняю главу мою. Душу грехи взволновали. Спаси, о спаси, молю. Сердце мое заливают потоки земных скорбей. Я гибну, к тебе взываю. Покой дай душе моей. Буря, Господь, миновала, и в сердце настал покой. Солнце опять засияло над стихнувшей вдруг водой. Будь же со мной, Спаситель, твой мир ты во мне храни, и в Божью твою обитель на вечный покой прими. Буря на дворе утихла, и больной, успокоившись, прошептал: «Как хорошо это было! Спой еще раз!» И девушка повторила свою песню. Врач, склонившись над больным, сказал: «Ваша песня его спасла, Аннушка. Кризис прошел». Глава 12. Прекрасная зима, когда свежевыпавший снег покрывает леса и поля. Иней сверкает на ветвях деревьев, и лунный свет серебрит землю. Такой светлой зимней ночью одинокий путник шагал через заснеженные деревни, где освещенные окна домов глядели на него, как сонные детские глаза, медленно закрывающиеся от монотонного голоса бабушки, которая рассказывает старую знакомую сказку. Степан Ужеров возвращался домой после долгого отсутствия. Бодро шагая, вдыхая свежий воздух, он чувствовал себя необыкновенно счастливым от того, что стал новым человеком. Несколько недель назад Степан оставил отцовский дом грешником, спасенным и с Богом. Бог остановил его буквально на краю пропасти. Теперь он возвращался домой как сын, которому Иисус Христос открыл отца, и этот отец даровал ему Духа Своего и новую вечную жизнь. Всего лишь две недели проработал он в К, как ему стало известно, что господин Х в Л распространяет Слово Божье.
2: Степан пошел к нему и, так как у него в К была снята комната, пригласил книготорговца поселиться у него и отсюда исполнять свое чудное служение. Ведь сказано в Писании: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». В сердце молодого человека была подготовлена почва для благой вести. Стучавшийся в его сердце Христос открылся ему, и он впустил его. В те две недели, когда он каждый вечер проводил в общении с опытным верным христианином, всей душой верящим в то, что он возвещал, было положено твердое основание строения, которое Дух Божий возводил в сердце Степана. Так что теперь расставание с добрым другом ему уже не могло повредить. Молодой человек в духовном отношении не остался одиноким. У него было Слово Божье и руководство к чтению. И он читал Библию, просил о просвещении, верил Богу и был ему послушен. Спеша теперь домой, он в душе снова и снова переживал последние события, происшедшие в родительском доме. Ведь снова была ночь, как та, проведенная им в мучительных раздумьях. Он уже не считал, что чувство, испытанное им у колодца, на него нашло, как злой дух. За прошедшие недели он понял, что внутренне с ним всегда было так, особенно на военной службе, где зло, вызванное в нем поведением товарищей, время от времени выходило на поверхность. Он не хотел быть подлецом. Он не хотел быть ни пьяницей, ни картежником. У него было честолюбивое желание стать чем-то лучше, нежели он, Степан, был на самом деле. Поэтому он никогда не связывался с женщинами.
5: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Друзья, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь. Слава Тебе за искупление в крови Твоей. На Голгофском кресте Ты совершил наше спасение. Там Ты понес наши грехи и болезни. Слава Тебе за то, что Ты Духом Святым живешь в наших сердцах. Да, Ты примирил нас с Небесным Отцом. Но Ты видишь, что еще не все наши слушатели приняли спасение Твое. Постучись, пожалуйста, к ним своей пронзенной рукой. Подари и им Твой чудный мир в сердце. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем два места из Священного Писания. В послании к евреям, в первой главе читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам через пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне». А в четвертой главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены». Из прочитанного мы видим, что Бог действует по Своему плану в назначенный час, и это очень ярко видимо в земной жизни Иисуса, который неоднократно говорил: «Мое время еще не настало», или «Не пришел еще час», и так далее. Какое чудное свидетельство об Иисусе! Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены. Пророк Исаия пишет об этом так: «Младенец родился нам, Сын дан нам». Значит, Сын Божий дан нам, Сын же человеческий родился нам. Сын Божий принял подобие плоти греховной, по виду став как человек. Но человеческое естество Христа не имело и малейшей частицы греха или нечистоты, как ангел засвидетельствовал Марии: «Рожденное святое». Будучи непорочным, Иисус был свободен от всякого смертного начала, ибо смерть — это возмездие за грех. Христос же был без греха, лишь на кресте Он стал жертвою за грех. Если мы внимательно проследим по Евангелию жизнь Иисуса на земле, то увидим, как от начала и до конца Его земной жизни красной нитью проходит слово «Дух». На полный недоумение вопрос Марии: «Как это может быть, когда я мужа не знаю?» Ангел отвечает: «Дух Святой найдет на тебя». При крещении Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя. Дальше читаем: «И был поведен Духом в пустыню». Затем по окончании искушения сказано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». В синагоге Он читает слушающим из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Самарянке Он говорит, что Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Иисус изгонял бесов силой Духа Божия, проповедовал Духом Святым. Сама цель воплощения Христа была исполнить волю Божью по спасению падшего человечества. В 9 главе послания к евреям читаем, что Иисус говорит: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже!» Эти слова были правилом земной жизни и во всей полноте осуществились на Голгофе. До Иисуса не было ни одного человека, который выполнил бы всю волю Божию. Он же был послушен до смерти и смерти крестной. Да, Иисус во все дни Своей земной жизни отдавал во всем первое место Отцу. Он отводил душевным привязанностям подобающее им место, и потому мог сказать своей матери: «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но это не говорит о том, что он был равнодушен к судьбе матери своей. Вися на кресте, он поручил ее своему любимому ученику. Но когда дело шло о посвящении Богу всех способностей и даже всей жизни, притязания родства теряли для Иисуса всякое значение. Интересное повествование читаем в Евангелии от Марка, в 3 главе, стихи с 31 по 35. «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Это слово показывает, что Бог привлекает душу и вводит ее в общение со Христом, чего не испытали его братья, ибо они не верили в него, но по человеческим соображениям им казалось, что их родственные отношения дают им право на особое расположение Иисуса. Но к ним, как и ко всем людям, относились слова: «Должно вам родиться свыше». Мать Иисуса нуждалась в личной вере во Христа наравне со всеми людьми, и, слагая в сердце своем все слова, она обрела благодать Божию.
пророк Исаия в 53 главе называет Иисуса «муж скорбей». И читая Новый Завет, мы видим осуществление этого имени. Иисус пережил три различных вида страданий. Первое – страдание за правду. Второе – страдание сердечного участия при виде страданий людей. И третье – тень крестных страданий и смерть. Рассмотрим их по порядку. Страдание за правду. Иисус, придя на землю, жил в чуждой ему среде, где все было заражено грехом, как проказой. Все шло вразрез со всеми его мыслями, желаниями, стремлениями. Одним словом, где все было в противоречии с его чистым, святым естеством. Как одинок он был на этой земле, непонятый в своей семье, духовными наставниками, народом и часто даже своими учениками. Он страдал, как служитель правды, снедаемый ревностью о славе Божьей. Люди неправильно понимали его мысли, действия, злоупотребляли им, завидовали ему, называли безумцем, говорили, что бес в нем. Ему изменяли, насмехались, отрекались от него, били, плевали в лицо, увенчали терновым венцом, отвергли, осудили и в довершение всего распяли между двумя разбойниками.

Пророк Исаия говорит: «Муж скорбей, изведавший болезни». В этом открывается другой вид страданий Христовых – Его сердечное участие в страдании людей. Изучая Евангелие, мы вновь и вновь видим, как Иисус стремился помогать людям, облегчая их страдания, исцеляя их. Часто даже без просьбы с их стороны Он протягивал руку или просто говорил слово и исцелял больного, ибо Он имел сожаление к страдающим. Примерами этому можно назвать исцеление больного в купальне Вифезда или воскрешение сына Наинской вдовы. Сколько чуткости, нежности было в его сердце! Какой глубокой любовью горел он, видя плачущую Марию по случаю смерти ее брата Лазаря! О, он сам воскорбел и прослезился! А какие горькие слезы струились из глаз его, когда он, спускаясь с Силионской горы, смотрел на Иерусалим! И он воскликнул тогда: «Иерусалим, Иерусалим, о, если б ты хотя в этот день познал, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих». Столько силы, славы, любви Божьей было явлено в этом городе, но глаза их были ослеплены, они не познали дня посещения. Он прошел, теперь их ожидает суд. Кто может заглянуть в любящее сердце Иисуса и измерить эту любовь? Иисус, глядя на город, плакал о нем. Но посмотрим на третий вид страданий Христа — тень его креста. Здесь мне вспоминается Моисей, как он пас овец возле горы Божьей Харива. Вдруг он увидел терновый куст, который горел и не сгорал. Моисей захотел исследовать это дело, пошел в сторону горящего куста и вдруг услышал мощный голос: «Моисей, Моисей! Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог и до этого не был чужд Моисею. В 11 главе послания к евреям читаем: «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Верою оставил он Египет». Но все это было только подготовкой к тому моменту, когда сам Бог встретился с Моисеем лицом к лицу. И, конечно же, это место было святым. Христианские народы много читают и слышат о распятии Сына Божия, и в то же время это для многих лишь только остается фактом, давно когда-то происшедшим в истории Израиля. Истинный смысл Голгофы им непонятен. Эти люди напоминают толпу, которая стояла у креста и смотрела, как распинали его. Но кто может постичь глубину этой жертвы? Кто может проникнуть в святое святых? Лишь кровью Иисуса мы имеем дерзновение входить во святилище. Часто мы понимаем Голгофский крест как место, где был произведен суд, место искупления греха, место славной победы над сатаной. Все это так. Но есть в нем еще одна сторона, зачастую скрытая от людей, но оцененная и понятная Отцом. Это было место, где была явлена во всей полноте беззаветная отдача и любовь Христа к Отцу. На кресте обнаружились эти глубокие тайники Его любви, где Он добровольно взял чашу, приготовленную Ему Отцом, чтобы испить ее до дна. Один лишь Отец мог оценить все значение этой жертвы. В Гефсимании Иисус обращается к Богу, как к Отцу, но на кресте раздался страшный крик: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Христос, как всегда в Своей земной жизни, поднял свой взор к небу, но не увидел лика Отца. Тот скрыл свое лицо, потому что Христос стал жертвой за грех. Проклятие было на нем, грехи всех людей тяготели на нем. При жизни небо отверзалось ему. В Гефсимании явился ему ангел и укреплял его. Но в этот момент, единственный в истории всего человечества и мира,
Небо было закрыто, мрак спустился на землю. Сын Божий, оставленный, покинутый всеми, пил чашу наказания за грехи всего мира, всех людей. И, выпив до дна последнюю каплю, сказал: «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух мой!» И, сказав сие, испустил дух. Христос умер.

До смерти Иисуса ничто не могло соединить Его с нами. Мы были мертвы во грехах своих, но по великой своей любви Он сошел с небес, чтобы стать жертвою за грех. Бог сделал Христа жертвою за наш грех, дабы мы в нем сделались праведными перед Богом. Бог любит свое творение, но ненавидит грех. Человек же рождается в грехе, и в плоти его не живет ничто доброе. Бог доказал нам свою любовь тем, что послал Сына Своего Единородного в подобии плоти греховной, чтобы в нем осудить грех и нас освободить от власти и плена греха и сделать себе новый народ, святой, праведный в нем. Наши грехи привели Христа на крест, а Христос приводит нас к Богу. Христос был лишен присутствия Божия, чтобы мы могли видеть свет Его лица. Христос отдал Свою жизнь, чтобы нам иметь жизнь вечную. О, мой дорогой слушатель, ты уже имеешь эту вечную жизнь. Если нет, спеши сегодня получить ее из пронзенных рук Иисуса Христа. Признайся Ему в твоих грехах, проси прощения у Него, прими Его прощение и спасение, и получишь мир с Богом. Спеши сделать это сегодня, сейчас.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседа по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о чувствах. Если же взгляд на ваши чувства погружает вас в депрессию, то это признак того, что вы прислушиваетесь к дьяволу. Противьтесь искушениям сатаны, который подстрекает вас выдвигать чувства на первый план, помещать их в центр жизни. Если ваши чувства угнетают вас, то не сидите, предаваясь жалости к себе, и не пытайтесь как-то исправить свои чувства. Идите прямо к Господу и найдите в Нем радость, счастье, мир и жизнь. Помещайте в центр жизни только того,

20 глава, с 1 по 16 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто у нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». До сих пор в нашем разговоре о духовной депрессии мы ограничивались трудностями, которые подстерегают человека в начале его христианской жизни. Эти трудности часто обусловлены недостаточно ясным пониманием благой вести. Теперь мы приступим к рассмотрению трудностей, возникающих уже после того, как человек миновал эту начальную стадию. Нет такой фазы в христианской жизни, которую не сопровождали бы те или иные опасности. Ничто не противоречит учению Нового Завета больше, чем представление о том, что стоит вам поверить и обратиться, как всем вашим бедам и проблемам придет конец. Это неправда. Это неправда прежде всего, потому что у нас есть враг, противник наших душ. Но мало того, в нас живет союзник врага, наша ветхая природа. И эти двое непременно позаботятся о том, чтобы у нас шли трудности. Наше дело понять, чему учит Писание. Тогда мы не попадемся в ловушку, которая так изощренно и с таким тонким знанием человеческой природы расставляет враг. Он следует за нами так же, как следовал за Господом, по пятам. Он искушал и испытывал нашего Господа в пустыне 40 дней. После этого он оставил его, как сказано, только на время. Он не оставил его навсегда. Он возвращался снова и снова. Мы видим его в Гефсиманском саду. Он продолжал свои нападки даже тогда, когда наш благословенный Господь умирал на кресте. Я говорю об этом не для того, чтобы ввести вас в депрессию, но я хочу, чтобы вы смотрели на вещи реально. А реалистический взгляд всегда содержит в себе зерно надежды. Нет ничего хуже, чем убаюкивать людей сладкими речами, усыпляя в них бдительность и создавая ложное чувство безопасности. Незавидно будет их положение впоследствии, когда они внезапно очнутся и обнаружат, что со всех сторон окружены трудностями, к которым не готовы. Быть предупрежденным значит быть вооруженным. Мы помним этот мощный по силе воздействия стих: «Для сего примите все оружие Божие,

дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять». Послание к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. В этом разделе мы попытаемся рассмотреть различные элементы этого могучего оружия, которое Бог нам предоставил. Ведь важно не только правильно начать, не менее важно правильно продолжать, иначе мы опять окажемся несчастными. Это прекрасно показано в Евангелии от Иоанна в 8 главе, стихи с 30 по 32. Наш Господь проповедовал о взаимоотношениях между Ним самим и Отцом, и евангелист отмечает, что когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Но затем Господь добавил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они начали хорошо. Но если они хотели стать действительно свободными, то должны были и дальше держаться избранного пути. О том же самом идет речь и в притче о сеятеле. Многие принимают истину с великой радостью, но оказываются неспособными на длительное усилие. Важность правильного продолжения – жизненно важный принцип. Теперь давайте обратимся к притче о работниках в винограднике. Евангелие от Матфея, 20 глава. Очень важно правильно трактовать эту притчу. Многие заостряют свое внимание только на одном моменте, на 11-м часе. Они думают: мне не стоит беспокоиться из-за своего спасения сейчас, я займусь этим в конце жизни. Я буду как те люди, которые начали работать в 11 часу и получили ту же плату, что и проработавшие с самого утра. Нет ошибки более роковой, чем это. Мудро было как-то сказано в связи с умирающими рядом с Христом разбойниками. Немногие спасаются на своем смертном ложе. Один разбойник на кресте был спасен для того, чтобы никто не отчаивался, но только один, дабы никто не впадал в самонадеянность. Другая опасная тенденция – это стремление превратить притчу в аллегорию, то есть взять каждую деталь в отдельности и вложить в нее духовную истину. Необходимо помнить, что одна притча обычно призвана проиллюстрировать только одну истину. Именно поэтому, например, наш Господь рассказывает целую серию притч о Царстве Небесном в 13 главе Евангелия от Матфея. Невозможно вместить всю истину в одну притчу. Одна притча демонстрирует один ее аспект, другая – иной. Они дополняют друг друга и все вместе создают целостную картину, но каждая в отдельности призвана передать лишь один аспект истины. Так каков же этот один аспект истины, который отражен в данной притче? Ответ подчеркнут словом «ибо» — Царство Небесное. Вспомните контекст. Притче предшествует инцидент с богатым юношей, после которого Петр, обращаясь к Господу, говорит: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус отвечает: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми, ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который…» И так далее. Иными словами, этой притчей наш Господь обращается к Петру, поскольку уловил в вопросе Петра очень неправильную и фальшивую ноту. Он предостерегает его самым серьезным образом. Правильность такого толкования подтверждается тем, что в конце притчи Господь еще раз повторяет: «Будут последние первыми и первые последними». Принцип, который нам надо осознать и который иллюстрируется в притче, заключается в том, что христианская жизнь есть одна только благодать от начала и до конца.
Мы уже говорили о том, что пришедшие в конце благословляются наравне с пришедшими в начале. И хочу напомнить вам, что в целом мы обсуждали вопрос об унынии тех людей, чье обращение происходит уже в преклонном возрасте. А теперь обратимся к тем, кто начал свой путь правильно, но у кого впоследствии начались неприятности. Как часто это происходит? В каком-то смысле все новозаветные послания написаны, чтобы помочь именно таким людям. Первые христиане, которым послания обращены непосредственно, уверовали, однако позже ими овладела депрессия. И эта опасность постоянно угрожает нам. Недостаточно только начать правильно. Мы должны также и продолжать правильно. Порой люди, познавшие освобождение, которое Бог дарует своим детям, снова попадают в рабство к окружающим нас культам. И опять эти люди становятся жалкими и несчастными. Попытаемся проанализировать причины этой проблемы. Почему они, принятые в виноградник еще на заре, в итоге оказываются недовольными? Почему они ворчат и ропщут? А дело в их изначально неправильном отношении к самим себе и к своей работе. Есть определенный намек в слове «договорившись». Второй стих, глава 20. О договоренности упоминается только, когда речь идет об этих первых работниках. Всем последующим хозяин виноградника просто говорит: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». И те шли вполне довольные, а вот первые работники, по-видимому, потребовали договоренности, то есть с самого начала в их позиции имелась некая червоточинка. У них была эта склонность торговаться, предъявлять требования, заранее обговаривать определенные вещи. Они очень хорошо отдавали себе отчет в своей работе, в той работе, которую они выполняют. И в процессе работы они как бы наблюдали за собой со стороны, следили, сколько они уже сделали. Какая это ужасная вещь! Все контролировать! Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Работники в винограднике». Это совершенно естественно для мирского человека, который постоянно играет, словно на сцене, и наблюдает за собой. И мы часто берем эту привычку с собой в христианскую жизнь. Кроме того, нанятые первыми сравнивали работу, которую они выполнили, с работой, проделанной остальными работниками. Они не только тщательно регистрировали, сколько часов отработали, но и внимательно следили за работой других. Наш Господь отвергает такую позицию. В Царстве Божьем она неприемлема. Господь почувствовал ее в вопросе Петра. «Мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Здесь явно видна установка на ведение какого-то торга и предъявление требований. В Царстве Небесном такая установка абсолютно неприемлема. И она непременно приведет к беде того, кто ею руководствуется. Особенно печально и даже трагично то, что она приводит человека к беде в тот самый момент, когда наш Господь особенно щедр и милосерден к нам. Трагизм этой притчи объясняется тем, что эти люди проявляют свой истинный характер. Они видны как на ладони. Ужасный торгашеский дух, владеющий ими, обнаруживается как раз в тот момент, когда хозяин дома в своей доброте дает динарий последнему работнику точно так же, как он давал его первому. Из-за своей изначально неверной установки, из-за своего непонимания принципов благодати, они рассчитывали получить больше остальных. Им в самом деле казалось, что они заслуживают большего. И в своих рассуждениях они были абсолютно логичны и последовательны. Если исходить из их предпосылок и из их базовых установок, то такой вывод неизбежен.
Им казалось, что они имеют право на большее, и, не получив это большее, они возмутились. Затем, как говорится в притче, они начали роптать. И счастье, и радость исчезли, как не бывало. Они роптали, потому что не получили дополнительной оплаты. Разве это не ужасно? К сожалению, и христиане также часто бывают такими. Когда они жалеют себя за перенесенные тяготы и считают, что их незаслуженно обошли, когда без конца озабочены отстаиванием своих прав и думают, что с ними обходится слишком сурово. Новый Завет решительно осуждает всяческий ропот. Ну вот, хотя бы один пример. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Послание к Филиппийцам, 2 глава с 14 по 16 стих. Как трагично, что христиане опускаются до жалости к себе и ропота вместо того, чтобы радоваться во Христе Иисусе. Они забыли этот великий принцип благодати, на котором строится вся христианская жизнь. А это приводит к еще худшим вещам, к презрению и в то же время зависти к окружающим. Первые работники в притче говорят: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Тут мы видим в них ту же зависть, что и у старшего брата в притче о блудном сыне. В Новом Завете мы многократно встречаемся со сценами, иллюстрирующими подобную червоточину в человеке. Для христиан она словно инфекция, которой особенно подвержены люди, бывшие верными в своем свидетельстве и много и отлично поработавшие. Она просачивается незаметно и делает их совершенно несчастными. Им начинает казаться, что другие получили больше вознаграждения, нежели они. Все это проявление эгоизма и эгоцентризма. Но самое серьезное и тревожное заключалось в том, что в глубине души они считали хозяина виноградника несправедливым. Им казалось, что этот человек не прав по отношению к ним. Они полностью заблуждались. Он не подавал им ни малейшего повода для подобных мыслей. Тем не менее, они считали себя обиженными. Какая жалкая вещь это «я», какая уродливая и отвратительная. Каждый из нас, все мы виновны в этом отношении в той или в иной форме и степени. Дьявол приходит к нам, лжет, а мы поддаемся на приманку и прислушиваемся. Мы начинаем сомневаться в том, что Бог в своем обращении с нами справедлив и праведен. «Я» должно предстать в своем истинном виде без прикрас. Необходимо снять маску с греха, чтобы открылось все его безобразие и мерзость. Нет ничего удивительного, что Бог решительно осуждает эти скверные и низкие наклонности, как мы видим это в притче. Они величайшая опасность нашей души и могут завести лишь в дебри несчастья и неудовлетворенности. Такие чувства и мысли в высшей степени ошибочны и греховны, и сказать в их защиту абсолютно нечего. Как же вылечиться от этой установки? Единственное средство — понять, что в Царстве Божьем правила игры нашего падшего мира не действуют. Господь, по сути, говорит, что Царство Небесное совершенно не похожее на все, что мы знали до сих пор. Это нечто абсолютно новое и полностью другое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам 5:17. Нам надо продумать эту идею детально. Однако сначала позвольте мне подчеркнуть еще раз, что каждый день нашей жизни мы должны повторять себе: «Теперь я христианин, я нахожусь в Царстве Божьем, поэтому весь мой образ мыслей должен стать иным. Мне не следует брать с собой из прежней жизни старый образ мыслей».
мы склонны ограничивать понятие спасения одним лишь прощением. Однако принцип обновления необходимо применять ко всем аспектам нашей христианской жизни. Об этом не следует забывать. И необходимо осознать некоторые конкретные проявления этого принципа. Никакой торг и никакое качание прав в Царстве Божьем неуместны. Стремление поторговаться и получить свое – это роковое заблуждение. Нет ничего более ложного, чем этот живущий внутри нас дух, который твердит: «Я сделал то-то или то-то, следовательно, имею право ожидать что-то взамен». Теперь перейдем к следующему принципу. Не ведите учет своим добрым делам, не регистрируйте свою работу. Перестаньте быть духовными бухгалтерами. Единственным нашим желанием должно быть желание Его славы. Единственной мотивацией – стремление поступать так, как угодно Иисусу Христу. В своих поступках неизменно сверяйтесь с Ним и Его работой. Желайте расширения Его царства. Сам Господь сказал: «Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая». Именно так вы должны работать в Его Царстве. Именно тогда Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. В Его Царстве будьте готовы к сюрпризам. Последние станут первыми. Это поворачивает наше материалистическое представление на 180 градусов. Первые становятся последними. Все наоборот. Благодать переворачивает весь мир. «Дивны дела Твои, Господи!» Псалом 138:14.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы вновь обращаемся к откровению Иисуса Христа и Иоанну. Тема сегодняшней проповеди «Се гряду скоро». Текст взят из 22 главы книги Откровения. Итак, друзья мои, приготовимся слушать Слово Божие, и пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры во Христе! Сегодня я желаю поделиться с вами Словом Господним из двух мест Священного Писания. Первое место Священного Писания из книги пророка Даниила, 12 главы, несколько стихов будет читать. И второе место Священного Писания, книга Откровения, 22 глава. Читаю первое место Священного Писания, 12 главу книги пророка Даниила. Здесь будет речь идти о днях великой скорби. С первого стиха мы читаем следующее. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до этого времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножатся ведение». И с 8 стиха по 10 мы читаем следующее. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Второе место Священного Писания, книга Откровения, с 22 главы читаю несколько стихов, начиная с 10. «И сказал мне: Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того он наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Се гряду скоро». Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Я прочитал с 10 по 20 стих 22 главы книги Откровения. Из всего прочитанного я выделил три наиважнейших слова. «Се гряду скоро». И далее, если могли бы мы читать, «Возмездие мое со мною, говорит Господь, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей с вами беседы – слова Господа Иисуса Христа. «Я гряду, гряду очень скоро, и возмездие мое будет со мною каждому». Когда я читаю эти места Священного Писания, я представляю такую себе картину. Два глубоких старца, убеленные сединой, склонились над своими свитками и пишут слова, которые только что слышали из уст Божьих. Первый старец, мудрейший человек своего времени, пророк Даниил. Он отошел от своих государственных дел, оставил кресло, возможно, премьер-министра или еще какого лица, ответственного за ведение хозяйства страны, пришел в свою комнату, склонился перед Богом и имеет общение с Ним. И ему было сказано о днях великой скорби, что, наконец, настанет время, когда придет князь Михаил, великий князь, стоящий из-за сынов народа израильского. Даниилу было, конечно, открыто, что будет во время великой скорби с народом Божьим. Но ему были сказаны такие слова. «Все-таки ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Это время последнее, она тебя не касается, и не надо ничего рассказывать в книге сей, которую ты пишешь о том, что будет в будущем. Потому что в будущем многие прочитают эту книгу, и умножится ведение у многих. А ты, Даниил, иди, отдохни от своих трудов. Ты сделал все для того, чтобы стать великим пророком Божьим. Но заинтригованный пророк спрашивает, «Не понимая, о чем ты говоришь, господин мой, что же будет после сего?» И получил ответ. Эти слова сокрыты и запечатаны до последнего времени. И в этом последнем времени многие очистятся, многие убелятся и будут переплавлены в искушение. И лишь только мудрые люди уразумеют, что это последнее время. Даниилу также было сказано, что со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. И сказано также, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. И поскольку тебе открыта и эта тайна, и этого достаточно, то муж в льняной одежде сказал ему, «Иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Так заканчивается книга пророка Даниила. И вот перед нами встает другая картина. Уже не в дорогих одеждах, не в блистающем храме, не за столом, как обычно сидели великие мужи и писали свои писания, но в пещере, в лохмотьях, оборванный старый человек 90-летнего возраста, имя которому любимый ученик Иисуса Христа Иоанн Богослов, получает откровение от самого Господа и пишет такие слова. «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Слова самого Господа. Одному старику было сказано «запечатай», другому старику было сказано «уже не запечатывай». Одному сказано, что это относится к отдаленным временам, и другому сказано, что время близко. И если первое место Священного Писания из книги Даниила мы читаем как обращение к народу еврейскому, то в основном можно сказать, откровение Иоанна говорит для Церкви Божьей. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». 16 стих я прочитал, последние главы. «Засвидетельствовать вам это в церквах», то есть для нас, для всех тех, кто приняли спасение через Иисуса Христа, к членам церкви, ожидающим явления Господа, обращены эти слова. Но к нам ли только? К нам ли только обращены эти слова? Ко многим-многим людям, кто принимает спасение и кто не принимает. Бог определяет каждому участь свою, потому что каждый избирает участь свою заранее, прежде чем Бог определил человека на то или на другое. Неправедный пусть еще делает неправду. Что может сделать Господь, если неправедный желает делать неправду? Нечестивый пусть еще делает свое нечестие, пусть еще сквернится. Что может сделать Господь, если нечестивый пьет грех как воду и еще более желает скверниться? Но вот к нам идет речь от самого Господа. Праведный да творит правду еще. Господь поощряет каждого творящего правду в этом деле. И святый да освящается еще. Всякий святой, который освятился от Духа Святого, который прощен, который принят Богом, должен освящаться каждый день, каждый час. Святой да освящается еще. И вот обетование самого Господа. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его, и неправедному, и нечистому, и праведному, и святому». Этим стихом Господь разделяет всех людей на четыре категории: на неправедных, на нечистых, на праведных и святых. И к каждому человеку без исключения сегодня Господь говорит: «Где ты находишься, друг? Среди неправедных или нечестивых? Среди праведных или святых?» Сегодня по своим делам каждый может сказать, где он есть. Имеет ли он право на древо жизни? Имеет ли он возможность войти в город воротами? Или, может быть, не имеет? Может быть, он будет находиться там, где псы и чародеи, и где любодеи и убийцы и идолослужители, и все любящие и делающие неправду? Как отрадно читать слова апостола Петра, потому что он говорит о нас, избранных, о царственном священстве, о народе святом, о людях, которые взяты в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. О, как прекрасно будет там вместе с Господом, чистым, освященным через слово и покаяние, людям, принявшим Иисуса Христа как личного Спасителя. И как будет страшно страшным грешникам, нечестивым и неправедным, которые отвергали спасение. Книга Откровения – это удивительный эсхатологический материал. Из этого эсхатологического материала мы узнаем о периоде церкви, о великой скорби, о пришествии Господа, о его судах над сатаной и его слугами, о тысячелетнем царстве, об исполнении обетований Израилю. Книга Откровения говорит нам об окончательной победе Иисуса Христа над царством дьявола, грехом и смертью, о будущем суде у Белого престола, о вечных мучениях в озере Огненном, о прекрасном браке Агнца, о вечном блаженстве верующих вместе с Господом. Сколько интересного можно прочесть в этой прекрасной книге. И Господь говорит: не запечатывай слов пророчества книги сей. Говори, потому что время близко, и все люди должны знать, что избрать, добро или зло, идти в рай или в ад. Это книга для всех живущих и лично для каждого, чтобы каждый лично избрал будущность, что он ожидает для себя иметь, счастье или страх, горе или великую радость. Библия говорит нам, что многие пророки желали бы проникнуть своим умом в глубины истин будущих веков, но они не имели на то права. То, что было сокрыто от древних, то сегодня совершенно свободно открыто нам. Иоанну было сказано: «Не запечатывай, потому что время близко», а сегодня мы можем сказать, что она уже настала. Уже вот-вот случится то, что не случалось никогда. Пришествие Иисуса Христа, как я всегда говорю, не за горами. В Евангелии Матфея, 24 главе 42 стихом, мы читаем слова Христа. «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Надо сказать, что в своей погибели ни один человек не сможет обвинить Бога, потому что Господь Бог не скрывает от человека его погибели. Он говорит человеку, чтобы человек принял спасение и не погиб. «Ибо так возлюбил Бог мир», мы читаем, «что послал Сына Своего Единородного на землю для спасения всех людей». И каждый человек имеет право на спасение, потому что за каждого человека пролита одна кровь его родного, единородного сына. Господь говорит: «Бодрствуйте, бодрствуйте». Другими словами, не спите, потому что спящий не реагирует на предупреждение. У нас был недавно в штате Вашингтон трагический случай. Хозяину дома жильцы несколько раз говорили, что есть сильный запах газа в подвальном помещении. Хозяин приходил несколько раз, смотрел на это и видел, что действительно жить в этом доме опасно. Он соглашался, что нужно менять газовый котел, трубы, но ничего не делал. Он просто слушал и все оставлял так, как есть. И вот однажды среди ночи произошел сильный взрыв. Пожар охватил весь дом, и 6 человек, муж, жена, 4 детей, были поражены огнем. Некоторые из них сгорели заживо. Это были христиане, они ждали пришествия Господа Иисуса Христа, и в эту ночь для них лично пришествие совершилось. Когда они ложились спать, никто из них не думал, что эта ночь будет для них последней ночью. Сегодня, как и вчера, как и третьего дня, звучат слова, очень серьезно, слова Иисуса Христа: «Се гряду скоро». Когда горел подожженный Нероном Рим, многие люди считали этот день последним днем для себя, потому что впереди была смерть. Они были в огненном кольце, ничто не могло спасти людей. Но многие из них приняли смерть с радостью, потому что для них это было личное пришествие Иисуса Христа за ними. А другие же, другие были в страшной агонии, не имея никакой надежды, и они не знали, как спасти душу свою. Они шли прямиком в ад. «Бодрствуйте, — говорит Господь, — се гряду скоро. Возмездие мое со мной, дабы воздать каждому по делам его». Рассказывают, что один бухгалтер и кассир были растратчиками. Они много воровали, они много присвоили денег себе, и в конце концов, хотя и не думали, что придет скоро ревизия, ревизия пришла. Ревизия обнаружила большую недостачу денежных средств, их осудили на несколько лет. Они находятся в тюрьме и по сей день. Бухгалтер и кассир. Два человека, два вора. Но пришла ревизия, совершился суд, и они получили по заслугам. Иисус Христос, самый серьезный ревизор мира, придет вскоре. После своей ревизии Он осудит навечно тех, которые отвергали Его как своего Спасителя. Он осудит тех, кто растрачивал свою жизнь попусту и не служил ему, служил дьяволу. Сегодня, дорогие друзья, многие люди растрачивают лучшие годы своей жизни и не думают о будущем суде. Есть люди, которые накопили себе уже на 200, на 300 и даже больше лет, а им осталось жить всего, может быть, 5, 10 или того меньше. Зачем? Стоит вопрос, кому накопили они? Иисус Христос в данном случае говорит: «Безумец, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же останется все то, что ты накопил?» Иисус говорит: «Сегодня се гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Не просто группе людей, каждому в индивидуальном порядке Господь сделает свое определение. Пришествие Христа предсказывали десятки пророков. Некоторые из них даже назначали дату, подсчитывали число, к когда придет Иисус. Но они ошибались, потому что Христос сказал: «Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий». Уже при своей жизни я встречал таких людей, которые ехали в определенные места для того, чтобы встретить там Господа. И даже приглашали меня: «Поедем вот там, в то место, вот тогда-то будет пришествие Христа. Ты останешься здесь на великую скорбь, а мы хотим быть взяты, поедем с нами». И я знал, что это заблуждение. Это были не пророки, это были лжепророки. И я с уверенностью могу сказать, что Господь посрамит их в онный день. Потому что тогда, когда Он говорит, тогда Его Слово сбывается. А когда Он не говорит, тогда люди берут на себя слишком много и берут на себя и делают грех. Они делаются лжепророками. Когда ученики спрашивали Иисуса Христа, когда будет Твое пришествие, когда будут признаки Твоего пришествия и кончины ветра, то Господь отвечал им и говорил: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Многие придут под именем Моим, будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Он также рассказывал о том, что вы будете слышать о военных слухах, о войнах. Не бойтесь этого, не ужасайтесь, потому что все это еще будет, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут люди голодать, будут землетрясения по местам. Это все только начало болезни, это еще не конец. И даже будут мучить вас, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми людьми за имя Мое. Но, говорит Господь, это еще не конец. Будут соблазняться многие, будут друг друга предавать, возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, но это еще не конец. И по умножении беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, говорит Господь. Но это еще не конец. Да какой же конец, мы спрашиваем Господа? И Он отвечает через Евангелиста Матфея, если мы будем читать в 24 главе, то мы услышим следующее: «И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Слова самого Иисуса Христа. Евангелие во свидетельство. Тем, кто не отдают свое сердце Христу, останется только одно – Евангелие во свидетельство. Но это уже их не спасет. Они уже погибнут. Потому что думают: «О, еще не скоро, я подожду, еще успею, я еще попользуюсь временем и буду жить в свою сласть». Евангелие во свидетельство звучит и сегодня многим-многим. И на наших собраниях, в наших молитвенных домах многие люди слышат о пришествии Иисуса Христа во свидетельство. Настанет момент, когда Господь возьмет церковь свою, и те, которые слышали эти слова, останутся на великую скорбь. Да и аминь. Слово Божие так сказало. Сегодня многие люди хотят знать пришествие Иисуса Христа точно, день и час, когда это будет. Но в то же время они не хотят смотреть на Священное Писание и не жить так, как оно учит. А между тем, с 32 стиха 24 главы Матфея мы читаем: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето». Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Поэтому не стоит заходить в такие заблуждения, чтобы подсчитывать день и час пришествия Иисуса Христа. Все равно от людей это будет скрыто. Если бы люди сегодня сказали: «Через месяц придет Христос за церковью». Если бы люди могли точно знать, что через месяц будет пришествие Иисуса Христа. Если бы все в мире были убеждены, что это пришествие совершится не днем позже, не днем раньше, но только через месяц, ровно через 30 дней. Я вспоминаю, что недавно приехал в одну церковь, и мне подходит брат и говорит: «Возьми вот эту книгу». Эту я книгу написал сам, потому что я имею откровение. Там написано, ты прочтешь и убедишься, что на Пасху точно, ровно на Пасху придет Иисус Христос. После некоторого рассуждения со мною он сказал, ну, если не на Пасху, то уж на Троицу обязательно. Но вот прошла Пасха, прошла Троица. Приехал я позже в этот город, и человек просит прощения и говорит, прости, не от такого духа это было. Дорогие друзья, как печально слышать слова таких лжепророков. Но давайте, друзья мои, на одну минуту войдем в крайность. Давайте представим себе, что точно мы будем знать дату пришествия Иисуса Христа, и она совершится через месяц. Давайте на минуту представим себе такое положение. Что бы случилось в мире, если бы знали, что через месяц придет Христос? Какая поднялась бы суматоха в мире? Какое было бы покаяние? Наши молитвенные дома были бы переполнены. Люди бы забыли свои дела, забыли бы отдых, забыли бы Гавайи. День и ночь бы они искали богослужения, они мирились бы друг с другом, писали бы письма, они жертвовали большие бы суммы, они молились бы, искали общение со святыми, они принимали бы крещение, благовествовали бы все, Библии были бы у всех на руках, и все бы знали, через месяц придет Иисус Христос, и все бы говорили, ей гряди, Господи Иисусе, все бы знали, недолго осталось, 30 дней, и пришествие Христа, вот оно будет, ждем Его. Но этого никогда не случится. Этого никогда не будет. Никто не знает дня и часа, когда придет Сын Человеческий. Да, все мы знаем. При дверях. Очень скоро. Очень близко. И говорит Господь, все гряду скоро. Но когда это случится? В какой день и час? Господь скрыл от нас. И слава Богу, что Он скрыл от нас это. Я хочу прочитать еще два места Священного Писания. Евангелие Матфея, 24 глава, с 36 стиха и ниже я читаю. «О дни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя, перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Это увещание самого Иисуса Христа, Господа нашего. И это же подтверждается словами апостола Павла. Если мы откроем первое послание Коринфянам, 15 главу, то мы можем прочесть в них следующее. С 52 стиха о пришествии Христа говорится. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, а смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Это же самое говорит нам Господь в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Мы то же самое можем читать, то же самое увещание, то же предупреждение великого апостола. Я хочу прочесть это место Писания. «Потому что сам Господь при возвещении гласе Архангела и трубой Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Такие прекрасные слова. Это слово обращено нам. Господь говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, дабы воздать каждому». Прекрасное возмездие для святых. Бог берет своих, освобождает их от бренного тела. Они восхищаются, либо это мертвые воскресают, но будут вместе на облаках в ожидании великого и славного будущего. Сегодня Иисус Христос спрашивает тебя, дорогой друг, тебя, живая душа, в каком ряду ты стоишь? В праведных, в святых, в неправедных, в нечестивых, где? Как ты будешь встречать день пришествия Иисуса Христа? С открытыми ли объятиями, с радостью в своих глазах, или, может быть, в страхе и трепете, когда будешь бегать из комнаты в комнату, как когда-то бегал один царь, ища спасения? Или, может быть, ты примкнешь к тем людям, которые будут кричать и вопиять горы и холмы, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца»? Какой группе людей ты принадлежишь? Не лучше ли тебе оставить свой грех? Не лучше ли тебе действительно подумать о пришествии Христа? Не лучше ли тебе сделаться праведным через Иисуса Христа и получить святость через Духа Святого? Не лучше ли тебе сделаться святым и готовым для встречи со Христом? Подумай о своей будущности, и пусть Господь благословит тебя обратиться к Нему, чтобы получить вечное искупление и вечное спасение. Аминь.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На трамвайной остановке, переминаясь с ноги на ногу, стоит Вадим Каратаев. Он продрог, потому что одет совсем легко.
2: Что, дрожу на форс держу, да?
3: Да какой там форс? Просто по привычке оделся совсем легко. Думал, что не так уж холодно. Вот и приходится дрожать.
2: А я вот принял немного согревающего, и мне тепло, как в пуховом свитере.
3: Все продолжаю в старом духе.
2: Не горюй, Вадя. Все не так,

0: Может, эти твои прошения где-то там уже взяты во внимание, а? Ладно, поживем, увидим.
1: Знаешь, Коль, я совершенно уверен, что они уже взяты во внимание.
0: Посмотрим, посмотрим. Слушай, Вадя, зашел бы ты как-нибудь ко мне, поговорили бы спокойно. Я тебе плов приготовлю. Меня один узбек научил.
1: Да?
0: Ты такого еще в жизни не ел никогда. Давай, а? Придешь?
1: Ну, спасибо, как-нибудь загляну. Но ведь я тебя тоже приглашал, помнишь?
0: Понимаешь, к тебе как-то неловко мне пока. Ты уж не обижайся. Ладно. А я один живу. Нам никто мешать не будет. Так что приходи. И не как-нибудь, а давай хотя бы завтра. Придешь?
1: Ну, хорошо. Когда ты будешь дома?
0: Обычно я после 5 уже дома.
1: Ясно. Ну, тогда пока. Мой трамвай уже идет.
0: Ну, ладно, пока. Ты придешь?
1: Да,
0: до завтра.
1: Приду. Пока.
0: Пока.

0: А знаете, кого я опять встретил на остановке?
1: Кого?
0: Колю.
1: Колю? Угу. Надо же.
2: Ты смотри-ка, это даже немного странно, что ты так часто с ним встречаешься. Хотя у Бога нет ничего странного или случайного. Все, что он делает, не случайно.
1: Да, действительно, не случайно. Вы заметили, как чудесно Господь начал использовать нас всех в деле
2: свидетельства? Да, это действительно, да.
1: Как быстро Господь ответил на нашу молитву. Мы же молились, чтобы Господь нас использовал. Mm-hmm.
0: И знаете, что Коля мне сказал?
1: Что?
0: Он сказал мне, что он стал меньше пить.
1: Вот как?
0: И что видно, на мои просьбы там где-то наверху обратили внимание.
2: Что ты говоришь? Mm-hmm. Слава Господу!
1: Действительно. Да.
2: Он трудится над каждой душой. Нам обязательно нужно помнить его перед Богом в своих молитвах.
1: Да.
2: Как было бы чудесно, если бы он наконец освободился от цепей пьянства и всех грехов.
1: Действительно, нам нужно молиться.
3: А я верю, что этот пьяница обязательно обратится к Богу.
4: И я тоже.
1: Тоже уверен.
2: Вот, милые мои, мужи веры. Вера – великое дело.
1: Но в таком случае по вере вашей и будет вам. Ведь так в Библии сказано.
2: Да.
0: Да. И Коля пригласил меня к себе в гости даже, чтобы спокойно поговорить.
1: Неужели?
0: Угу.
1: Но ты же вроде говорил, что он сам собирался к нам в гости.
0: Да, прийти. Он хотел прийти, но он теперь говорит, что ему не совсем удобно к нам идти, так что я думаю, что я к нему пойду.
4: И я пойду с тобой.
1: Ну, не знаю, Сереженька...
4: Хотя, конечно, один меня не возьмет.
0: Ну, почему же?
4: Как и Вера. Это моя личная знакомая. Она же так сказала.
0: Да нет, Серега, я бы взял тебя, но, понимаешь, если он будет выпивший, то из нашей встречи ничего не получится. Думаю, что он и сам скоро к нам в гости придет.
1: Да, вот тогда и познакомишься с ним. А вы заметили? Вот интересно наблюдать, как Бог употребляет каждого.
2: Да.
1: Вот, зная наши характеры, Господь знает, кто с кем может сблизиться и кому какой подход нужен.
0: Mm-hmm.
1: Правда интересно, вы заметили?
2: Mm-hmm. Да, это интересно.
0: Да, мне даже не верится, что Коля так откровенно со мной разговаривал.
1: Да.
0: Я даже и не знаю, чем я мог ему так понравиться, что он так ко мне расположился.
2: Ты не знаешь, но Господь знает все. Он располагает сердца людей.
1: Да. И вы заметили, как Господь посылает вот таких людей, которые вот как раз располагаются.
2: Правильно.
1: Да. Вот,
2: он,
1: например,
2: знает, да.
1: На пути Сережи он послал такого человека, да. Которому Сережа понравился. И вот который нуждался в Сереже и принял от Сережи весть Евангелия. И на пути веры тоже. Именно такого человека послал, чье сердце не могло не раскрыться перед нашей милой Верочкой. Господь так
2: да,
1: берет во внимание
2: Господь,
1: характеры человека.
2: Каждого он хочет использовать во славу его. Мы сами на практике теперь убедились, насколько хорошо Бог.

0: знает каждого из нас.
1: Да.
0: И как чудесно быть оружием в его руках.
2: Да.
3: Но самое главное во всем любовь.
0: Правильно, да. Верочка. Ты, как всегда, сказала истину. Если нет любви, то все как пустой трезвон колоколов.
4: А в Библии сказано, как медь звенящая или кимвал звучащий.
3: А что такое кимвал?
2: Ну, это что-то вроде бы теперешних тарелок в ударной установке. Вы ведь видели, ударяешь по ним, и они звенят.
4: А почему так сравнивается?
1: Ну, наверное, потому что на таком инструменте невозможно сыграть никакой мелодии. Он только звенит, и все, звенит и гремит.
0: Вот так и отдел сделанных без любви. Стоит один только шум и звон.
3: Человек чувствует, правда его любит, или это только пустой звон? Даже коты это чувствуют. Мой пушок точно знает, что я его люблю. А кот ведь не человек, а только кот.
0: Правильно.
2: Да.
0: Любовь невозможно разыгрывать. Ее чувствуете, есть она или нет ее.
1: Да, это так. Слов можно наговорить множество.
0: Да, действительно.
1: Но выражение лица, жесты, выдадут истинное наше отношение. И что у нас там внутри?
2: И внутреннее чутье подскажет, то есть дух человека.
1: Да.
4: Не знаю, чем я чувствую, но я чувствую, что в школе одна ученица меня просто терпеть не может.
1: Да ну?
4: Да. Хотя она всегда так ласково со мной разговаривает, но я-то знаю, что она меня не любит.
1: Кто это такая?
4: По матике.
1: Надо же. Конечно, это чувствуется, если человек не расположен. Это, конечно, чувствуется.
2: Ведь даже есть такие выражения, как дышать злобой, дышать ненавистью, или наоборот, излучать любовь, излучать доброту. Значит, хоть и нельзя потрогать, взвесить, но мы можем все это ощутить на себе.
1: Да, конечно, человек чувствует внутреннее состояние, внутренний настрой другого человека.
5: Хотите, дедушка, чай еще?
0: Ну, спасибо, спасибо, еще выпью немножко. Угу. Библия говорит, что самое важное – это любовь. Когда однажды мы уйдем отсюда, то от нас останется в памяти людей наша любовь. А если ее не было, то ничего не останется.
1: И эта любовь, если мы ее имели, будет продолжать свою работу в сердцах людей после нашего ухода. Будет действовать.
0: Да, это правильно.
3: Как и любовь Иисуса осталась с нами на земле. Хотя Иисус ушел из этой земли на небо. Да ведь?
1: Да.
0: Да, Его любовь постоянно с нами. И если бы не Его любовь, то где бы мы с вами находились?
1: Да.
0: Даже подумать страшно.
2: То, что Бог есть любовь, это понятно. Он великий, его любовь тоже велика и сильна. А вот как дело обстоит с нашей способностью любить? Способны ли мы любить так, как это требует от нас Бог?
4: Вот именно.
1: Да.
4: Я как читаю 13 главу Коринфянам, то всегда думаю про себя. Не знаю, как другие, но я точно не умею так любить, как там сказано.
0: Правильно, Сереженька. И не один ты в таком разочаровании.
1: Да.
0: Но все-таки Бог не вдохновил бы апостола Павла написать эту главу о любви, если бы такой любви невозможно было достигнуть.
3: Я думаю, что все совсем просто.
0: Вот, Виленька.
3: Иисус ведь живет в нас, в наших сердцах. А Иисус есть любовь.
1: Правильно.
3: Он научит нас, как надо правильно любить.
0: Так ей все просто получается.
1: Да, действительно, у нашей Верочки всегда все так просто. И так просто оно и есть на самом деле, наверное.
0: Божьи истины просты.
1: Да.
0: Надо и воспринимать их просто.
1: Да, это так.
0: Человек сам все усложняет.
1: Да.
0: Спасибо за чай, Ирина.
1: Пейте еще.
0: Спасибо, я уже так много выпил. Наверное, пора уже и домой собираться.

0: Николай никак не может освободиться от алкоголя. С меняющимся успехом он борется с самим собой. Иногда ему удается меньше пить, но совсем оставить пьянство он не в силах. Каждый раз, встретившись с Николаем, Вадим рассказывает ему об Иисусе Христе и о силе Божьей, которая была бы способна произвести коренную перемену в его жизни. Николай не противится этой истине, но он также не готов еще к принятию Иисуса Христа в свое сердце. И до тех пор, пока он не готов уверовать во Христа, как в своего личного Спасителя и Господа, он не будет знать, что такое спасение и освобождение от страсти алкоголя, которое связывает его тело и душу. Принять Христа нужно не только пьяницам. Каждый человек, будь он самым порядочным и преуспевающим, должен принять конкретное решение по отношению ко Христу. Библия говорит, что на основании этого решения определяется вечная участь каждого человека, мужчины и женщины, старого и молодого. Какой бы выбор человек ни сделал в отношении Христа, положительный или отрицательный, он однажды явится на праведный суд пред Божьим троном и даст отчет за принятые в жизни решения. Поэтому каждому человеку стоит выяснить эти жизненно важные вопросы, касающиеся нескончаемой вечности и бессмертия души. Жизнь человека была бы слишком безответственной, легкомысленной и бесконтрольной, если бы человек мог просто жить, как хотелось бы, говорить все, что на ум приходит, поступать, как вздумается. Слишком наивно думать, что нам никому никогда не нужно будет дать отчета за свою жизнь. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. На страницах Библии сохранена притча Христа о безответственном человеке. Я прочту вам ее. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Душа моя, ешь, пей, веселись, живи как хочешь». Но так ли это? Библия отвечает, «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей». И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да, человек имеет свободу жить как хочет, если он этого пожелает. Но то, что он должен будет предстать пред Богом, который есть судья всех живых и умерших, это уже вне его выбора. И единственное разумное решение в этом отношении – это разобраться в вопросе, касающемся вечной участи своей бессмертной души. Христиане Каратаевы говорили сегодня о великой любви Божьей. Божья любовь непостижима для нас, людей. Когда Библия говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, мы не понимаем этого, и это не производит на нас должного впечатления. Почему? Возможно, отчасти потому, что человек уже забыл, что значит истинная любовь. И время, в которое мы живем, старается угасить даже ту меру любви, которая еще есть у человека, заменяя ее самолюбием, тщеславием, жестокостью. Для напоминания об этой первоначальной истинной любви, которую Бог вложил в сердце человека. Я расскажу вам случай, который произошел во время кровопролитной войны во Вьетнаме, о котором рассказывает финский дайджест. По назначению гранаты должны были упасть совсем в другом месте, но они попали в сиротский дом, который содержали миссионеры в маленькой вьетнамской деревне. Миссионеры и двое из детей сразу умерли. Многие дети были ранены, в их числе одна 8-летняя девочка. Жители деревни обратились за помощью в близ расположенный город. Наконец, в деревню приехала санитарная машина, в которой сидели военный врач и медицинский помощник. При осмотре детей они заключили, что девочка была в самом плохом состоянии. Без оказания скорой помощи она могла умереть от шока и потери крови. Нужно было срочно сделать переливание крови. Нужен был донор, который имел бы одинаковую группу крови. Определив быстро группу крови девочки, врач узнал, что ни у него, ни у помощника группа крови не совпадает с группой крови девочки. Но нужную группу крови имели многие дети, которые уцелели от ран. Врач знал несколько слов по-вьетнамски, помощник говорил немного по-французски. Итак, они с помощью этих немногих слов и усиленной жестикуляции попытались объяснить перепуганным детям, что девочка обязательно умрет, если не получит новой крови вместо потерянной. Потом они спросили, желает ли кто дать своей крови для переливания девочки. Наступила тишина. Дети только смотрели на врача широко открытыми глазами. После долгой безмолвной паузы, очень медленно и неуверенно поднялась одна маленькая рука, потом опустилась вниз, потом опять поднялась. «Вот спасибо», — сказал помощник по-французски. «Как тебя зовут?»
1: «Хенг», — послышался ответ.
0: Хенга быстро уложили на скамью. Его руку протерли спиртом и иглу ввели в вену. Пока все это делалось, Хенг лежал как окаменевший, не издав ни одного звука. Через мгновение у него вырвался судорожный всхлип. Он быстро прикрыл лицо свободной рукой. «Тебе больно, Хенг?» — спросил врач. Хенг покачал головой, но через мгновение он опять заглушенно всхлипнул и опять попытался скрыть от врача свой плач. Врач опять спросил, «Может, руке больно?» И опять Хенг потряс головой. Всхлипывания, однако, участились и скоро превратились в тихий, безудержный плач. Мальчик отчаянно жмурил глаза. Он сунул в рот кулак, чтобы заглушить вырывающиеся всхлипывания. Врач и помощник забеспокоились. Что-то было не так. Через минуту пришел вызванный вьетнамский помощник. Увидев положение мальчика, он быстро сказал ему что-то по-вьетнамски. Выслушал ответ и потом опять сказал ему несколько слов. Мальчик перестал плакать и вопросительно посмотрел на вьетнамского помощника. Тот кивнул, и лицо мальчика прямо засветилось от чувства великого облегчения. Вьетнамский помощник выпрямился и тихо сказал врачу. Он думал, что умрет. Он неправильно понял вас. Он понял, что ему нужно отдать всю свою кровь, чтобы девочка выжила. «Почему же он согласился тогда?» — удивился врач. Вьетнамский помощник перевел вопрос врача мальчику. Мальчик ответил просто. «Она мой друг». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, сказал Иисус Христос. Но даже самая прекрасная и чистая человеческая любовь — это только слабый отблеск той великой и жертвенной любви, которой Бог возлюбил тебя, мой друг, зараженный ядом греха и осужденный из-за своих грехов на вечную смерть.
1: 2000 лет тому назад, на холме, называемом Голгофой, Иисус Христос, Божий Сын, не только пролил свою кровь ради тебя, но и взял на себя все твои грехи, чтобы оправдать тебя пред Богом и спасти твою душу от вечной погибели. Есть много разных вер и религий, скажешь ты. Христос не исключение. Нет, мой друг, исключение. Нашлась только одна группа крови, которая пригодилась всемогущему Богу, когда Бог искал пригодной жертвы для искупления павшего в грех человечества. И это угодная Богу, незараженная грехом кровь, циркулировала в теле только одного человека на земле, Бога-человека, Иисуса Христа. Христос был единственным безгрешным человеком на земле, и поэтому только Он смог стать жертвой за наши грехи. Только Он, как святая чистая жертва, был пригоден святому Богу. И только Он смог стать твоим и моим заместителем. Поэтому именно Христа распяли вместо тебя и меня. Но эта дорогая жертва окажется напрасной для тебя, если ты лично не примешь ее. В этот момент я хочу у тебя спросить, готов ли ты на это переливание Христовой крови? Готов ли ты принять в свое сердце эту очищающую и жизнь дающую кровь Иисуса, чтобы твоя душа осталась в живых и спаслась от вечной гибели? Готов ли ты в этот час принять Иисуса Христа верой, как властелина в свою жизнь? Это важный момент в твоей жизни. Ты сейчас решишь самый важный вопрос, который тебе когда-либо приходилось или придется решать в этой жизни. Поэтому я призываю тебя в течение этих последних минут передачи во время пения взвесить все правильно, опуститься на колени и открыть свое сердце Иисусу Христу. Проси, чтобы Он стал твоим Господом и твоим Спасителем. Проси, чтобы Он омыл тебя своей святой, пролитой на Голгофе кровью. Дай, чтобы это чудное, все изменяющее присутствие Божьего Святого Духа исполнило твою жизнь в этот час.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из книги Судей 5 главы 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь! Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов!» Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Многие христиане печалятся так, словно они пленники Вавилона. Вся их жизнь проходит в слезах и вздохах. Они не поют радостные псалмы хвалы, а если кто-то спросит их что-нибудь спеть, они отвечают: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но, братья мои, ведь мы не пленники Вавилона, чтобы с печалем вспоминать о Сионе. Господь освободил нас. Он вывел нас из дома рабства. Мы свободные люди, а не рабы. Не принадлежим жестоким рабовладельцам, а, уверовав, входим в покой. Мы вошли в Сион, место наших торжественных празднеств. Нам не позволено во дворце великого царя плакать слезами пленников Вавилона, ибо гора Сион – прекрасная возвышенность, радость всей земли. Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Давайте пробудим мощь нашего тела, мощь разума, мощь духа. К Богу нельзя относиться равнодушно. Лучше тогда вовсе не прославлять Бога. Вы знаете, что значит страстно прославлять Бога, вкладывать всю силу своих способностей в песнь и восхвалять Его имя. Пусть же пробудится ваша радость, пусть пробудится ваша внутренняя мощь для восхваления Бога. Но вы спросите меня, почему и по каким причинам мы должны сегодня воспрянуть духом и петь нашему Богу? Причин много. И если ваше сердце право перед Богом, то вам вполне хватит даже одной причины. Давайте, дети Божии, благословим Его доброе имя, ибо разве не поет вокруг вас природа? Если вы промолчите, то будете белой вороной во вселенной. А ты, Иисус, искупитель множества твоих избранных, неужели ты не услышишь песню хвалы в свою честь? Неужели ты не войдешь в торжественном шествии в наши сердца? Неужели твое имя не будет прославлено? Неужели мир будет почитать свое, а церковь не почтит своего Искупителя? Наш Бог должен быть прославлен. Что мы будем делать на небесах, как не прославлять Бога? А что еще может сделать землю подобно небу, как не занятие небесных жителей, перенятые жителями земли? Верующий, когда ты молишься, ты просто человек, но когда ты славишь Бога, ты ангел. Когда ты просишь о милости, ты нищий, но когда ты поешь хвалу, ты уподобляешься херувимам и серафимам. О, дивный, дивный день! Когда число небесных хористов пополнится множество людей земли. В день великой радости мы присоединимся к небесному хору. Давайте же начнем песню уже здесь. Давайте, по крайней мере, споем несколько первых слов. И если наша «Аллилуйя» звучит не так громко, как на небесах, давайте же восклицать так, как можем. Пусть вместе с нами возрадуется пустыня, окружающая нас, пусть в ней расцветут цветы хвалы. Кроме того, христианин, знаешь ли ты, что для тебя петь Господу благо? Плач лишает тебя сил, сомнения уменьшают твою энергию, обыденные дела делают тебя приземленными. Воспрянь, ибо прославление полезно и приятно для тебя. Радость перед Господом – подкрепление для вас. Утешайтесь Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Чем ужаснее негодовал мир, чем чаще Мартин Лютер пел псалмы. Давайте сегодня вспомним самый любимый гимн великого германца. «Бог нам прибежище и сила, который помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля. И горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Я повторяю, давайте петь, чтобы досаждать сатане. Он приводит в смятение святых, приведем же и мы его в смятение. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Прославляйте Господа, чтобы мир устыдился своих грехов. Пусть никогда у мира не будет права говорить, что он может сделать своих приверженцев счастливее, чем Христос своих последователей. О, пусть ваша песня не замолкает! Пусть в ней будет столько радости, чтобы нечестивый вынужден был сказать: «Жизнь этого человека счастливее моей, я хотел бы оказаться на его месте. В его вере есть что-то такое, что мой грех и мои нечестивые наслаждения не могут дать мне». Прославляйте Господа, святые, чтобы грешники начали жаждать Бога. Особенно прославляйте Его в испытаниях, если вы желаете, чтобы мир изумился, чтобы захотели познать и вкусить вашу радость. Но, к великому сожалению, скажет кто-то, я не могу петь, мне не о чем петь, нет ничего вокруг меня, за что я мог бы прославлять Бога. Старые добрые комментаторы Библии отмечали, что окна в храме Соломона были узкими снаружи, а внутри широкими. Они были вырублены таким образом, что пропускали достаточно света, хотя и казались маленькими. Радость верующего похожа на такие окна. Снаружи она кажется совсем маленькой, но внутри она велика. Нам больше приносит радости то, что мы находим внутри себя, чем то, что мы находим вокруг. Наполняющие наши сердца Божья благодать, Божья любовь, свидетельство Духа – лучшие основания для радостного пения, чем любые материальные благословения, которые Бог иногда дает верующим. Поэтому, если вы лишены материальных милостей, пойте о милостях, которыми Бог благословил вас внутри. Если снаружи вы не находите воды, то обратитесь к постоянному источнику, который есть в вашей душе. Добрый человек насытится от путей своих, как сказано в книге Притчи 14.14. Если провидение не придает вам бодрости, ищите благодать внутри. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Теперь мы перейдем ко второй части нашей беседы. Не знаю, ощущаете ли вы то, что переживаю я. Проповедуя на такую тему, я с грустью думаю о том, как мало у меня слов и как скуден человеческий язык. Если бы мое сердце могло говорить в обход моих губ, то, мне кажется, с Божьей помощью я мог бы пробудить в вас настоящую радость. Но мои уста вынуждены признать, что язык сердца слишком высок для них. Язык осознает, что не может раскрыть глубин внутренней радости. Пусть же мое лицо излучает эту радость, раз уж мои уста не способны ее выразить. Итак, переходим ко второй части беседы. «Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов». Вы можете легко представить себе ту ситуацию, о которой идет речь. Варак разбил Сиссару, военачальника Иовинова, и всю его армию. Девора призывает Варака праздновать победу. «Запрягай, запрягай, Варак, колесницу свою и езжай посреди народа своего. Пусть труп Сисары с колом, который Иаиль вонзил в его висок, тянется в пыли за твоей колесницей. Пусть тысячи пленных хананеев со связанными руками пойдут по улице города. Гони перед собой 10 000 овец и сотни стад коров, которые достались тебе в добычу. Пусть пройдут пленными в величественном шествии их железные колесницы и все их сильные лошади. Покажи все богатства и сокровища, которых ты лишил побежденных врагов. Пусть все увидят их оружие, щиты, копья, доставшиеся тебе. Восстань, Варак! Веди пленников твоих, которые раньше вели тебя пленником. Празднуй свою великую победу. Возлюбленные, этот образ часто используется в Писании. О Христе сказано, что Он пленил плен и восшел на небо. Он вел начальство и власти, прикованными к своей колеснице. Но этот образ можно отнести и к нам с вами. Сегодня мы призваны вести пленников. Вставайте, вставайте, полчища греха, устрашавшие меня в прошлом. Долго я был вашим рабом, египетские тираны. Долго моя спина страдала под ударами ваших плетей. Пробудилась моя совесть. Долго мои члены были вашими рабами и подчинялись вашим приказам. Вставайте, вставайте, грехи, ибо вы пленники теперь. Вы закованы в железные кандалы, вы поражены, разбиты, уничтожены. Вы покрыты кровью Иисуса. Вы были заглажены Его милостью, вы были ввергнуты Его силой в морскую пучину. Но я призываю ваш дух, хотя вы и убиты, чтобы вы шли пленниками вслед за моей колесницей. Воспряньте, люди Божии, торжествуйте победу. Ваши грехи велики, но они прощены. Ваши беззакония бесчисленны, но они забыты. Восстаньте и ведите пленников, которые раньше сами держали вас в плену. Богохульство, невнимание к Богу, пьянство, страсти. Все полчище грехов, которое раньше угнетало вас, полностью уничтожено. Встаньте, посмотрите на них, воспойте песнь на их погребении и вспомните песни радости, потому что вы живете. Плените свои грехи сегодня же. Приведите также другую армию врагов, которая оказалась слишком многочисленной для нас, но была побеждена Божьей благодатью. Обращаюсь к вам, мои испытания. Вас было очень много, и вы были велики. Вы выступали против меня многочисленной армией, и все вы были высокими и сильными, как сыны Енаковы. О, душа моя! Ты попрала силу. С помощью Бога ты взобралась на крепостную стену, Его могуществом проложила себе дорогу через отряды трудностей, неприятностей и страхов. Восстаньте и посмотрите на все испытания, которые встретились на вашем пути. Смерть в семье, материальные убытки, болезни, отчаяние души. И вот теперь вы победители всех своих противников. Прикажите им идти вслед за вами. Богу нашего избавления, который спас нас из вод глубоких, который вывел нас из печи огненной, так что пламя не коснулось нас, Ему да будет слава за то, что мы ведем своих пленников».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги «Судей» 5 главы 2 стиха. «Воспряни! Воспряни, Девора! Воспряни! Воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов».
3: «Восстаньте и берите в плен все искушения. Вы, братья мои, подвергались самым неприятным искушениям. Сатана выпустил в вас тысячи огненных стрел и метал в вас свое копье сотни раз. Возьмите все его копья и стрелы и переломите их у него на глазах, ибо он не смог и никогда не сможет поразить вас в сердце. Сокрушите лук и переломите копье, сожгите колесницы огнем. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Ты привел в смятение тех, кто ненавидел нас. Ты рассеял искусителей и прогнал их прочь. Восстаньте, дети Божьи! Вам была сохранена жизнь там, где многие сложили свою голову. Берите ныне свои искушения в плен. Мне кажется, что вы, как церковь, и я, как ваш служитель, можем действительно вести пленников сегодня. Ни одна церковь в Англии за последние 50 лет не прошла через такое количество испытаний, как наша. Мы можем сказать: «На хребте моем орали аратаи». Мы прошли сквозь огонь и воду, и каков результат? Бог даровал нам прекрасное здание, в котором достаточно места, и все козни врагов не увенчались успехом. Дня не проходит, чтобы отвратительная ложь или клевета не была брошена мне в лицо каким-нибудь человеком или в периодической печати. Задействованы все средства, чтобы уничтожить служителя Божьего. Любая ложь, на какую только способен человек, идет в ход, чтобы навредить. Но до сего места Господь помог мне. Я никогда от первого дня, даже до сегодняшнего, не отвечал никому злословием и даже не пытался защитить себя. И это дало свой плод. Люди Божьи не поверили ни одной лжи обо мне. Те, кто боятся Господа, услышав новую сплетню, нередко говорят: «Это неправда». И этот человек не станет оправдывать себя, но Бог оправдает его. Клеветники не повредили плодотворности служения нашей церкви. Они не смогли уменьшить числа людей, приходящих на наши собрания. То, что они надеялись будет вспышкой против нас, стало по милости Божьей источником света, но не благодаря мне, а благодаря Евангелию, которое я проповедую. Не потому, что во мне что-то есть, а потому, что я просто и открыто проповедую кальвинизм, и потому, что я стремлюсь объяснить слово как можно лучше, не угождая вкусам ученых людей, а желая быть понятным простым людям. Господь благословил нас как церковь, все служило нам во благо. Большая и страшная катастрофа, задуманная сатаной, обратилась в благословение, которое привлекло к нам еще большее количество людей. Я бы не стал заграждать уста лжеца, даже если бы это было в моих силах, и не останавливал бы, если бы мог, клеветников, только, может быть, ради того, чтобы они не грешили, ибо все это служит нам во благо, и все их нападки только помогают нам быть еще более полезными людям. Ни один грешник обратился к Богу в нашем собрании, которое он посетил, потому что услышал очередную небылицу о нашей церкви и клевету о ее служителе, и решил посмотреть, так ли это. Я говорю об этом, хвалясь Господом, хотя, может, и выгляжу глупцом в своей похвальбе. Но во имя Бога я веду своих пленников. Восстаньте! Восстаньте вы, члены этой церкви! Вы, последовавшие за Вараком, воспряньте и торжествуйте, ибо с нами Бог и его дело победит. Он обнажит перед народом мощь своей правой руки, и во всех концах земли увидят спасение нашего Бога. В церкви в целом будет происходить то же самое, что происходит с нами. Все Божьи служители подвергаются нападкам. Божья истина повсеместно преследуется. Перед нами тяжелая битва. Но, Церковь Божья, помни о своих победах. Пробудитесь, служители Христовы, и ведите пленников своих. Скажите: Где Артемида? Где идолы, прославившие древний Ефес? И ты, о Рим, не была ли сломлена твоя сила могуществом церкви? Где Юпитер? Где Сатурн? Где Венера? Они исчезли. Где ты, Брахман? Где вы, боги Китая и Индии? Пришло время и вашего падения, ибо имя Христа будет провозглашено и в вашей земле. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье колесницы, сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Церковь Божия, выходи с пением, выходи с восклицаниями на последнюю битву. Битва при Армагеддоне приближается. Пусть звучит серебряная труба, предупреждая о сражении, поднимайтесь, солдаты креста. Выходите, воинство ада. Сильные могуществом Всевышнего Бога мы отобьем все ваши нападки, как скалы разбивают накатывающиеся на них волны. Мы выступим против вас и победим, и будем попирать вас, как прах под ногами. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов. Да даст Бог, чтобы радость, которая наполняет наши сердца, побудила кого-то, кто видит эту радость, искать ее. Ее можно найти во Христе, у подножья креста. Поверь во Христа, грешник, и будешь спасен.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из книги Судей, 5 главы, 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов». До свидания, до следующей встречи.
4: Гимн Адонай. Это 120-й псалом. В той интерпретации, как им прославляют Бога, избранный Богом народ, евреи, мы взяли его из песни Сиона. «Возвожу очи мои горам». Как пытался атеизм, особенно в нашей стране, приковать человека к земле материализмом, атеизмом и прочими измами. Ему некогда было поднять взор к небу. Душа страдала. Господь сегодня предлагает первыми словами псалма каждому, кто будет слышать этот чудный гимн, возвести очи горам, откуда придет помощь. И к самой главной горе надо возвести очи, откуда помощь и спасение придут к горе Голгофе. Там Иисус умер за всех. Припев в этом псалме прозвучит на еврейском языке, откуда, собственно говоря, и название его Адонай. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя, слава, хвала. Адонай, Господь. Аллилуйя, Адонай, слава Господу.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Герой сегодняшнего рассказа попал в то же положение, что и миллионы других ребят в Америке. Война требовала все новых и новых бессмысленных жертв. Но речь пойдет не о Вьетнаме, хотя и он сыграл заметную роль в трагедии человечества. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Дугласе Ли.

0: Не знаю, возможно, ты и прав. Я думала, что война кончится, а там все только разгорается. Туг, а может быть, тебе стоит уехать в Канаду, а?
1: Нет. Нет, на это я не пойду. Я должен служить своей стране даже там, где мне это кажется бессмысленным.
0: Сейчас все против этой грязной войны. Столько демонстраций.
1: Ты знаешь, Кэрол, мне становится так грустно при одной только мысли, что придется

0: ад. Я родился и вырос в Берри-Канти, Мичиган. Наш дом находился на берегу озера Лонг. Родители научили меня трудолюбию, добру. Я ужасно мучился от сознания необходимости идти на войну. Но в конце концов, сам написал заявление о зачислении в армию. Сначала был курс начально-военной подготовки, а затем нас отправили во Вьетнам. По прибытии в Кэмерон-Бэй нас разделили на 4 группы. Я тогда был еще совсем зеленым и вздрагивал от малейшего шороха.
1: Будь посмелее, Ду. Здесь опасно, но есть шанс выжить. Да,

никогда не употреблял наркотиков. Но здесь все курили. Я не хотел быть белой вороной. Мы часто в течение 2 или 3 недель перевозили по небольшим каналам и рекам вооружение и пехоту. И все это время жуткий страх ни на секунду не отпускал меня. Я боялся, что наш катер пустят ко дну ракетным залпом. Боялся попасться на мушку снайпером, прятавшимся в сумраке джунглей по обе стороны реки. Но однажды мой приятель взял меня с собой в Сайгон и показал способ избавиться от бесконечного кошмара, в котором я жил.

0: Ну, как тебе героин, Дук?
1: Вещь, что надо. Это просто улет.
0: Без этого здесь просто не выживешь.
1: Да, я сейчас пожалел, что не принял героин во время транспортировки на катере груза горючего.
0: Еще бы. Тогда бы тебе было все равно, попадут ли вьетнамцы в бочку с керосином или нет.
1: По крайней мере, накачавшись, я перестаю бояться смерти.
0: Точно.
1: Мне все пофиг.
0: Это
1: все.
0: Самое главное.
1: Слушай, я просто балдею.
0: А, в этом весь смысл. Я колюсь по нескольку раз в день. Кстати, здесь наркотики подешевле.
2: И с того момента, чтобы заглушить свой страх, я начал колоться ежедневно. Я даже начал копить наркотики для дома, чтобы, вернувшись в Америку, иметь хоть какой-то запас на первое время. Две коробки марихуаны я отправил одной знакомой девушке, а героин отослал прямо себе домой. Приехав в родной город, я обнаружил, что девушка отдала мою марихуану своему другу.
3: Кэти боялась держать это зелье у себя дома, поэтому и попросила меня взять его себе на хранение.
2: Да ладно, ладно. Ничего страшного.
3: Кстати, очень неплохая травка, Дук. Вот, возьми сигарету.
1: Я торчу.
3: Наверное, не мог дождаться, когда вернешься.
1: Ты себе не представляешь, какой это был кошмар.
3: По всей Америке идут демонстрации против войны во Вьетнаме.
1: Знаю. Как только мы вышли на берег, я тут же выбросил свою военную форму в мусорку. Как меня осточертела эта бойня.
3: Может, расскажешь о чем-то?
1: Нет уж, уволь. Я хочу забыть об этом. И как можно скорее.
0: Ну, как тебе?
3: Ну, Дук, ты просто гений.
0: Ну,
3: кто бы мог подумать, что из какой-то задрыпанной молоковозки получится такой шикарный фургон для хиппи.
0: Клево, правда? Ну, погоди. Посмотрим, что ты скажешь, когда я ее раскрашу дикими, просто сумасшедшими цветами.
3: Класс, держу пари, предкам это не понравится.
0: Да им и сейчас ничего не нравится. Совсем задолбали меня. Вот видишь, пришлось съехать с квартиры. Теперь вот живу один. Им, видите ли, мешает моя музыка. Представляешь? Привез из Японии 4 колонки, а они не дают мне их врубать на полную мощность. Ну какой без этого кайф, ну?
3: Думаешь, у других не так? Да не бери в голову, что
0: это
3: ты.
0: Точно. Ой, слушай, если бы ты слышал отца Кэти, когда он застукал меня с ее братьями на чердаке, когда мы курили марихуану.
3: Да?
0: Он нам битый час читал нотации.
3: О чем, интересно?
0: Наркотики зло не погубят нашу жизнь.
3: Да, он у нее такой. Зануда страшный.
0: Зануда не то слово. Да мои старики не лучше. Я не хочу.

0: чужить, как они. Каждый день вкалывать с 9 утра до 5 вечера. И что, это называется жизнь?
1: Да.
0: Вначале все было просто здорово. Мы с ребятами ходили постоянно на веселе. Слушали музыку, балдели от наркотиков. Но время шло. Месяцы складывались в годы. Марихуана и героин делали свое грязное дело. Мы пытались ими заполнить пустоту наших душ. Но по сути-то это не помогало. Через 2 или 3 года братья Кэти покончили с собой. Один выбросился из окна, а другой повесился на собственном ремне в туалете. А я так же, как и они, не видел никакого смысла в своей жизни. Чего я только не перепробовал. Иногда я так накачивался, что меня буквально вытаскивали с того света. Несколько раз я проходил курсы групповой психотерапии, а иногда это были личные беседы со специалистами.
2: Дук, ты носишь в себе огромное напряжение. Тебе обязательно нужно выговориться.
0: Да, я чувствую, что очень озлоблен. Но вы понимаете, у нас в семье было не принято с кем-то обсуждать свои личные проблемы.
2: Послушай меня. Ты должен высказать их вслух, чтобы лучше понять, что тебя мучает и не дает жить. Скажи мне, о чем ты переживаешь?
0: Мне почти каждую ночь снятся кошмары про Вьетнамскую войну. Это было просто безумие. Если бы я не попал туда, то я не привязался бы к героину.
2: Стой. Не нужно обвинять других. Ты должен сам отвечать за свои поступки.
0: Но как я могу отвечать за эту войну? Ведь меня туда послали.
2: Да. Ты в этом не виноват. Но ты обязан следить за своими реакциями, что бы ни случилось. Многое зависит прежде всего от тебя и никого другого.
0: Да. Вы правы. Но просто я чувствую, что совершенно не способен управлять собой, понимаете?
2: Воля зависит от мотивации. Скажи, что заставило вас начать употреблять наркотики?
0: В Вьетнаме я жил в постоянном страхе. Я боялся умереть. Без героина я бы просто сошел с ума.
2: А сейчас вы боитесь отказаться от них?
0: Не то чтобы боюсь, я просто не могу этого сделать. Я пробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда я еще не понимал, что в корне всех моих проблем лежал грех. Я был ужасным эгоистом. И если я хотел жить, то мне нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого. Мне предстояло загреметь 10 лет по целому ряду обвинений. Мошенничество, продажа наркотиков, воровство и тому подобное. Тогда мне казалось, что наступил момент, когда лучшим выходом из положения было бы покончить с собой. Моей подруге тоже грозила тюрьма. И она решила уйти из жизни вместе со мной.
3: Я не брошу тебя, Дук.
0: Диана, я прошу тебя только об одном. Не делай этого из-за меня, ладно?
3: Я чувствую так же, как и ты. Зачем мне жить дальше?
0: Если бы нам светила хоть какая-нибудь надежда. А так нам светит лишь срок за решеткой.
3: Нет, я не смогу пережить этого позора. У меня же дети. Подумать только, их мать в тюрьме.
0: Да. Так дальше жить не имеет никакого смысла. Ты согласна?
3: Да. А как нам лучше это сделать?
0: Ты знаешь, Я пробовал вкалывать большие дозы героина, но у меня ничего не вышло. Послушай, А может, попробуем отравиться выхлопными газами?
3: Как скажешь.
0: Куплю шланг. Поедем куда-нибудь подальше, и дело с концом.
3: Я хочу написать записку своим ребятам. Может быть, когда-нибудь они меня поймут.
0: Я тоже напишу родителям. Но они меня никогда не поймут.
3: Я бы хотела в последний раз накормить детей завтраком. Ты не против?
0: Конечно. Давай оставим все на вечер. Как больно мне было смотреть на Диану, когда она прощалась со своими малышами. И как трудно мне было писать последнее письмо папе и маме. Я купил подходящий шланг, и с наступлением темноты мы выехали из города. Вскоре мы нашли укромное место, где бы нас никто не увидел.
3: О чем ты думаешь, Дуг?
0: Я думаю об озере, где я вырос. Так странно. Сейчас мне кажется, что это из какой-то другой жизни.
3: Ты не боишься?
0: Нет.
3: Ты не мог бы подождать, пока я засну?
0: Конечно. Без проблем. Ой, как все было хорошо в детстве. Мы охотились на уток, ловили рыбу. Я был такой чистый, невинный. О, как бы я хотел вернуться назад в те дни. Ты знаешь, Диана, тогда жизнь казалась мне такой прекрасной. Ты спишь? Спи спокойно. Мне очень жаль, дорогие мама и папа. Диана. Диана, проснись.
3: А?
0: Все в порядке. Все в порядке.
3: Что? Что случилось?
0: Понимаешь, когда дым уже начал заполнять кабину, я вдруг подумал о своих родных. Каким это было бы для них ударом. А потом я подумал о твоих ребятишках. Ты знаешь, я не смог этого сделать. Не смог. Я вырубил двигатель. Понимаешь, Диана, мы не имеем права быть такими жестокими с нашими близкими.
3: Ну а что же нам теперь делать?
0: Я не знаю. Я абсолютно без понятия. Моя жизнь продолжала катиться под откос. Вскоре меня посадили за кражу и употребление наркотиков. Однажды ночью из-за наркотической ломки я не мог сомкнуть глаз. И тогда я пошел в тюремную библиотеку. Там я нашел книгу под названием «На крючке». Я почему-то сразу подумал, что это про меня, и начал читать. В повести шла речь о человеке, который большую часть своей жизни провел за решеткой. И так было бы и дальше, если бы герой нашего рассказа не познал Христа. Я знал, что Иисус умер на кресте, но у меня никогда не было теплой личной связи с Господом, к которой пришел этот мужчина. Окончив книгу, я опустился на колени и доверился Богу. Я плакал несколько часов кряду, даже не думая о том, как отнесутся к этому служащие библиотеки. Потом я, наконец, успокоился и заснул. В ближайшие дни я начал читать Библию и пошел в воскресенье на службу в церковь. Пастор, я хотел бы изучать Библию. Меня зовут Дуг Ли.
1: Очень приятно, Дуг. А что подтолкнуло вас к этому решению?
0: Знаете, совсем недавно я прочел одну книгу, и я вдруг почувствовал, что жить дальше без Христа для меня просто невозможно.
1: Это хорошо. Бог хочет, чтобы каждый вступил в личную связь с Его Сыном. Но для этого необходимо родиться заново.
0: Послушайте, а может быть, именно это и произошло со мной, когда однажды вечером я молился так глубоко и искренне, как никогда в жизни. Я покаялся во всех своих грехах и попросил Его изменить мою жизнь. И вы знаете, с того момента я чувствую себя другим человеком.
1: Хвала Господу. Спасение начинается с покаяния. А что вы читаете в Библии сейчас, Дуг?
0: Послание к римлянам. Если бы вы знали, пастор, я впитываю каждое слово.
1: Это прекрасно. Мы в группе сейчас как раз проходим этот момент.
0: Я много ошибался в своей жизни. Очень много. Скажите мне, могу я надеяться, что Бог простит мне все?
1: Господь говорит нам, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровью Иисуса искупятся все наши грехи, но только если мы уверуем в Него.
0: Я хочу измениться. Я хочу бросить принимать наркотики. Вы знаете, сейчас я верю, что это возможно.
1: Бог говорит, что все возможно через Христа, нас укрепляющего. Но это непросто. Дьявол не дремлет. Продолжайте каждый день изучать Библию и проводите время в молитве с Господом.
0: Спасибо вам, пастор. Весь год в заключении я провел, читая Библию и занимаясь ее изучением в группе под руководством пастора. Я буквально не мог насытиться Божьим Словом. Сразу же после освобождения я рассказал об Иисусе своему другу Биллу. Мы с ним удили рыбу.
4: Знаешь, Дуг, ты так изменился за этот год. Вижу, время в тюрьме не прошло для тебя даром.
0: Да. Ты знаешь, все это только благодаря Христу, Билл. Мне иногда и самому не верится. Я теперь на все смотрю

0: Ты так говоришь, как будто он действительно существует.
1: Так оно и есть. Господь всегда был рядом со мной. Он хранил меня во Вьетнаме. Хранил в те моменты, когда я чуть не умирал от передозировки наркотиков. И даже тогда, когда я пытался покончить с собой. Господь хранил меня до тех пор, пока я смог услышать Его Слово.
0: Ну что ж, я рад за тебя, Дуг. Вижу, ты наконец нашел что-то, во что можешь верить.
1: Нет, Билл, не что-то, а кого-то. Ты должен предоставить Богу шанс спасти тебя. Он любит нас.
0: Может быть, ты и прав. Я обязательно об этом подумаю.
1: Никогда в жизни еще я не испытывал такой любви, как в ту ночь, когда упал на колени и излил свою душу Господу. Ты мой лучший друг, Билл. Но я не могу говорить с тобой так, как говорил с ним.
0: А как ты думаешь, кем был Иисус?
1: Сыном Господа. В детстве я тоже ходил в церковь, но до меня никогда по-настоящему не доходило, что Христос умер на кресте для искупления моих.

0: что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Да, Дук, ты стал совершенно другим человеком.

0: Как мне быть? Все мои друзья наркоманы. Я не смогу избавиться от этой заразы.
1: Билл, послушай, что я тебе скажу. В Библии говорится, что...

0: Есть о чем подумать.
1: Немного времени спустя Билл покаялся. Он всегда был для меня лучшим другом, а теперь мы стали братьями во Христе. Как я вскоре ясно ощутил на своем опыте, Бог делает для нас спасение простым, но вот жить праведно по-христиански совсем непросто. Я был настолько глуп, что снова связался с наркотиками. Мне казалось, что теперь, когда я читал Библию, мне будет нетрудно все держать под контролем. Но это была очередная иллюзия. И тогда я снова обратился к пастору.
2: Я чувствую себя просто ужасно, пастор.
3: Тогда обрати свой взор к Иисусу. Позволь мне показать тебе кое-что из Писания. Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
1: Да, вот именно это и произошло со мной. Я ведь знал, что поступаю плохо, но обратился к наркотикам вместо того, чтобы повернуться к Богу. Как я мог такое сделать после того, как познал Всевышнего?
3: Даже величайшие из людей, о которых говорится в Библии, грешили против Господа. Хотя он и открылся им. Моисей, Давид, даже апостол Петр трижды отрекался от Христа. Но Иисус простил его и благословил идти и пасти его стадо.
1: Огромное вам спасибо, пастор. Вы мне очень помогли.
3: Держитесь Иисуса, Дуг. Держитесь Его Слова и помните, что Господь дает нам силу в немощи.
1: Это случилось со мной 10 лет назад. Сейчас я активно участвую в жизни нашей церкви, преподаю детям в воскресной школе. Что может быть важнее, чем нести людям благую весть о Божьей любви к миру, каждому из нас? Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
4: Мы надеемся, что рассказ Дуга помог вам осознать, как возлюбил Господь падшее человечество. Верьте, свет небесной любви Создателя обязательно достигнет и вас. Он послал на землю Своего Сына, чтобы Его смертью и воскресением спасти вас для жизни вечной. Пригласите Его войти в свое сердце и жизнь прямо сейчас, и да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

В Библии повествуется потрясающий рассказ. Сын Божий, Господь Иисус, сидит на горе Елеонской. Перед ним в долине, в чудном солнечном сиянии, располагался город Иерусалим. Вдали возвышается гора, на которой стоял прекрасный храм, о котором даже язычники говорили, что его можно отнести к одному из чудес света. Все это лежит перед ним. Но вдруг ученики с ужасом увидели, что по лицу Иисуса текут слезы. Они удивленно и вопрошающе смотрят на Него, и тогда Иисус Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели. И вот вы подлежите суду Божьему. Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это одно из удивительных слов Библии: «но вы не захотели». Жители Иерусалима тоже говорили: «мы не можем поверить», но они не хотели верить. В прошлой передаче мы говорили о том, как мне научиться молиться или верить. Я еще никогда не видел дитя, которое начинало бы свою жизнь с длинных речей, а не с первого крика. Точно так же нет другого пути в Царствие Божие. Первый в жизни крик. Вы уже пережили его? Нет? Тогда вам ради Бога следует смириться. Другого пути для этого нет. Вам нужно произнести: «Я согрешил. Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Когда блудный сын вернулся домой, то первое, что он произнес, было: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И в то мгновение, когда вы это произнесете, Сын Божий Иисус провозгласит вам: «Дорогой друг, я умер за твои грехи, я заплатил твой долг». И только дети Божии могут по-настоящему молиться. Мы по-настоящему можем молиться лишь тогда, когда мы становимся детьми Божьими. Вам нужно стать детьми Божьими. Я хочу вам коротко рассказать, как можно стать чадом Божьим. Только через Иисуса. Он говорит: «Я есть дверь, кто мною войдет, тот спасется». Первый шаг на пути к становлению чадом Божьим — это признание Иисуса, Сына Бога Живого, вашего Спасителя. Второй шаг – это безграничное доверие к Иисусу в том, что Он может привести в порядок вашу внутреннюю жизнь, беспокойство души, тайные проступки, грехи юности. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? Ведь без веры нам не справиться с жизнью, тем более со смертью. Как встретить смерть, если вдруг становится ясным: ведь я не могу взять с собой ничего из того, что собирал всю жизнь. Только одно мы возьмем с собой — вечность, нашу вину пред Богом. Представьте себе, вы лежите на смертном одре, и вдруг осознаете: я все должен оставить, только все мои преступления и грехи сейчас вместе со мною предстанут пред лицом святого и праведного Бога. Как нам предстать над суд Божий без веры в того, без Иисуса, который оправдывает безбожников? А мы предстанем пред Ним. Господь Иисус по великой милости Своей сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Так тревожна жизнь. Нет, без веры в Бога, в Иисуса, с жизнью не сладить. Сегодня тема нашей передачи – «Все дело в истинной вере». В конце концов, дело заключается в том, чтобы вы имели истинную спасающую веру. У каждого человека есть своя вера. Когда я, еще молодой студент, однажды был дома у матери,
ее пришла навестить одна дама. Но так как матери дома не было, я пригласил ее сесть и сказал, что ей придется довольствоваться беседой со мной. «Очень приятно», — сказала она. «А чем вы занимаетесь?» «Я изучаю теологию», — ответил я. «Что?» — воскликнула она. «Теологию? Кто же сейчас еще будет веровать? Это же невозможно!» И эта старая дама призывает на помощь авторитет Гёте. Это было во Франкфурте, где жил Гёте. Она гордо произносит: «Мы сейчас верим Гёте! Христианство уже давно устарело!» Так как этот разговор был мне неприятен, я перевел его на другую тему, обратившись к ней. «Милостивая сударыня, позвольте вас спросить, как вам живется?» И тут она, постучав по столу, быстро произнесла: «Той-той-той! Разве можно об этом спрашивать?» Я спросил: «Простите, а что означает «той-той-той»?» На что она ответила: «Это защищает от несчастья». «Так», — определил я, — «вы отбросили веру в живого Бога, но верите в «той-той-той»? И в постукивание по дереву?» «Ничего себе! Блестящий обмен!» И тут меня осенило. Каждый человек во что-то верит. Вопрос лишь в том, истинная ли, спасающая ли вера у меня. В наше время говорят: главное то, что у вас есть вера. И часто можно услышать: я верю в природу, я верю в судьбу, я верю в провидение. Реже: я верю в Господа Бога. Мои друзья, главное то, что я имею истинную веру, такую веру, которая дает мир, мир с Богом и мир в сердце. Мне нужно иметь такую веру, которая спасает от ада, которую я могу ощущать здесь, потому что она дарует мне новую жизнь. А иная вера мне ни к чему. Многие люди когда-то верили в Германию, в конечную победу, в фюрера. И что из этого вышло? Мне нужна истинная, спасающая вера. Но истинная, спасающая вера – это вера в Иисуса, Сына живого Бога, вера в Иисуса. Не в основателя религии, которых уйма, но в Иисуса Христа, Сына Бога живого. А сейчас я должен сказать о том, что представляет собой вера в Иисуса. В Библии описывается чудесная история, в которой прямо демонстрируется эта спасающая вера в Иисуса. Давайте мысленно представим себя 2000 лет тому назад, идущими за ворота Иерусалима, на гору Голгофу, на лобное место. Не обращайте внимания на людей, которые кричат и ревут. Не обращайте внимания на римских воинов, которые стоят на страже и бросают жребий об одеждах осужденных. Но поднимем свой взор. Посредине на кресте висит Сын Божий, прибитый гвоздями. Лицо окровавлено от тернового венца, которое они надели ему на голову. Там висит Бог. Справа от него висит разбойник. Его также приговорили к смерти. Слева еще один разбойник. И вдруг один из разбойников начинает кричать: «Послушай-ка ты посередине! Ты говорил, будто ты Сын Божий! Если ты действительно Сын Божий, а не лжец, то сойди со креста, да и мне помоги». О, его можно понять. В смертельном страхе человек говорит то, чего в другое время, возможно, бы не сказал. Затем заговорил и другой. Он, обращаясь к своему товарищу, говорит: «И ты все еще не боишься Бога?
Он начинает так, что становится ясно – Бог свят и страшен. Когда в наших городах взрывались бомбы, люди были в полной растерянности. Возможно, церковь виновна в том, что не было сказано – Бог может быть страшным, Бог может лишить своего покровительства, и ты все еще не боишься Бога? Следовало кричать об этом там, где люди ходили по трупам, чтобы делать деньги. И вы все еще не боитесь Бога. Молодым людям, прожигающим свою жизнь в разврате, следовало бы заявить: «И вы все еще не боитесь Бога? Что вы думаете? Неужели вы ослепли?» Все начинается с осознания святости и гнева Божьего. И вот разбойник, этот преступник, провозглашает: «Мы правильно осуждены, мы этого заслужили». Это первое, что приводит к спасающей вере – осознание своей вины. Я встречал много людей, которые мне говорили: «Я не могу верить». Я спрашивал таковых: «Задумывались ли вы над тем, что виновны пред Богом?» «Нет, я поступаю верно и никого не боюсь». Тогда я им говорил: «До тех пор, пока вы сами себя обманываете, вы никогда не придете к истине». Я встретил одного человека, который тоже заявил мне: «Я поступаю верно и никого не боюсь». Я ему возразил: «Поздравляю, я так сказать не могу. В моей жизни многое не в порядке». Он ответил: «Конечно, если подойти со всей строгостью». «О, — сказал я, — Бог подходит строго, но вы же не станете сами себя обманывать. Знайте, вы будете иметь истинную, спасающую веру только тогда, когда начнете называть грех грехом, когда свои грязные сексуальные связи назовете прелюбодеянием, когда вы свою измену назовете изменой, вы свою ложь перестанете называть хитростью, но назовете ложью, когда вы не будете оправдывать свое самолюбие, но признаете, что сами себя обожествляете, а это и есть идолопоклонство». Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Тема нашей передачи – «Все дело в истинной вере». Это второе, что ведет меня к спасающей вере. Когда я, наконец, начинаю называть грех грехом, обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, я заслуживаю Твоего суда». Как ужасно, что наши современники сами себя утешают словами: «Все очень хорошо». Но Бог когда-нибудь сорвет маску с наших лиц. А затем этот разбойник обратился к Иисусу. И в этот момент его осеняет: «Он же здесь висит за меня! Он несет на себе мою вину!» И тогда он взывает: «Господи, Ты, Царь, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое!» Это третье. Он верит, что Иисус дарует вечное спасение, потому что Он умирает за нас. А Иисус говорит: «Ныне же будешь со Мною в раю». Итак, спасающая вера заключается в том, что мне открывается святость Божия, что я осознаю свое погибшее состояние и что я принимаю умирающего за меня на кресте Иисуса. За единственный шанс моего спасения. Без такой веры вы ни за что не устоите. Ничего другого я вам сказать не могу. Люди уже упрекали меня в том, что я рассуждаю слишком однобоко. На что я только могу ответить: «Простите,
Но существует только один единственный путь – справиться с жизнью, смертью и судом. А именно, я грешник, прихожу к Иисусу, раскаиваюсь, признаю грехи свои и верю в то, что Иисуса кровь с креста текла, с Его чела слонит. Я был в пороках без числа, но кровью я омыт. Я хотел бы, чтобы вы никогда не забывали это одно единственное предложение. Иисус умер за меня. Когда вы рано утром встаете, пусть звучит в вашем сознании: Иисус умер за меня. Когда вы завтра будете на своей работе, в водовороте жизни, то пусть вам мгновенно придет на ум: Иисус умер за меня. И тогда, по милости Божией, вы преклонитесь пред Ним и скажите: Иисус умер за меня, за меня. Значит, я могу этому верить. В то мгновение, когда вы это постигнете, вы становитесь чадом Божьим. Иисус говорит: «Я есть дверь, кто мною войдет, спасется». Теперь я должен еще сказать о том, что многие люди мне говорят: «Да, пастор Буш, как раз этому, о чем вы говорите, я и не могу поверить. Когда я вас слушаю, все как будто хорошо, но верить этому я не могу». И на это я хотел бы теперь ответить. Людей, которые так говорят, я хочу разделить на четыре группы. Первая. Люди, которые не могут верить, потому что они нерелигиозны. К первой группе относятся люди, которые мне объясняют: «Я не могу верить, потому что я нерелигиозен». «Вы религиозны, господин пастырь, а я нет». На это я только могу ответить: я тоже не религиозен. Колокольный звон, ладан и тому подобное не производят на меня большого впечатления. Я очень рад тому, что в последние годы в Эссене я мог проповедовать в зале, в котором был только приличный духовой оркестр. Не было органа и колоколов, и я в них не нуждался. Я не против них, но не имею в них надобности. Вот насколько я мало религиозен. Когда Иисус, Сын Божий, был на земле, существовало много религиозных людей. В то время были книжники, фарисеи. Это все очень религиозные люди. Например, саддукеи были более либеральными религиозными людьми. Это те, которые в настоящее время сказали бы: «Я ищу Бога в природе». В нацистское время они говорили: «На наших флагах изображен Бог». Они религиозны в любое время. И эти религиозные люди распяли Сына Божьего. Он не подходил к их компании. Были и совершенно нерелигиозные люди. Развратницы, мытари, ремесленники, которые целиком поглощены своей работой, так как этим они добывали себе хлеб насущный. И знатный человек по имени Захей, который делал деньги, обирая других. Это все абсолютно нерелигиозные типы. И они познали Иисуса. Как же это произошло? Они знали, что являются грешниками, что жизнь их неправильна. Но вот пришел Спаситель, который грешников превращает в детей Божьих, и они поверили в Него. Иисус пришел не для того, чтобы религиозных людей сделать еще более религиозными, но для того, чтобы спасти грешников от смерти и ада и сделать их детьми Божьими. Если существуют люди, которые говорят: «Я не могу верить, потому что я не религиозен», то я могу им сказать следующее: у вас есть все шансы стать детьми Божьими. Мы все знаем, что мы грешники, но Иисус умер за меня. Я повторяю, Иисус пришел не для того,
чтобы религиозных людей сделать еще более религиозными, но чтобы погибающих грешников сделать детьми живого Бога. Вторая группа – люди, которые не могут верить, потому что они не хотят верить. Ко второй группе относятся те, которые говорят, что они не могут верить, но в действительности, если бы они были до конца честными, то должны были бы сказать, что они вовсе и не хотят верить. Если бы они уверовали, им пришлось бы изменить весь свой образ жизни, а этого они делать не желают. Они знают, что их жизнь неправильна. А если бы они стали детьми Божьими, то все бы обнаружилось. Нет, этого делать они не желают. Тогда, возможно, бы коллеги их высмеяли. А что сказали бы родственники, если бы они стали вдруг христианами? Нет, тогда уж лучше не надо. И если вы встретите людей, говорящих, что они не могут верить, то присмотритесь к ним повнимательней. Не следует ли им лучше сказать, что они не хотят верить? Должен вам сказать, что тот, кто не хочет верить, пусть не верит. В церкви еще до сих пор существуют различные принуждения. Однако Царство Божие состоит только из добровольцев. Кто хочет жить без Бога, пусть так и живет. Бог нам себя предлагает, но мы можем его отвергнуть. Вы хотите жить без Бога? Живите. Вы хотите жить без молитвы? Живите. Вы хотите жить без Библии? Живите. Вы не хотите святить день воскресный? Хотите прелюбодействовать, пьянствовать, лгать, красть? Пожалуйста. Кто не хочет признавать этого Спасителя, которого Бог послал для спасения грешников, тот может его отвергнуть. Кто устремляется в ад – тому не возбраняется. У Бога нет насилия. Только уясните себе, пожалуйста, что все последствия этого вы берете на себя. Бог через Иисуса предлагает вам прощение грехов и мир. Вы можете сказать: «Я в этом не нуждаюсь, я этого не хочу». Тогда живите так. Но не думайте, что пред смертью, в последние 5 минут вашей жизни, вы сможете постичь то, что Бог предлагал вам на протяжении всей вашей жизни. Вы можете отвергнуть перемирие с Богом в Иисусе, но тогда вам придется жить без мира с Богом во веки веков. А это и есть ад. В следующей передаче мы рассмотрим тему «Что делать, если не можешь верить?».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Иисус Христос умер за грехи наши, чтобы избавить нас от вечной гибели. Так почему же воскресение Христа необходимо для оправдания нашего?
2: Бог дал приказание соблюдать субботу как день покоя. Почему же христиане празднуют воскресение как день отдыха?

Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в священном.

Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нам для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня, говорящий. Приготовьте тетради и ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение «О Господь Иисус воскресший».

0: высоким испытанием литературной критики. Но, несмотря на это, подлинность их не уничтожена. Пожалуйста, прочитайте, что говорит евангелист Матфей.
1: Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 8 и 9. «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“, и они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему».
0: А какое же свидетельство евангелиста Марка?
2: Евангелие от Марка, 16 глава, стихи 9, 12 и 14. «Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. Наконец, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили».
0: Что нам говорит евангелист Лука об этом?
1: Евангелие от Луки, глава 24, стих 36 по 39. «Когда же они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“».
0: Прочитайте, пожалуйста, свидетельство евангелиста Иоанна.
2: Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 19 и 20. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа».
0: Обратим наше внимание на доказательства, вытекающие из обстоятельств. Другими словами, на косвенные улики. Подлинность воскресения Иисуса Христа необходима, чтобы объяснить некоторые неоспоримые исторические факты. Первый. Нет сомнения, что главной и основной истиной, проповеданной в первые годы христианской истории, была истина воскресения Иисуса Христа. Если бы факт воскресения Христа не был доказан в те времена, то как могли бы апостолы основать все свое учение на этом фундаменте? Если бы Иисус не воскрес из мертвых, были бы исторические доказательства того, что Он не воскрес. Но апостолы ходили по улицам того города, где он был распят, и проповедовали тем, которые распяли Иисуса, о том, что он воскрес, и никто не мог доказать им противоположное. Самым лучшим, что враги могли сказать, было то, что ученики Христа ночью, когда стража спала, пришли и украли его тело. Прочитайте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 28 главу, с 11 по 15 стихи.
1: «Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделали совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим“. Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось

0: слово сие между иудеями до сего дня.
1: Но если бы ученики украли тело Христа, тогда как можно объяснить ту великую моральную трансформацию в их жизни? Второй факт – перемена дня отдыха. Воскресный день – это не иудейская суббота. Почему изменен день покоя и перенесен на первый день недели? Иудеи получили установление о дне покоя на горе Синай. Они почитали этот день как заповедь Бога. Иудеи не отмечали даты рождения великих людей, а только даты событий в истории народа. Например, Пасха, день выхода из Египта и тому подобное. Но в заветное время христиане, иудеи переносят день покоя на первый день недели и называют его Днем Господним. Это было следствием определенной причины, а именно, воскресение нашего Господа было причиной изменения дня покоя. Эта перемена произошла не по какому-то приказу, но по общему согласию. В дни апостолов ученики собирались в первый день недели.
2: Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 7. В первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба. И также первое послание Коринфянам, 16 глава, стих 2. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние.
1: Третий факт – перемена в учениках. Из глубокого мрачного отчаяния они перешли в состояние непоколебимой отважности и полной уверенности. Пример – Петр, который раньше отрекся от Христа, после воскресения Христа смело и открыто свидетельствует.
0: Деяния святых апостолов, глава 4, стихи 19 и 20. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния 5:29. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком».
1: Такая внезапная и радикальная перемена требует объяснения. Без воскресения Иисуса Христа нет объяснения всему этому. Четвертый факт – христианская церковь.
2: Мы знаем, каким великим и благородным обществом является церковь. Откуда произошла церковь? Что было причиной этого славного следствия?
1: Когда воскресший Христос явился находящимся в смятении ученикам и возродил их веру и надежду, то они под влиянием всепобеждающей веры воскресшего и вознесшегося на небо Господа пошли в мир, проповедуя о Его смерти, воскресении, вознесении и втором пришествии. Народ поверил их учению. Они собирались вместе, изучали Священное Писание, молились, поклонялись Христу и распространяли Его Царство среди людей. Так возникла Церковь. Причина – воскресение Христа.
0: Не можем ли мы сказать то же самое о Новом Завете?
1: Да. Пятый факт – Новый Завет. Если бы Иисус Христос оставался в гробу, то повествование о Его жизни и смерти было бы погребено вместе с Ним. Новый Завет есть следствие Его воскресения. Воскресение Христа возникло не из прекрасного рассказа о Его жизни, но наоборот, прекрасная жизнь Иисуса Христа, Его смерть и воскресение – были причиной чудного повествования. Новый Завет есть книга воскресения. Теперь сделаем краткий перерыв и выслушаем пение «Царь славы был презрен».

0: мы видим, что воскресение Христа как исторический факт подтверждается многими свидетелями. В судах достаточным является присутствие 2-3 свидетелей. Воскресение Христа имеет более 500 свидетелей. И каких свидетелей? Многие из них погибли мученической смертью за утверждение факта воскресения Христа. Если, как говорят некоторые, это был обман, то какие выгоды они могли извлечь из этого? Игнатий, христианин, мученик за веру, писал в письме филадельфийцам: «Христос действительно страдал, умер и ожил вновь. Я знаю, что после воскресения Он был во плоти, и я верю, что Он таким и остался. И когда Он пришел к находящимся с Петром, то сказал им: «Прикоснитесь ко мне и посмотрите, я не бестелесный призрак». Конец цитаты. Обратим наше внимание на последствия воскресения Иисуса Христа. Первое. Через воскресение Христос открылся Сыном Божьим в силе.
1: Послание к римлянам, 1 глава, стих 4. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых».
0: Заметьте, Христос не стал Сыном Божьим через воскресение, но только открылся как вечно сущий Сын Божий. Учение Иисуса Христа как власть имеющего утверждалось на провозглашении Своего воскресения. Он воскрес, как сказал. Второе. Потому что Христос воскрес, люди веруют в Бога, который воскресил Его из мертвых.
2: Первое послание Петра, глава 1, стих 21. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога».
0: Третье последствие. Воскресением Христа Бог возрождает нас к упованию живому.
1: Первое послание Петра, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас».
0: Четвертое. Посредством воскресения Иисуса Христа верующие получают оправдание. Пока Христос был в могиле, не было уверенности, что Его искупительная жертва принята Богом. Факт воскресения Иисуса Христа из мертвых свидетельствует о том, что жертва умилостивления за грехи всех людей принята. Верующий искупленный грешник может быть спокоен. Во Христе он имеет оправдание.
2: Послание к римлянам, глава 4, стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Пятое. Посредством связи нашей с воскресшим Христом мы можем приносить плод Богу.
1: Послание к римлянам, 7 глава, стих 4. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу».
0: Шестое. Воскресение Христа подтверждает, что верующие в Него имеют первосвященника и ходатая на небесах. Спасение завершилось на кресте, но есть еще необходимость в ежедневном прощении. Обвинение и клевета сатаны требуют ответа. Мы нуждаемся в Спасителе, который не только бы вывел нас из рабства, но который очищал бы нас от грехов, совершаемых на жизненном пути. И здесь наша уверенность в прощении грехов, совершенных после обращения, основывается на факте, что наш великий первосвященник всегда слышит нас, и он постоянно молится, чтобы не оскудела вера наша. Он ходатайствует за нас.
2: Послание к Римлянам, глава 8, стих 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Евреям, глава 7, стих 25. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать.
0: Седьмое последствие. Воскресение Христа является гарантией нашего воскресения.
1: Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами».
0: Восьмое последствие. Через воскресение Христа Бог дал удостоверение, что посредством Иисуса Христа Он, Бог, будет праведно судить вселенную.
2: Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».
0: Девятое. Воскресение Иисуса Христа – исполнение обетования, данного Отцам.
1: Деяния апостолов, глава 13, стихи 32 и 33. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя».
0: Теперь пришло время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Христос умер за грехи наши, чтобы избавить нас от вечной гибели. Так почему же воскресение Христа необходимо для оправдания нашего?
0: Пока Христос был в могиле, не было уверенности, что Его искупительная жертва принята Богом. Факт воскресения Иисуса Христа из мертвых свидетельствует о том, что жертва умилостивления за грехи всех людей принята. Верующий искупленный грешник может быть спокоен. Во Христе он имеет оправдание.
1: Второй вопрос. Бог дал приказание соблюдать субботу как день покоя. Почему же христиане празднуют воскресенье как день отдыха?
0: Установление о субботе было дано иудеям на горе Синай. Но в новозаветное время христиане-иудеи перенесли день покоя на первый день недели, называя его Днем Господним. Это было следствием определенной причины, а именно воскресение нашего Господа в первый день недели. Мы и называем этот день воскресением.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Плачет небо. Алые капли падают, слышите? Плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает по телу. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь, злых палачей нужна сила. В ту гефсиманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди, о, кто же вы, люди, став торговать любовью, кто свои мерзкие руки залил невинной кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи пониже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, добиваясь расплаты, истины его не знали. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью. Аминь.

Мир вам! Бескрайнее душевное смятение страшней телесных видимых оков. «Мир вам!» — сказал Христос по воскресенье, приветствовав своих учеников. Он чувствовал, что их сомнение гложет, и что вчера их тайный страх терзал. Он знал, что мир душе всего дороже, и «здравствуйте» при встрече не сказал. Зачем здоровье, если нет покоя, и если в сердце ужас, холод, мрак? Видишь, Господь, пронзенной рукою, ты наш оплот, спасительный маяк. Пусть в наших душах будет свет небесный, и мир со всеми счастье нам дает. В любой момент, как в этот день воскресный, одной семьей пусть будет весь народ. Наполни душу вечную любовью ко всем, кто часто ненавидит нас, страданиями и драгоценной кровью от гибели ты мир греховный спас. Мир вам, но люди не желают мира, стихия их раздоры и война, кипит зловоньем каждая квартира, и руки потирает сатана. У сатаны и тут, и там победы, кругом так много горя и нужды. Откуда все лишения и беды? От неприязни, зависти, вражды. Мир вам! Давайте мы сегодня скажем всем мир, кого мы встретим на пути, и жизнью нашей каждому докажем, что мир Иисуса с нами на пути. Аминь.

Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но Агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали.

нужно знать. Жить на земле и не знать зачем. Смотреть вперед и ничего не видеть. Ведь счастье, мы знаем, дается тем, кто ищет его хоть в каком-то виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать зачем. И видеть цель. Хоть кругом низги, достойную жизни и смерти цель, дающую смысл и знание такое, перед которым, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Твердо знать, что в конце пути отдых ждет и за труд награда. Иначе нет смысла вперед идти, иначе ни жизни, ни смерти не надо. Христос пришел, чтобы путь открыть, ведущий к счастью, к души покою, к счастью, ради которого жить и умереть очень даже стоит. Ты ищешь путь, которым идти, зачем живешь, хочешь знать, наверное. На земле нет, вернее, Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Перед смелым прочь убегают враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Аминь.

и склони перед Ним свое сердце. 2009. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Промчался год, он кажется мгновением, как будто бы и не было его. Заканчивается земное время, Бог не меняет плана своего, не медлит исполнением обещания, но долго терпит гордый род людской, желая дать нам неземное счастье и от земли поднять нас высоко. 2009 у порога, как прежний год он пролетит опять, но ты пока еще сегодня мог бы в слезах Отца Небесного обнять. Как большинство людей за злом не следуй, начни сегодня с Иисусом жить. Шагни с молитвой покаяния в небо, все старое у ног Христа сложив. Возможно, этот год последним будет. В какой-то миг Господь возьмет своих, вскричат оставленные Богом люди, но не ответит Он на этот крик. Когда же времени уже не станет, напрасно упадут все предраспятым, и, может быть, конец всему настанет как раз сейчас, в 2009.

Руки друзей. Я видел скалолазов на Айпетри, взбиравшихся цепочкой в небеса. И каждому на самом гиблом месте протягивалась дружеская рука. Тут, как в стихах, все подчинялось ритму. И праздных слов никто не говорил, но вот последний снизу кто-то вскрикнул, сорвался и над пропастью парил. Не для полета созданное тело отталкивало от себя скала. Буквально жизнь на ниточке висела, но ниточка в руках друзей была. Я водолазов наблюдал мисхори. Громадный смысл таился в их труде. Вот водолаз спустился грузно в море, и пузыри вскипели на воде. Его дыхание и сердцебиение, и каждый шаг в зеленоватой мгле имели неразрывное сцепление с сердцами тех, кто был на корабле. О, вера водолазов, альпинистов, в товарищей! Нужней всего она. Но жизнь бывает горных скал обрывистей и глубже, чем морская глубина. Мы, забывая в будничных заботах хороший человеческий девиз, не видим, когда тонет рядом кто-то или с обрыва покатился вниз. Себя не обвиним в делах нечистых, а тот не встретил рук, что так искал. Тут нужно быть особым альпинистом, пусть и не видел ты альпийских скал. И если в жизни я запаникую, над страшной пропастью повисну вдруг, я уцеплюсь за ниточку такую. Друзья мои, не отпускайте рук. Аминь.

Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг.

ты отказался. И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить в тепле, в покое, себя не ставя под удар, и время смутное такое, ты отказался от труда. Ты отказался от труда, а кто-то, прежде незаметный, святой верностью горя, бесшумно занял твое место. Но беспристрастно взвесь теперь, перед лицом великим Божьим, приобретений или потерь, чего же в твоей жизни больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук, в усталости, в изнеможении. Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха. В собрание ходишь ты, поешь, благословлений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Тихие беседы. Осана. Осана переводится с еврейского «Спаси, мы молим». Осана – это триумфальное признание Иисуса Христа как Спасителя народа израильского в свое время. Осана – это хвалебное, громогласное восклицание массы народа, пришедшего в Иерусалим на праздник Пасхи. Осана – это тоже что «Аллилуйя», «Хвала Богу», в кавычках «Хвалите Бога». В русском переводе Библии слово «Осана» в Псалме 117:25-26 переведено «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Благодарение за все выражалось словом «Осана». Возгласом «Осана» приветствовали всех, пришедших на праздник Пасхи. Этим восклицанием евреи выражали радость, свое благоположение, свою любовь и преданность. Матвея 21:9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осану, сыну Давыдову!» «Благословен грядущий во имя Господня!» «Осанна Вышних». Евангелист Лука повествует об этом событии следующее. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие делали они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!“» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». От Луки 19:37-40. Из этого повествования мы видим, что некоторые фарисеи просили Иисуса, чтобы он запретил ученикам восклицать «Осанну». То, что Христос сказал им в ответ, следует образно понимать так. Если осана, то есть хвала Богу, умолкнет, то другое восклицание услышите. Этот голос заменится другим, но чем? К примеру, вспомним Россию, бывший Союз, 30-е годы. Тогда церкви закрывали, благовестников высылали, многие сажали в тюрьмы. Осану старались всеми методами и силой заглушить. Во многих случаях это и удавалось. Может, и не сразу. Так свидетельствовали старшие, что через неделю после того, как церковь была закрыта, многие хористы, которые раньше пели «Осанна» в церкви, перешли в клубы и запели другие гимны, о чем и писать не хочется. В нашей местности Южный Урал, Оренбургская область, самарское немецкое поселение, жил проповедник Завадский, который говорил о Боге, несмотря на все запреты. Он был несколько раз арестован. Выходя из заключения, продолжал благовествовать. Но со временем обстоятельства так сложились, что и он приумолк, ходя до времени. Другой пример. Тетя моей жены в то время работала в селе, заведующая детскими яслями. После трудового дня, когда все было убрано, дети возвращались домой, она брала в руки гитару, играла и пела. И когда это услышали начальствующие, ей было запрещено петь. Я, будучи тогда ребенком, хорошо помню, что и мои родители в то время не пели «Осанну», а пели другие песни. Хотя мать учила нас молиться и не советовала вступать в пионеры. Итак, в то время громогласная осана умолкла. Пришел 41-й год, началась война. Народ, среди которого осана была заглушена, не остался в безмолвии. Когда стали приходить с фронта извещения о погибших войнах, отцах и сыновьях, осану заменили плач и вопль, рыдания и слезы. Я пишу эти строки, и защемило сердце. Море слез было пролито за годы войны. Некоторые почтальонки долго носили уведомления в своих сумках, не отдавая их родным.
знали, что они принесут боль, плач и рыдание. По свидетельству очевидцев, некоторые молодые почтальонки за годы войны посидели. Такой печальный голос заменил Асану. Тут повторилась картина, которую мы находим на страницах Священного Писания. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, и это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Луки 19:41-44. Все это сказано и в связи с отсутствием настоящей осаны в сердцах жителей Иерусалима, о котором плакал Христос. Другой пример. Мы сегодня живем в Германии, нужно сказать, в социально обеспеченной стране. Нет человека, который бы вынужден спать под кустом или забором. Все обеспечены теплым ночлегом, все обеспечены пропитанием. К тому же большинство людей едят то, что желают. Пока есть такие возможности, порой думаешь, что если бы проще жили, было бы лучше. Почти каждый житель страны имеет машину, пусть и не лучшую. Большая часть селения имеет возможность один раз в год съездить в отпуск. И вместе с тем, какую волну недовольства, ропота, негодования приходится наблюдать в народе. Нужно и это признать, что в Германии не рай, есть много теневых сторон, и далеко не все справедливо решается. Однако при отсутствии благодарности в сердцах людей нельзя ожидать восклицания радости, а наоборот, негодования. И не только в Германии наблюдается такая картина, что люди живут без осаны в сердце. Еще в конце 60-х годов, когда первые гости из Канады приехали к нам в Россию, и когда они рассказывали о своей жизни, о работе, о тех возможностях, которыми они пользуются, мы были восхищены их жизнью, возможностями и свободой. Нельзя было равнять с нашими условиями. Однако гости свидетельствовали и о том, что в народе много ропота, недовольствия, многие недовольны правительством и так далее. Здесь исполняются слова, сказанные в книге «Плач Иеремии» 3:39. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». И последнее, что касается нас, христиан. Кто, как не мы, должны внимательно следить за сердцем своим, чтобы оно не было отягчено тем, что не славит Господа. Именно для нас звучит призыв: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. Последний, 150-й псалом, заканчивается призывом: «Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!» Осана да звучит у всех, у малых и больших. Христу, кто нам прощает грех, да льется дружный стих. Осана да звучит кругом веселую рекой. По утру, вечером и днем да льется звук святой. Питер Вормс.

Невыдуманные рассказы. Неожиданный разговор. Семен Иванович уже третий год как вышел на пенсию. Они с женой жили в небольшом поселке, в нескольких километрах от областного центра. Хозяйство имели небольшое, но все свое. И домик, и огород, и живность. В последнее время даже корову завели, хотя большой необходимости в этом не было. Дети уже взрослые, живут семьями отдельно, устроены неплохо. А на днях сосед предложил Семену Ивановичу работу в городе. Сутки отдежурить на почте, а трое суток отдых, зарплата неплохая. Семен Иванович сразу же и согласился. Здоровье у него еще крепкое, а деньги на дороге не лежат. Первое дежурство прошло спокойно. Работы немного, ночью можно и поспать. Утром пришла сменщица, с виду лет 50. Семен Иванович передал ей данные по дежурству. Анна Павловна, приняв смену, достала из сумки Библию, очки и положила их на стол. «Вы что, верующая?» – оживился Семен Иванович. «Да», – приветливо кивнула Анна Павловна. «Я тоже хожу в церковь», – с гордостью сообщил Семен Иванович. Он присел на свободный стул, решив задержаться еще на несколько минут. «Раньше я и думать о Боге не хотел», – доверительно продолжил он. «Много ездил на заработки, все разбогатеть хотел. А потом надоело. Жена у меня выпивает, деньги все равно не держатся, дети все разъехались». Семен Иванович тяжело вздохнул. Он давно уже ни с кем не говорил о своей жизни, и сейчас ему приятно было видеть внимательный и участливый взгляд собеседницы. Он сразу понял, что она из тех, кто может выслушать, не перебивая. Семен Иванович редко встречал женщин, умеющих молчать хотя бы одну минуту. «А недавно в нашем поселке церковь построили. Я зашел посмотреть. Ну и теперь хожу туда все время. По воскресеньям, конечно. Я и со священником нашим знаком. Он даже домой ко мне заходил 2 раза». Сообщив такой важный в его жизни факт, Семен Иванович добродушно спросил продолжавшую внимательно слушать его собеседницу: «А вы какой веры будете?» Анна Павловна, улыбнувшись, ответила: «В Библии написано, что есть одна только вера, евангельская, спасающая». «Так вы баптистка?» – испуганно отшатнулся Семен Иванович. «Я христианка», – спокойно объяснила сменщица. «А как люди друг друга называют, это их дело. Ведь главное, Семен Иванович, возненавидеть грех и поверить в своего Спасителя Иисуса Христа». «Я тоже верующий», – торопливо заговорил Семен Иванович. «Я даже уже не ругаюсь с соседями, как раньше». «Это хорошо», – одобрила Анна Павловна. «Но главное, чтобы вы примирились с Богом, покаялись в своих грехах и пошли за Христом, зная, что Бог вам все простил». «А разве можно это знать?» – удивился Семен Иванович. «Конечно, можно. Бог дает такую уверенность в спасении каждому, кто, осудив себя, желает начать новую жизнь со Христом. Однажды в разговоре с одним старым человеком, которого звали Никодим, Иисус объяснил, что всем людям нужно родиться свыше, то есть от Бога, чтобы спастись». «И как же вы родились от Него?» – стараясь как-то задеть собеседницу, – спросил Семен Иванович. Он вдруг разволновался и даже покраснел. В глубине души он начал осознавать, что его вера какая-то поверхностная, неживая.
Его мучило то, что он продолжал грешить, хотя с соседями не ругался, но зато сквернословил, иногда выпивал. После исповеди у священника облегчения не получал. Наоборот, тяжесть на сердце увеличивалась. Кроме того, его смутило, когда он задал священнику вопрос по Библии, и тот не смог ответить, а, разозлившись, накричал на него. А эта с виду простая женщина так хорошо разбирается в Библии, но вместе с тем скромна и не обижается на его язвительные выпады. Семену Михайловичу хотелось о многом расспросить ее, но какая-то сила заставляла его не уступать ей, противоречить, поэтому он сказал: «Я совершенно не согласен с вами. Я тоже верю в Бога. Каюсь каждый день, знаю много молитв, но я не так самоуверен, как вы». Анна Павловна хотела что-то сказать, но он не дал ей, выкрикнув: «Когда я слышу, что о Боге кто-то говорит плохо, я готов убить этого человека». Одному я так и сказал: «Не веришь? Твое дело, но Бога не трогай». При этих словах Семен Иванович изо всех сил ударил кулаком по столу. Осознавая, что ведет себя неправильно, он чувствовал, что не может остановиться. «А некоторые ведут себя так, что их и убить мало», — добавил он со злобой. Анна Павловна, сочувственно глядя на него, молчала, и Семену Ивановичу вдруг стало очень стыдно. И он еще называет себя верующим. Ему хотелось исчезнуть, испариться с этого места. Опустив голову, он размышлял: «А вообще, возможно ли жить так, как хочет Бог?» Эта женщина говорила о каком-то рождении свыше. Но в церкви об этом ничего не говорили. Нужно внимательно прочитать всю Библию. В дежурной комнате зазвонил телефон. Анна Павловна, коротко переговорив с кем-то, положила трубку и мягко сказала: «Семен Иванович, я рада, что мы могли поговорить о Господе. Если хотите, приходите на собрание христиан в молитвенный дом. Бог любит всех, но выбор делает сам человек». «У меня есть куда ходить», — вспыхнул Семен Иванович. Ему захотелось оскорбить эту женщину, сказать напоследок что-нибудь такое, чтобы она, наконец, тоже возмутилась, потеряв свое спокойствие. Но в этот момент он как бы услышал в своем сердце Божий голос, который сказал ему: «Что ты гонишь меня?» Сильно испугавшись, Семен Иванович вспомнил, что недавно читал в Библии книгу «Деяний апостолов», и что именно с этими словами Господь обратился к гонителю христиан Савлу, который позднее стал апостолом Иисуса Христа. Семен Иванович резко встал и, не поднимая глаз на собеседницу, сказал: «Простите меня, мне надо срочно уйти». «Что случилось?» Искренне удивилась Анна Павловна. «Вам плохо?» «Я не могу понять, плохо мне или хорошо. Только знаю, что мне сейчас предстоит очень важный разговор». Он замялся, но потом все-таки добавил: «Разговор с Богом». Анна тоже встала, и когда за Семеном Ивановичем закрылась дверь, она начала горячо молиться Господу за того, кто впервые услышал его голос. «Пусть не ослабнут в молитве сердца, в нашем сражении за близких и дальних. Те, кто за них свою душу отдали, в небе получат награду венца. Пусть не ослабнут в молитве сердца, чтоб не лениво мы жизнь проводили, но во Христе силы зла победили, чтобы окрепло в нас сердце бойца. Пусть не ослабнут в молитве сердца,
к небу взывая словами и духом. Бог преклоняет к молящимся ухо, подданных царствия слушает царь. Пусть не ослабнут в молитве сердца, слышит ходатай имен скорбный список, видит склоненных пред Господом низко и по молитве смирит гордеца. Пусть не ослабнут в молитве сердца, даже когда перемен мы не видим, даже когда очень больно обидят, да не опустим бессильно лица. Пусть не ослабнут в молитве сердца ночью и днем, и во всякое время, и по молитвам пусть сеется семя Божьего Слова рукою Отца. Будем бороться в мольбе до конца, чтоб не нести среди близких потери. Бог совершит чудеса лишь по вере, пусть не ослабнут в молитве сердца. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина.

0: Радуга. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Бытие 9.13. Дождевая тучка пролилась, радуга вдруг вспыхнула над миром. В ней Христа сияние и власть, и любви божественная лира. Сладостно, Господь мой, от нее. Глаз не оторвать от чуда дара. Вечности завет в нем узнаем, сердцем обновленным, благодарным. В спектре ясных радужных лучей видится улыбка одобрения, лучезарный свет его очей для надежды нашей укрепления. Радуга, как воздух и вода, непростое людям наслаждение, Господом дана нам навсегда, как его особое знамение. Радуга от Ноя и до нас в памяти оставила дорогу, радует собою всякий раз. В радуге являю с нами связь, есть на то святая воля Бога. Пусть свое наука говорит, мы-то знаем Божие значение. Он в напоминание творит для детей Христовых откровение. Радуга — его благословение для души живой прикосновение. Валентина Гербер. Мой муж тяжело болеет. Прошу, помолитесь о нем, и чтобы Господь дал нам терпение и силы переносить все, связанное с болезнью. Бывают дни, что он не может выйти на улицу, нет сил. И вот недавно вышел и вернулся такой радостный, со словами: «Какая радуга чудесная на небе!» Я вышла, обрадованная его восхищением, и увидела, что это дивное явление на небе, которое и мужа подняло дух. Да, как много творит нам Господь всего в природе, чтобы мы не забывали Его милости и не унывали. Я молюсь о вас, о всех, кто с надеждой просит молиться за их нужды. Валентина Гербер.
1: Здесь, дорогие друзья, закончена запись журнала «Сестра» за июль-август 2009 года. Мы прощаемся с вами с пожеланием благословения. До следующего выпуска.

«Себя увидеть озаренным сердцем». Светлана Тимохина, Украина. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Себя увидеть – это милость Божья, во свете неба озаренным сердцем, и осознав, о, как же я ничтожен, от гордости просить у Бога средства». Себя увидев Божьими очами, вдруг ужаснуться, застонав от боли, и ради Бога с горькою печалью лишь вопиять: «Погиб я, горе, горе!» К такому сердцу Бог спешит навстречу, чтобы утешить новостью благою. Кровь Иисуса боль греха излечит, Христос раскаявшихся успокоит. Суди себя, и Бог тебя услышит, покажет во Христе освобождение, простит грехи и в книгу жизни впишет на основании нового рождения».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Не обижайте белых ворон. Приветствую тебя, дорогой алтарь. Я также не писатель, как и многие из нас. Может, поэтому долго не решалась написать тебе. Уже давно в алтаре задета была тема одиночества. Когда-то это касалось и меня, поэтому хотелось поделиться и своего пережитого. Может, кому-то это будет уроком. Я выросла в неверующей семье, где Бога не знали, но и не отвергали. Может, потому, что родственники были почти все верующие. Я всегда к ним тянулась. Очень любили их и считали их особыми, даже святыми людьми. Они были для меня авторитетом. Когда мы были вместе, они много мне рассказывали о Христе, учили вместе псалмы, я бывала на служениях, мне очень все нравилось. Но приезжая домой, все продолжалось, как и прежде. Я взрослела, и Бог меня везде хранил. Сколько было неудач, тревог, невзгод, но Он всегда меня оттуда выводил. Потом уже я узнала, что родные очень много молились за меня. В кругу друзей мне было неинтересно. Даже на школьных вечерах я не танцевала, как все, не видя в этом смысле. Мне было это чуждо и не в радость. Подружки часто мне говорили: «Ты какая-то не от мира сего». Вышла замуж, у нас родился ребенок. Но так случилось, что мы через какое-то время с мужем расстались. И тогда я поняла, что без Бога я никто и ничто. Хватит блуждать. Он устал меня ждать. Мои родственники меня не оставили. Они помогли мне найти в моем городе церковь. Они жили в другом городе. Наконец-то, придя в церковь, я поняла, что это мое, это мой дом, моя семья. Я обрела покой и радость, приняв сердце Христа. Стала членом церкви, была очень активной сестрой. Почти ни одно мероприятие не обходилось без меня. Я жила в церкви и с церковью. Я была довольно симпатичной и постепенно стала замечать, как сестры-мамочки стали ограждать от меня своих сыновей. Некоторые, не стыдясь, подходили и открыто говорили мне об этом. «Господи, как мне было в эти минуты тяжело! Я была мать, одиночка, то есть белой вороной в церкви. Доходило до того, что в отчаянии я хотела все бросить и уйти из церкви. Я вставала на колени у себя дома и с плачем и воплем молилась Богу, прося Его найти выход из этого положения. И знаете, милосердный Господь дал мне любовь к этим сестрам. Я смогла их простить и идти дальше, хотя часто было очень трудно идти с поднятой головой. Но всегда Христос был рядом со мной. Помня беспокойство мам, я отказала на предложение выйти замуж нескольким братьям. Беседуя со старшими братьями, я поняла, что мне лучше выйти замуж за такого же брата по несчастью, то есть разведенного или вдовца. Господь услышал мои молитвы и послал такого брата. Церковь сочетала и благословила нас, и Божье благословение было на нас. Сейчас у нас 14 детей, все с Господом в церкви, слава Богу. Пусть простят меня те сестры, которых я задела в письме. Но как обидно, что такие еще есть среди нас. Не обижайте белых ворон, их тоже Господь любит. Лучше молитесь о них, и Господь усмотрит их путь.

Ваши письма. Я училась колдовать. Хочу подписать на забытый алтарь свою бывшую свекровь. Она живет в Забайкалье. Очень хочу, чтобы вы хоть малейшее представление имели о народе Забайкалья. Это очень гостеприимный народ. Без чая из дома не выпустят. Каждый приглашает чаевничать. Но беда в том, что это безбожный край. Там нет ни церквей, ни молитвенных домов, никакой христианской литературы. Зато там много всяких шаманов. Например, я и сама научилась от моей свекрови ладить от испуга. Сейчас, будучи уже христианкой, и мои трое детей, и зять, и невестка тоже верующие, Бог нас так благословил, что все мы в течение одной недели покаялись. Даже странно вспоминать, что все эти нашептывания на воду помогали. Одни надевали хомуты, другие снимали. Одни зубы заговаривали, чтобы не болели, другие порчу наводили, духов вызывали, на картах ворожили. И я тоже умела. И моих детей я и к бабкам водила, и сама всех этим увлекла. Очень много там всяких явлений. И даже перед смертью моего 36-летнего мужа приходил сам дьявол во плоти. Правда, свекровь сказала потом, что это за ним приходила смерть. Я-то теперь знаю, какая это смерть была. Теперь я и моя семья живем в Германии очень счастливо. Я не устаю Бога благодарить, из какой трясины Он меня вытащил благодаря молитвам моей сестры и мамы. Они тоже верующие. И я очень хотела бы, чтобы и моя свекровь со свекром, и их дети, и внуки все познали Бога. И за них не устаю молиться, чтоб там появились Господни делатели. Это деревня Б. Тонтой. Мне очень дорога, и если не получится свидеться при жизни, то всех бы хотела встретить на небесах. Рита Тонтой.

Газета нашего общения. От всей души благодарим за газету нашего общения, утешения и надежды. Забытый алтарь – это внимательное ухо для отчаявшейся души, для решающей исповеди и успокаивающий голос, помогающий уставшей душе найти путь ко спасению. Всякий раз, когда приходит газета, у нас в семье выстраивается очередь, и каждый старается прочесть ее первым, и всю, или почти всю. Потом мы ее относим в церковь, подшиваем, даем читать всем желающим. Виновницей нашей радости и знакомства с забытым алтарем, а также журналом «Сестра» является сестра Лена С. Пожалуйста, передайте, скажите нашей дорогой сестре Лене, что мы каждый раз в наших молитвах благодарим Господа за ее семью, за их любовь и заботу, молимся за восполнение их нужд перед Богом. И еще хочу через забытый алтарь сердечно поблагодарить всех братьев и сестер и все семьи, участвующие в материальной благотворительной помощи остро нуждающимся детям и детям-сиротам, приходившим благотворительную столовую при церкви «Надежда». Прежнее название церкви – Березовская, города Березовского Кемеровской области, организованную братом Олегом Багуном. Мы открыли свои сердца и руки, чтобы благотворить нуждающимся детям в далекой Сибири, согреть их своей одеждой и обувью, обрадовать своими игрушками и сладостями, вкладывая в это частицу веры и любви, терпения и надежды, молитвенно благословляя каждую вещь, каждую посылку. Слава Богу за ваш труд! Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздает ему за подаяние его. Притча 19:17. Я уверен, что это Слово Божье точно придет по адресу, не опоздает и не потеряется. Александр Гунько, Россия.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

Вышел в свет очередной третий номер нашей новой газеты накануне. Газета рассказывает о жизни христиан Израиля. Авторами материалов являются в большинстве своем израильтяне. Воспитывайте свое сердце. Приветствую всех друзей, читающих это приветствие. Наконец-то пришел к нам алтарь. По милостью Господь сохранил нас, друзья дорогие. За 5,5 лет террора Он несет нас, своих детей, пронзенной ладони, а другой прикрывает. Так пишет сестра Дора из Израиля в своем письме в газету накануне. «Я молюсь о тебе, Израиль». Газета накануне в добрый путь. Иди к простому люду, безутешному, и к знатным тем, кто отвергает суть, считая себе правыми, безгрешными. Веди народ, как верный Моисей, скрижали понеси свои печатные. Пусть в них сам Бог, Сын Божий, Назарей, сближая души к истине причастные. Сестра Валентина из Германии посвящает свои стихи новой газете.

Не введите в заблуждение евреев. Вы используете термины, такие как «звезда Давида» или «семисвечник», говорите о раввинах, цитируете священную Тору. А какое отношение вы имеете к ним? Если вы христиане, то, пожалуйста, не надо вводить в заблуждение евреев, так как еврейство отвергло Иисуса. Поймите, я не хочу никого обидеть. Я еврей, ученик Ешивы. Из опубликованного диалога в письмах между учеником раввинской школы и автором нашей газеты Самуилом Лихтманом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мы рады, уважаемые друзья, вновь приветствовать вас на волнах радиопередачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни, о вечности и о том, кто такой Иисус Христос и так далее. Сегодня мы открываем программу словами Иисуса Христа. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: Талантливому мыслителю и философу первого века Синике принадлежит такое высказывание. «Мы должны признаться перед самими собой, что мы злы и остаемся таковыми в будущем. Человеческий ум по природе извращен и стремится к запретному, и никто не может избавиться от этого сам. Кто-то должен протянуть руку и поднять человека».
1: Анализируя высказывания философа древности, нельзя не признать его глубокое знание человеческой натуры. И тем не менее, в этом высказывании есть существенный недостаток. Дело в том, что философ призывает признать испорченность нашей натуры. Наше бессилие самим исправиться не дает адреса, к кому мы могли бы обратиться с нашей нуждой. Он только неопределенно говорит о ком-то, кто бы мог протянуть руку к человеку и поднять. Возможно, сам философ не знал такой личности. Библия, в отличие от высказывания философа Синики, не только говорит о испорченности человека, но и предлагает нам помощь и избавление в лице Спасителя Иисуса Христа.
0: Дорогой друг, слушающий эту передачу, возможно, вы слышали об Иисусе Христе, но знаете ли вы что-либо достоверное о Нем? Кем Он в действительности является? Для чего Он жил на нашей земле? И что Он сделал ради нашего спасения? Ответ на эти вопросы вы услышите сегодня в беседе Ивана Петерса. Но перед этим послушайте песню.

Послушай радостную весть, что совершил для нас Христос, как Он оставил славу, честь и к нам пришел в долину слез. Этими словами, дорогие радиослушатели, начинается одна христианская песня, посредством которой верующие свидетельствуют о Иисусе Христе. Описывается эта радостная весть в Евангелиях. Их мы в Новом Завете имеем 4. Это значит, что 4 автора описали каждый с своей точки зрения, но под руководством самого Бога рождение, жизнь, служение, смерть и воскресение Иисуса Христа. Читая внимательно евангельские повествования, мы неоднократно встречаем указания на то, что жизнь Иисуса Христа не ограничивается только тем пребыванием на земле. Так, например, в 17 главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова молитвы, которую Иисус произнес непосредственно перед началом своих страданий. В этой молитве Он говорит Богу, Своему Небесному Отцу, начиная с 3 стиха следующее. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь сам Иисус Христос говорит о том, что Он существовал прежде всего другого. Это значит, что Он участвовал в создании всего мира. Когда Бог принял решение создать Вселенную и сотворить человека, то Он объявил об этом решении не в единственном, а во множественном числе. Об этом мы читаем в 26 стихе 1 главы Библии. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А в прочитанном выше тексте из 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Иисус просит Бога прославить Его славою, которую Он имел уже прежде бытия мира. Это значит, что Иисус уже участвовал в сотворении мира. Он был Богом в вечности. Особенно ясно об этом говорится и в первых стихах Евангелия от Иоанна. Там Иисус Христос назван Словом, и о Нем говорится следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Может быть, вам трудно проследить за этими словами, и поэтому я хочу прочитать их еще раз. И для лучшего понимания я вставлю вместо слова «слово» имя Иисус. Тогда мы читаем это место так. «Вначале был Иисус Христос, и Христос был у Бога, и Христос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Христа ничто не начало быть, что начало быть». И вот именно этому существующему от вечности Христу поручается одно очень важное дело. Мир, который посредством Его был сотворен, потерпел страшную катастрофу. Человек, которого Бог сотворил для того, чтобы иметь с Ним общение, согрешил, то есть совершил преступление против установленных Богом законов и правил. Это привело к отлучению человека от общения с Богом и тем самым от источника жизни. Смерть воцарилась над землей. Созданный для вечного общения с Богом человек стал смертным. Это последствия совершенного греха. Но Бог любит человека и не желает его гибели. Он не хочет, чтобы человек навсегда остался отлученным от Него. Отлучение человека от Бога связано с ужасными последствиями для человека. Отлученный от Бога человек подобен ветви дерева, отрезанной от ствола.
она лишается жизни. Так и человек без Бога живет только короткое время и погибает. Но в отличие от ветки, человеку дана бессмертная душа. И она продолжает жить вечно, а это страшная участь. Кроме общения с Богом существует только одна единственная возможность существования – это общение с дьяволом, врагом Божьим и человеческой души. Библия называет это вечное пребывание не смирившихся с Богом людей адом. Ад приготовлен Богом для дьявола, и тот берет туда с собою все, что ему удастся соблазнить. Но вот в евангельских повествованиях мы читаем о радостной вести. Для спасения человека от той ужасной участи в мир пришел тот, который участвовал уже при творении человека и вселенной. Христос, оставив небесную славу, принимает образ человека. Он становится во всем подобным нам, для того, чтобы объяснить нам путь к Богу. Да, больше того, Он проложил для нас этот путь. И Он мог сказать в молитве Своему Небесному Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». В 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Бог стал человеком. Вот радостная весть Евангелия. В своем послании к филиппийцам апостол Павел напоминает об этом верующим: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». В Библии мы, конечно, читаем и о многих причинах, побудивших Христа прийти на эту землю. И причин этих много. О всех их мы сегодня не сможем говорить. Но есть некоторые, особенно важные причины воплощения Христа. Он сам выразил это следующими словами. Их мы читаем в 10 стихе 19 главы Евангелия от Луки. Там Христос о самом себе говорит: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Мы уже говорили о гибели человека по причине его греха пред Богом и о том, что Бог есть любовь. Любовь – это его существо. Именно поэтому он уже в самом начале, когда Адам и Ева нарушили его запрет, обещает послать в мир Спасителя, который снова восстановит общение между Богом и человеком. И вот первая причина воплощения Христа, о которой я хочу говорить, заключается в том, что Он пришел на землю для того, чтобы исполнить обетование, то есть обещание Божие. В 15 стихе 3 главы книги Бытие Бог говорит о отношении между семенем жены, то есть потомством Евы, и семенем змеи, в образе которой дьявол соблазнил Еву. И там Бог уже сказал, что семя жены, то есть Христос, поразит однажды дьявола в голову. И в Евангелиях мы читаем историю о страданиях и смерти Христа. Это именно и была та борьба, которую предсказал Бог. Но своим славным воскресением Иисус одержал чудесную победу над ним. Ева подалась его искушению, а Христос победил дьявола. Но еще и другие обетования давал Бог людям через своих пророков. Он постоянно напоминал о том, что в определенное время в мир придет Спаситель. Так, например, пророк Исаия, живший 700 лет до рождения Христа, в точности предсказал это событие. В 6 стихе 9 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец Вечности, Князь Мира. Да, дорогие, для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, Иисус Христос исполнил Своим пришествием на землю обетование Божие. Вторая причина воплощения Христа та, что Он пришел на землю для того, чтобы открыть или показать нам Бога. В Ветхом Завете Библии Бог открывался людям как Творец и Создатель всего. А Иисус Христос, Сын Божий, пришел для того, чтобы открыть нам Бога как Отца. И особенно ясно об этом опять-таки говорится в Евангелии от Иоанна. В 18 стихе 1 главы мы читаем: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, то есть Иисус Христос, Он явил». И в 9 стихе 14 главы этого же Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Видевший Меня, видел Отца». И еще в 30 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна: «Я и Отец одно». Итак, зная, каковым был Христос, мы можем знать, каков Бог. Иисус пришел для того, чтобы открыть нам Бога. Знаете, дорогие слушатели, здесь я хочу немного остановиться. Хоть то, что я хочу сейчас сказать, не совсем относится к нашей сегодняшней теме, но все же я считаю это очень важным. Я хочу спросить вас, какие представления имеете вы лично о Боге? И второй вопрос: откуда у вас эти представления? Как они образовались? Ответьте сами себе на эти вопросы. Многие представления о Боге возникли у людей по собственному мнению, по рассказам людей, по примерам поведения тех, которые утверждали о себе, что знают Бога. Но все это, дорогие, только ложь в истинном смысле слова. Единственное правильное представление о Боге мы можем получить только смотря на Иисуса Христа. Только Он дал нам истинное откровение сущности Бога, и нет другого источника познания о Нем. Все остальное – человеческая спекуляция, обольщение, ложь и злоупотребление именем Бога, за которое все злоупотребляющие им понесут однажды страшное наказание. Поэтому я хочу дать вам сегодня совет. Проверьте ваше личное мнение о Боге и сравните его с Иисусом Христом. Я надеюсь, что вы можете быть такими искренними и хоть в глубине своего сердца, для себя лично, сделаете это сравнение и примете решение. Как вы хотите видеть Бога? По вашим переживаниям, мнениям? Или таковым, как Он есть, в образе Иисуса Христа? Да? Иисус Христос явил нам Бога, и в этом мы имеем огромную привилегию. Принимая Христа, то есть Бога, мы можем стать детьми Божьими, и Бог становится нашим Отцом. В 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот они, чудесные возможности или последствия пришествия Христа на нашу землю. Есть, конечно, еще много других причин Его воплощения. Он пришел, например, для того, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел для того, чтобы стать истинным первосвященником, для того, чтобы удалить грех, для того, чтобы дать нам пример святой жизни и для того, чтобы подготовить свое второе пришествие. Но, конечно, рассмотреть все эти пункты в отдельности у нас нет сегодня времени. Но я думаю, что самое главное уже сказано. Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. А погибшие мы все.
Но чудесная евангельская весть состоит в том, что Иисус своим воплощением исполнил обетование Божие и показал нам сущность Бога. Он открыл нам Его как любящего Отца, который хочет иметь общение со своими детьми. А детьми Божьими люди могут стать только приняв верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и предложения пишите нам по адресу нашей миссии «Волна надежды». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус дал простой ответ фарисеям, ратовавшим за соблюдение субботы. Бог делает. Слово «делать» и производное от него «дело» 7 раз встречаются в заявлении Христа фарисеям. Они говорили о законе, он же о любви. Как Бог может отдыхать от своих дел? Он ведь и сейчас продолжает работать. Поскольку грех и смерть затронули все творение, то весь мир был отделен от Творца. Бог до сих пор пытается спасти заблудших и вернуть восставших к себе. Его цель – наша святость и пребывание в Его любви. Исцеление в субботу, по сути, образец Божьей работы. Иисус проповедовал о благодати и совершал чудеса любви даже тогда, когда это запрещалось законом. Любовь – исполнение закона. Исцеление в субботу было вызовом лицемерной набожности, лишенной любви. Поэтому иудеи кричали: «Иисус нарушил субботу! Завет рушится! Этот человек – враг закона, еретик, придумавший свои законы! Он опасен для нашего народа!» Никто из них не видел ни любви Христа к людям, ни его победы на земле. Они были слепы. И сегодня люди по этой же причине не видят в Иисусе своего Спасителя. Иудеи негодовали еще и потому, что Иисус назвал Бога своим Отцом. В их глазах это было ересью. Они восклицали: «Бог один, у него нет сына!» Как Иисус может назвать Бога своим Отцом? Это указывает на то, что они не имели духа и не знали Писаний, где можно найти некоторые пророчества о Божьем Отцовстве. Бог называет свой народ «моим сыном». Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Книга пророка Осия, 11 глава, 1 стих. И народ называл Бога Отцом. Книга Второзакония, 32 глава, 6 стих. Псалом 102, 13 стих. Исаия, 63 глава, 16 стих. И Иеремия, 3 глава, 4 и 19 стихи. И 31 глава, 9 стих. О своем царе Бог также говорил: «Мой сын». Вторая книга Царств, 7 глава, 14 стих. Но по отдельности ни один человек из ветхозаветнего народа не имел права сказать Богу «Отец». Для иудеев это было недопустимым богохульством и считалось дерзостью. Они знали пророчество о Мессии, который принесет вечную жизнь, и их ненависть к Иисусу демонстрировала неверие в то, что Он Мессия. Иисус объяснил иудеям, что Он делает то же, что и Отец, с мудростью и любовью. Он заверил людей, что может делать все, что делает Бог. Иудеи были шокированы этим еще больше. Всякий, кто возвышает себя до положения Бога, должен быть изгнан. Они возненавидели Иисуса и считали его еретиком, заслуживающим смерти.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 19 и 20. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».
0: Иисус ответил на ненависть иудеев любовью и сопоставил их враждебные чувства с делами Бога, совершающимися в любви. Да, Сын делает то же, что делает Отец. Иисус не делает ничего в одиночку. Его совершенное отношение с Отцом можно сравнить с тем, как дитя смотрит на своего отца, видя работу его рук, и в точности подражает ему. Таким образом, Иисус смирил себя и, вернув славу Отцу, прославил его. Так и мы, пусть и не идеальные служители, призваны прославлять имя нашего Отца, как это делал Иисус. Благодаря смирению и самоотречению Иисус получил власть делать дела своего Отца. Имена, дела и качества Отца принадлежат и Ему. Он есть истинный и вечный Бог, сущий, любящий и достойный славы. Его единство с Богом неоспоримо. Бог Отец возлюбил Христа за то, что Сын ничего не утаивает от Него. Отец разделяет свои права, планы и дела с Сыном. В этом видно единство Троицы и вся любовь, с которой каждая из ее личностей производит свою работу. Святая Троица трудится постоянно, чтобы остановить войны, жестокость и ненависть в нашем мире. Насколько же велика разница между его делами любви и бездействием законников? Молитва. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам своего Сына. Через Его дела Ты показал нам, кто Ты и что Ты делаешь. Освободи нас от всех законнических дел, чтобы мы выбрали дела любви. Помоги нам раскаяться в неправедных путях. Просим Тебя за тех, кто духовно слеп. Пусть они увидят освобождающую силу Твоей любви и, проявив послушание, подчинятся Тебе. Вопрос 39. Как и почему Бог работает со Своим Сыном? 3. Христу дана власть воскрешать мертвых и совершать суд. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 20 по 30 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 20 по 23. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
0: Как велики чудеса, невозможные для человека, но совершенные Иисусом!

отдалившийся от Бога человек погибнет духовно, душевно и телесно. И наоборот, приближающийся ко Христу оживет и получит вечную жизнь. Спаситель хочет оживить и пробудить вас. Нуждаетесь ли вы в нем? Или упорствуете, живя во грехе? От начала своего существования Вселенная зыждилась на истине. Даже если люди и пренебрегают своим Господом, убивая и обманывая друг друга, истина неизменна. День суда – великий день отчета. Божий гнев изольется за всех обиженных, особенно за вдов и слабых. Бог доверил суд Христу. Он будет судить все народы, языки и религии. Иисус был безгрешным, но Он был человеком, и потому очень хорошо знает нас и наши слабости. Его суд будет справедливым. Когда Он явится во славе, все племена и народы земли будут жалеть о том, что не узнали, презрели и отвергли Его. Осознаете ли вы это? Затем все падут на колени перед Сыном. Те, кто отказывались почитать Христа на земле, будут в страхе и трепете славить Его. Христос достоин всей власти, богатства, премудрости, чести и славы. Книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Он примирил мир с Богом. Он был кротким агнцем, закланным за нас. Бог и Сын не только схожи любовью и могуществом в своих делах, они одинаково достойны славы и поклонения, воздаваемых им. Вот почему Иисус не отвергал поклонение людей, будучи на земле. Мы должны почитать Сына так же, как и Его Отца. И к Сыну, и к Отцу можно обращаться в молитве. Отвергающие Христа или уничижающие Его отвергают самого Отца. Бог сам избрал Сына. Главная причина, почему люди отвергают сыновство Христа и не хотят поклониться Ему, состоит в порочности их мышления. Они не хотят и не могут познать, кто есть Бог на самом деле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Цель жизни. Для какой цели Христос пришел на эту землю? У Христа была определенная цель. А для какой цели Никодим пришел ко Христу? Чтобы встретиться с Ним, узнать Его, познакомиться с Ним ближе. Может быть, Никодим не совсем ясно понимал свою цель, но зато Христос знал свою цель. Он врач для погибающих, для умирающих от греховных ран. И вот он, исцелитель, говоря с Никодимом, открывает ему врата небесные через свое слово. Иисус Христос это сделал и для самарянки Иоанна 4, которая была грешницей. Он вступил в разговор, в процессе которого она узнала, без всяких грубых замечаний со стороны Христа, что она грешница. Она увидела себя такой, какой она была на самом деле. Потом она идет в город и свидетельствует. «Сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Иоанна 4:29. В нем она вначале увидела Иудея, потом Господина, затем Пророка, но в конце концов она узнала, что он Мессия. Есть много людей, которые говорят, что Иисус – великий Учитель, но это недостаточно. Надо его узнать как великого Спасителя. И он единственный Спаситель, и нет другого. Многие люди носят имя Иисус, но это имя их не спасает, а спасет тот Иисус, который носил это имя 2000 лет тому назад, живя на земле. Имя его магическим образом никого не спасает, но Иисус Христос сам является Спасителем. Так же, как деревянный крест, на котором был распят Христос, не имеет значения, но тот, который висел на этом кресте, он спасает. И нет другого имени, нет другого человека, через которого мы могли бы получить спасение, кроме Иисуса Христа. Деяния 4:12. Мы знаем об этом из Писания, из слов апостола Павла. «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». 1 Тимофея 3:16. Бог принял образа человека в Сыне Своем Единородном. Пришел на эту землю, чтобы спасти нас. Об этом знают те, которые приняли любовь Божию и получили рождение свыше, слушавшие Слово Божие и обратившиеся к Господу с искренним сердцем. Они познали силу Его любви. Когда исцеленного от слепоты человека спросили: «Как открылись у тебя глаза?» Иоанна 9:10. Он рассказал, как это было. Ему говорят:
2: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник!» Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
1: Иоанна 9:24-25. Обвинители говорят ему:
2: «Сего же не знаем, откуда он!» Человек, прозревший, сказал ему ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи».
1: Иоанна 9:29-30. Если вы чувствуете себя духовно слепыми, и вам Библия непонятна, небесные тайны от вас сокрыты, то будьте честны и скажите Богу так: «Господи, открой мои очи, чтобы я увидел славу Твою, чтобы я познал Тебя. Я слепой, я вырос в такой среде, где мой ум был затуманен всевозможными учениями, засорен всяким сорняком. Но Ты – любовь. Я слышал, что Ты прощаешь грех и исцеляешь. Ты явил свою силу и милосердие, когда был на земле. Встретив грешницу, женщину, осужденную на избиение камнями, Ты простил ее и сказал: «Иди и впредь не греши». Если ты на самом деле творишь это, яви и мне твою силу. Открой мой ум к разумению Писания, войди в мое сердце. Какая цель вашей жизни? К чему вы стремитесь? Для чего вы живете? Если вы недавно приехали в Америку, для какой цели вы приехали сюда? Чего вы здесь ищете? Если вы здесь ищете духовную свободу, если вы здесь ищете волю Божию, вы получите благословение. Если вы здесь ищете богатство, вы никогда не насытитесь им. Будете иметь миллион, захотите иметь другой. Такова натура грешного человека. Но великое приобретение – это быть благочестивым и довольным. И этого благочестия без Христа не достичь. Со Христом черствый хлеб гораздо вкуснее, приятнее, чем без Христа целый дворец со всеми удобствами. Платон Харчла. Духовный градусник. 1 Коринфянам 13:4-7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, любовь не радуется неправде, любовь сорадуется истине, любовь все покрывает, любовь всему верит, любовь всего надеется, любовь все переносит. Руководство для использования. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Пользоваться этим градусником очень просто. Писание говорит нам, что Бог есть любовь. Поскольку мы называемся детьми Божьими, то мы есть дети любви. Значит, все качества любви должны проявляться в нас так же, как и в нашем Отце Небесном. Во втором столбике перечислены качества любви, которые и заложены в основу духовного градусника. 1 Коринфянам 13:4-7. Прежде чем начать процедуру, проверим, работает ли этот градусник или нет. Сделать это очень просто. Начните перечислять все качества любви, записанные во втором столбике, но вместо «любовь» подставляйте слово «Христос». У вас получится такая фраза: «Христос долготерпит». Подходит это ко Христу? Конечно. Следующее качество: «Христос милосердствует». Подходит это ко Христу? Вполне. «Христос не завидует». Подходит это ко Христу? На 100%. И так далее, по порядку. В заключении вы увидите, что все качества любви полностью соответствуют Христу. Таким образом, мы убеждаемся, что этот градусник работает, ибо Христос есть наш идеал для подражания. Теперь вместо слова «Христос» поставьте свое имя, например, «Владимир не завидует», и сравните, соответствует ли ваша жизнь качествам любви, как соответствует этим качествам жизнь Христа. И вы будете точно знать свою духовную температуру. Это особенно важно делать сейчас, в критический период жизни на земле, перед приходом нашего Господа. Очень многое в жизни сегодня зависит от нашего духовного состояния пред Господом. Всегда имейте этот градусник при себе. Повесьте его на стене вашей молитвенной комнаты. И когда вы склоняетесь на колени, проверяйте, соответствовала ли ваша жизнь этому градуснику в прошедшем дне. Ревнуйте и стремитесь к тому, чтобы ваша духовная температура полностью совпадала с этим замечательным градусником. В этом есть залог вашей благословенной жизни на земле и гарантия свободного входа в Царство Небесное.
2: Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
1: 1 Иоанна 3:18. Владимир Мысин.
3: Как я стал пресвитером. Владимир Вильчинский. Брест, Харрисонбург. Когда судили пресвитера Шепетунька, диакона Котовича и двух молодых братьев нашей церкви, мне исполнилось всего 34 года, и я был полон сил. Самоотверженное поведение братьев на суде укрепило мое духовное состояние, и крылья веры помогли мне не только принимать участие в церковном служении словом проповеди, но и восстановить духовный оркестр. Мы начали организовывать подпольные детские воскресные школы. В скором времени меня избрали в члены церковного совета. Пресвитером был брат Трофим Корнеевич Файдак. Так как церковь нуждалась в служителях, было решено из членов церковного совета избрать двух диаконов. Выдвинули и мою кандидатуру. 2 года я нес служение диакона, будучи на испытательном сроке. А когда пришло время рукоположения, церковь предложила рукоположить меня на пресвитера. Это было для меня неожиданностью. Я понимал, что этот ответственный труд мне не под силу, и отказался. Церковь дала мне месяц на размышление. С постом, молитвой и надеждой на Божью помощь я дал согласие. Итак, в июле 1966 года меня рукоположили на пресвитера. Это было радостным торжеством как для церкви, так и для нас. Не могу не упомянуть служителя и моего духовного отца, который нас рукополагал, давая наставления, особенно в верности в служении Господу и церкви. Он учил не только совершать такие духовные требы, священнодействия, как хлебопреломление, крещение, бракосочетание, но и заботиться о каждом члене церкви, не уклоняться от больных вопросов, но вовремя решать их, быть бескомпромиссным с властями, имея ясное понимание на основании Слова Божьего, что принадлежит Богу, а что кесарю. Он наставлял нас не уходить с поля сражения, даже если грозит тюрьма. Не быть гордыми, считаться с другими и не искать своего. Не быть поспешными в отлучении, и лучше ошибиться в милости, чем в строгости. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Таким он был на самом деле. Дорогой в Господе брат и служитель Божий Артем Александрович Хивук. Он принял служение пресвитера в особое трудное время для церкви и для него самого. В сталинские годы, когда к нам в Западную Белоруссию пришла советская власть, пресвитера церкви Киричуна ночью забрали красные партизаны и живьем закопали. В этот трудный для церкви момент Артем Александрович и принял служение вместо брата-мученика и нес его бескомпромиссно, чем не угодил властям. Он судом города Бреста был осужден на 25 лет лишения свободы. Господь сохранил здоровье братьев, и после смерти Сталина они оба вернулись после 10 лет северных лагерей. Оба остались верными Господу и продолжали служение в церкви. После рукоположения и всех наставлений, которые Артем Александрович сделал мне и моей жене, в присутствии церкви он вручил мне памятку пресвитеру, в которой было 20 пунктов. Она сохранилась у меня и по сей день.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава третья.
4: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее и Траханицкой области, а Лисане четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
5: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
4: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
6: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
4: И спрашивал его народ:
7: «Что же нам делать?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
4: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
8: «Учитель, что нам делать?»
4: Он отвечал им:
6: «Ничего не требуйте более определенного вам».
4: Спрашивали его также и воины:
9: «А нам что делать?»
4: И сказал им:
6: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
4: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
6: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
4: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Матафеев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
3: Глава четвертая.
4: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол:
10: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
4: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол:
10: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
10: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
4: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
11: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
4: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
11: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
4: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
12: «Не Иосифов ли это сын?»
4: Он сказал им:
11: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
4: И сказал:
11: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сириянина».
4: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
10: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
4: Иисус запретил ему, сказав:
11: «Замолчи и выйди из него!»
4: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
13: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
4: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
10: «Ты Христос, Сын Божий!»
4: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
11: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
4: И проповедовал в синагогах галилейских.
3: Глава 5.
4: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
11: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
4: Симон сказал ему в ответ:
14: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
4: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
14: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
4: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
11: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
4: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
15: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
11: «Хочу, очистись».
4: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, И сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
11: «Прощаются тебе грехи твои».
4: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
16: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
11: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи»,
4: сказал он расслабленному:
11: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
13: «Чудные дела видели мы ныне».
4: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
11: «Следуй за мною».
4: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
17: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
11: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
4: Они же сказали ему:
18: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
4: Он сказал им:
11: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
4: При сем сказал им притчу:
11: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
16: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
11: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
4: И сказал им:
11: «Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
11: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
11: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
11: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
11: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
4: Сказал также им притчу:
11: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево, познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
3: Глава седьмая.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
19: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
20: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
11: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
11: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
11: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
21: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
22: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
22: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы остановились на том, что Иисус был искушаем в пустыне в течение 40 дней. Этому евангельскому событию посвящено немало произведений литературы и искусства. В романе Достоевского «Братья Карамазовы» «Размышления об искушении Иисуса» автор излагает от имени великого инквизитора. Этот вымышленный персонаж напоминает Иисусу о тех трех искушениях, которые предлагал ему в пустыне сатана. На мой взгляд, эти размышления звучат очень актуально для нашего времени. Вот послушайте, что он говорит. «Видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы, ибо какая же это свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя, и которым разрушится храм твой. Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Так размышлял великий инквизитор, упрекая Иисуса в том, что он отверг искушение сатаны. И хотя в романе Иван Карамазов подвергает сомнению правильность выбора Иисуса, мы знаем, что он не прав. Да, человек слаб и подвержен искушению. Его плоть требует скорее хлеба земного, чем небесного. Но созданный по образу и подобию Божьему, человек наделен свободной волей. Добровольно избрав послушание Богу, мы получаем помощь и поддержку от того, кто сам претерпел искушение и может искушаемым помочь. Все дело лишь в том, что выбрать – служение сатане или служение Богу. Иисус ответил на предложение Искусителя словами из Пятикнижья Моисея, книги Второзакония. Давайте и мы продолжим изучение Священного Писания. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы Евангелия от Луки. В предыдущей передаче мы говорили о том, как сатана искушал нашего Господа Иисуса Христа. Начиная с 14 стиха 4 главы, мы читаем, что после искушения Господь возвращается в Галилею, в свой родной город Назарет. Надо сказать, что публичное служение нашего Господа началось именно в его родном городе. И началось оно с того самого момента, как он был изгнан своими собственными соплеменниками. Итак, 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». После искушения в пустыне Господь обрел силу Святого Духа. В результате искушения с нами могут произойти две вещи. Искушение либо укрепит, либо ослабит нас. То же самое делает с молодыми людьми служба в армии. Она либо делает юношей мужчинами, либо ломает их. Не знаю, как насчет армии, но искушения и испытания действительно либо придают нам сил, либо отнимают все наши силы. Есть одна старая поговорка, которая гласит, что одно и то же солнце топит воск и обжигает глину. Причем все зависит от самого материала – воска или глины, а вовсе не от солнца. Бог не будет намеренно ожесточать нас точно так же, как Он не ожесточал сердце фараона. Фараон сам ожесточил свое сердце, а Бог лишь сделал так, чтобы этот факт стал очевиден всем. Бог в лице Иисуса Христа отождествил себя с человечеством, и Священное Писание подтверждает этот факт в послании к евреям во 2 главе в 17 стихе. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Господь Иисус Христос стал человеком, а потому после испытания в пустыне ему нужно было укрепление Святого Духа. И если даже наш Господь нуждался в поддержке Святого Духа, насколько это необходимо всем нам? Далее читаем 15 стих. «Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». После своего искушения Господь отправился в Галилею и пошел в синагогу. Сказано, что он был прославляем от всех. То есть жители Галилеи хвалили и возвеличивали Иисуса. Однако помните, друзья мои, что человек может славить Бога и в то же время отвергать Его. Вы можете воспевать Господу хвалу и одновременно нарушать Его требования. Помните, что тот самый народ, который пел «Осанну Иисусу» и желал сделать его царем, на следующий день присоединился к толпе, которая радовалась его распятию. И когда я думаю об этом, моему взору предстает картина, где на переднем плане изображен Голгофский крест, а на заднем плане ослик, который жует разбросанные по улицам пальмовые листья. Именно так все и было. Сначала его прославляли, а на следующий день вели на распятие. Далее Лука описывает происшествие в синагоге в Назарете, и это событие имеет очень глубокий смысл. Прочтем стихи с 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это событие описывает только

Времена нашего Господа синагоги представляли собой одно из самых важных религиозных учреждений иудейской культуры. Сами синагоги возникли, по всей видимости, во времена Вавилонского изгнания. Евреи были оторваны от своей родины, от храма и от жертвенника. И, несомненно, их естественным желанием было объединиться вокруг тех людей, которые отличались особой набожностью и благочестием. Так они могли послушать Слово Божье и поучаствовать в своего рода богослужениях. В книге пророка Иезекииля в 14 и 20 главах упомянуто, что старейшины народа Израиля приходили к пророку Иезекиилю, чтобы услышать Слово Бога. И это, по всей видимости, во многом напоминало обстановку будущих синагог. После возвращения народа Израиля из изгнания синагоги сохранились. Первоначально они представляли собой лишь место изучения закона Моисея. Однако позднее в синагогах стали совершаться молитвы и читаться проповеди. Но основным их предназначением – оставалось наставление людей в законе. Во времена нашего Господа синагоги можно было найти во всех достаточно больших городах. Мы мало знаем о детстве и юности нашего Господа, так что этот период часто называется периодом молчания. Мы можем лишь высказывать догадки относительно того, что происходило в жизни нашего Господа в это время. Будучи сыном плотника, он, вероятно, работал плотником 6 дней в неделю. Однако, я могу с уверенностью сказать, что он делал 1 раз в неделю. По субботам он ходил в синагогу. Он приходил в это особое место поклонения, потому что там он мог свидетельствовать людям. Итак, Господь возвращается в свой родной город и приходит в синагогу. Ему дают книгу, и он начинает читать. Это были строки из книги пророка Исаии. В те времена Библия еще не имела деления на стихи и главы. Но если воспользоваться современной системой обозначений, то Иисус читал отрывок из 61 главы книги пророка Исаии, стихи 1 и 2. И здесь важно отметить, где именно Господь прервал чтение. Иисус не прочел фразу «И день мщения Бога нашего». Удивительно здесь то, что он остановился на середине предложения, не дочитав до конца. Он как бы оборвал фразу на полуслове и закрыл книгу. В некоторых переводах то место, где остановился Иисус, отмечено точкой с запятой. Однако в тексте, который читал Иисус, никаких знаков препинания не было. То есть Господь просто опустил следующую фразу «И день мщения Бога нашего». А также он ничего не сказал о фразе, которая следовала далее. Знаете почему? Потому что далее Иисус посмотрел на собравшихся и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь прочел лишь этот отрывок пророчества, который был исполнен к тому моменту. Что же касается недочитанной части, то она еще только должна будет сбыться в момент его второго пришествия. То есть, день мщения Господнего еще не наступил. Вы можете спросить, что это за день мщения? Это то самое время, о котором Бог сказал во втором псалме в 8 стихе. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Как именно Бог собирается дать Иисусу в наследие народы? На это отвечает 9 стих того же псалма. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Именно таким образом придет к власти Господь. И это будет истинным днем мщения. Это будет великий день Господень, который произойдет тогда, когда Христос придет в этот мир во второй раз. Иисус пришел в первый раз, чтобы проповедовать Евангелие нищим,
чтобы они могли спастись. Он пришел, дабы принести

0: главную весть о спасении. Мы по-прежнему живем в этот чудесный день, день Евангелия. Но когда он придет во второй раз, это уже будет днем мщения. Читаем 22 стих. «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын?» Жители Назарета смотрели на Иисуса и видели в нем лишь обычного плотника, сына Иосифа. И это было их камнем преткновения. Как плотник мог быть мессией? Лука ясно демонстрирует нам здесь, что физически Иисус ничем не выделялся среди прочих людей, ибо он облекся в хрупкий человеческий облик. Читаем стихи с 23 по 27. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне предисловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Господь дает здесь замечательную иллюстрацию. Он приводит в пример 2 язычников, которые даже не жили на территории Израиля. Одну – вдову из Сарепты Сидонской, и второго – Неемана сириянина. Жизни этих обоих Бог чудесным образом затронул своей рукой. Господь пытается показать жителям Назарета, что они – его собственные соплеменники вот-вот были готовы упустить чудесные благословения лишь потому, что не желали принять того, кто он такой. Точно так же и во времена пророка Илии в Израиле было немало прокаженных и вдов, однако ни один из них не получил исцеления и помощи. Читаем далее стихи с 28 по 30. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Итак, жители Назарета отвергли Господа. Назарет расположен в достаточно гористой местности, а потому эти люди повели Иисуса на вершину горы, собираясь сбросить его вниз с утеса. Но Иисусу удалось каким-то непонятным образом скрыться от них. Далее мы читаем, что Иисус перемещает центр своего служения в Капернаум и продолжает свою работу. Читаем 31 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние». Начиная с этого стиха и до конца главы дается описание одного дня из жизни Иисуса. Как желали бы многие из нас провести с ним хотя бы один день? И Лука делает это возможным для нас. И Матфей, и Марк сообщают нам о том, что Господь Иисус сделал Капернаум, город на берегу Галилейского моря, главным городом своего служения вместо Назарета. Он вынужден был пойти на этот шаг, поскольку его собственные соплеменники не пожелали принять его. Однако настал день, когда Господь был вынужден и жителям Капернаума сказать слова, которые Лука приводит в 10 главе в 15 стихе. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». В связи с тем, что центр его служения находился в Капернауме, перед жителями этого города раскрывались потрясающие возможности. Однако Божий свет возлагает на людей особую ответственность. Далее, 32 стих. «И дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью». По субботам Господь учил народ в синагогах, но Он учил не так, как книжник или фарисей. В Его учении чувствовалась власть, на которую Он опирался. Стихи с 33 по 37. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий!“» Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Мы живем в то время, когда бесовство вновь поднимает свою отвратительную голову. Поклонение сатане стало в наши дни реальностью. Бесы бесчинствовали во времена нашего Господа, но и сейчас они тоже не сидят без дела. Даже использованием наркотиков невозможно объяснить некоторые поступки и чудовищные преступления, которые совершают некоторые люди в наши дни. Единственное логическое объяснение этим явлением – это деятельность и участие сатаны. После синагоги Господь, по всей видимости, отправился в дом Петра, и там ему довелось исцелить тещу будущего апостола в стихах с 38 по 39. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Сказано, что теща Петра находилась в горячке, то есть в лихорадке. Мы читаем, что это была весьма сильная горячка. Но Господь запретил горячке и утихомирил болезнь. Точно так же Господь поступал и с грехом. Мы читаем, что теща Петра сразу же исцелилась и стала служить им. Когда Христос исцелял кого-либо, здоровье возвращалось к человеку немедленно, и длительного процесса выздоровления не требовалось. Это, несомненно, было чудо. Иногда меня спрашивают: «Вы верите в божественное исцеление?» На это я всегда отвечаю: «А какие еще исцеления вы знаете?» Все исцеления совершаются силой Бога. Именно это и хочет сказать нам врач Лука, хотя далеко не все доктора осознают этот факт. Один мой знакомый врач как-то сказал мне следующие слова: «Именно Бог дает исцеление всем моим больным, хотя счет за лечение они получают от меня. Я могу назначить пациенту лечение, но врачует именно Бог». И это, друзья мои, истинная правда. Далее мы читаем стихи с 40 по 44. «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: „И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан“. И проповедовал в синагогах галилейских». Этот день начался для Иисуса рано поутру, когда он пошел в синагогу. А теперь мы читаем о вечере того же дня. Господь вышел к собравшемуся там народу, исцеляя и ставя на ноги немощных. Матфей в 8 главе в 17 стихе своего Евангелия, рассказывая об этом событии, приводит цитату из Ветхого Завета: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Господь чудесным образом исцелял людей, как и предрекал Исаия в 53 главе в 4 стихе. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Господь взвалил на Себя немощи и болезни людей, несмотря на то, что народ Израиля считал, что это Он был наказан, поражен и уничижен Богом. Иногда и мы относимся к Господу так. Но дело в том, что Иисус исцелял этих людей совсем не по их вере. Лишь Его великое сострадание побуждало Господа заступаться за этих несчастных. Нам сказано в послании к Галатам, в 6 главе, во 2 стихе, что мы должны демонстрировать подобное соучастие и в наши дни. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Давайте же все будем стремиться к этому. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч!
1: Сегодня мы говорили о начале служения Иисуса после того, как Он одержал победу над искушениями в пустыне. Придя в свой родной город Назарет, Иисус пошел в синагогу, где собирались для того, чтобы послушать чтение Священного Писания. Открыв книгу пророка Исаии, он прочитал отрывок из 61 главы, который однозначно указывал на то, что он Мессия. Иисус заявил о себе как о Мессии, готовом дать то Царство Небесное, которое было обещано народу израильскому. Кроме того, он показал, что Бог посылает через него лето благоприятное, то есть время спасения Мессии, Израиля и всего человечества. Однако жители Назарета не приняли его свидетельство. И вот что удивительно. На протяжении многих веков народ ждет своего Избавителя, взывает о нем к Богу, а когда Бог посылает его в мир, они отвергают свое спасение. То же самое происходит и сейчас. Бог предлагает свое спасение людям, но немногие принимают его. Что выберете вы, дорогой друг, принять Христа или отвергнуть? От этого решения зависит ваше спасение. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 530-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 30 сентября у Славы Горячкина из казахстанского города Костанай день рождения. Его родные, две сестры, племянницы с их семьями и племянник от всей души поздравляют его и хотят пожелать много радости и счастья, здоровья и, конечно же, Божьего сопутствия и его охраны на извилистых жизненных путях. Пусть жизнь твоя будет разнообразной и многоцветной и всегда освещается Божьей любовью и его заботой о тебе. Благослови тебя, Господь, на все последующие годы жизни на земле.
1: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
0: Псалом 106, стихи 29 и 30. Прошел снова год твоей жизни, ты старше немного теперь и ближе к небесной отчизне. Дай Бог, чтоб дойти без потерь. Дай Бог тебе сил и здоровья, пока ты еще на пути. Господь тебя вечной любовью хранит, чтобы мог ты дойти. Еще твои руки и ноги послушны тебе на земле. Да, дни на земле твои многие, виски уж твои в серебре. Дай Бог тебе здравия свыше и ясности мыслей во все дни. Моленья людские Бог слышит, угодны ему все они. Пусть в год этот новый прибудут родные твои все с тобой. Пусть счастливы все с тобой будут, хранимые Божьей рукой.

0: 1 октября у нашей постоянной заказчицы Юлии Раймер 70-летний юбилей. И по этому замечательному поводу для нее сегодня прозвучат слова пожеланий и благословений. «Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилье унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду ненастье, дождем благословит тебя любви и радости и счастья». А сейчас для именинницы юбиляра Юлии Раймер по желанию ее родных, а также близких подруг прозвучат стихотворения под названием «На 70-летие», 2 и 3 стихи 45-го псалма и песня, которая называется «Вижу Бога каждый день». Мелькали дни минута за минутой, в итоге 70 прожитых лет. Идет отсчет их, будто в гору, круто, где остановки и привалов нет. Часы спешат, и все быстрее с годами, а где-то там остались позади столь бережно хранимые сердцами ушедших близких и друзей следы. А мы в пути, и циферблат считает секунды в нашем дне очередном, и сердце наше не подозревает, который день последним будет днем. Благодарим за все, дарованное Богом. Черта у горизонта не страшит. Мы верим, вечность встретит за порогом, которая нас с юности манит. Пусть дни летят, и пусть благословение, в котором сил и бодрости запас, пошлет тебе Всевышний в день рождения на каждый предстоящий день и час. То, что бесценно для души, что вечно, тебе желают все твои друзья, ну и, конечно, христианская церковная семья.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». От имени всех братьев и сестер большой многодетной семьи к нам на студию по электронной почте пришло письмо от Марии Ламерт. И вот что она пишет. «Мы хотим поздравить наших родителей Валерия и Елену Фризин с бриллиантовым свадебным днем. Через все годы совместной жизни они пронесли верность, уважение и преданность друг к другу. Родили и вырастили в сложнейших условиях 12 детей, за что мы им бесконечно благодарны. Что мы имеем столько братьев и сестер, является для нас истинной ценностью. В течение 60 лет семья выросла и насчитывает вместе с партнерами, детьми, внуками и правнуками 114 человек. Дорогие наши любимые родители, сегодня у вас невероятный, поистине бриллиантовый юбилей – 60 лет вместе. Мы поздравляем вас, гордимся вами и благодарим Бога, что вы у нас есть. Спасибо за ваши добрые сердца, за огромную помощь и поддержку все эти годы. Мы желаем вам много благословений от Господа, здоровья, мира в доме и радости от каждого нового совместного дня. Пусть Господь вас хранит, а мы всегда будем рядом. Какая сила в глубине молитвы! Бог исцеляет и дает покой, чтоб устоять нам в непосильной битве. Ему доверим жизнь и путь земной, свои заботы возложив в смирении на его плечи, доверяя все и радоваться каждому мгновению, взамен не ожидая ничего. Какое счастье, утешение это, которым утешает нас Отец, ведь мы не сироты, его родные дети, творение его. Он наш Творец.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его.
0: Псалом 102, стих 17. Песня, которая сегодня прозвучит для Валерия и Елены Фризин по случаю их бриллиантовой свадьбы, называется «Спасибо Богу за родителей».

0: У сестры во Христе Анны Петкер, проживающей в городе Ойрлингхаузен, день рождения 3 октября. И для нее звучат следующее стихотворение, а также стих из Библии и песня под названием «Если грустно мне или я боюсь». «А мне нравится просто жить и гулять по осенним улицам, когда лист надо мною кружит, пусть погода немножко хмурится. Не боюсь проливных дождей, они тоже бывают нужными, чтоб собрать по домам людей для общения за чаем дружного. Мне так нравится просто быть, наблюдать, как меняются лица, не копить на душе обид и улыбкой своей делиться. Я люблю ощущать себя, осознав, для чего в этом мире, понимать, что моя судьба в Иисуса руках всесильных.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом».
0: Филиппийцам 4 глава, стих 19.

0: 5 октября замечательный юбилей у брата Дениса Хайнрих. С 50-летием его поздравляют братья и сестры по вере из поместной церкви. Желаем быть тебе духовно бодрым, быть для других благословением, и в этом мире темном и холодном быть ярким солнцем вдохновения. Мы поздравляем и от сердца желаем, чтобы Божья рука всегда через все годы жизни до небесной отчизны направляла тебя, любя. Возрастай, укрепляйся, во Христе обновляйся, в сердце слово Его храни, и будь твердо уверен, что Господь будет верен до конца обещаниям Своим. Полвека. Полвека – это много или мало? Для Бога это несколько минут. Точнее, мы не знаем, но немало, ведь многие и столько не живут. Тебе Господь наш подарил минуты, насыщенные жизнью во Христе. И это, как сейчас говорят, круто, но как непросто быть на высоте. И как когда-то Павлу допускает Господь и в твоей жизни жалу быть. Кто знает, может, это помогает еще прилежней Господу служить. Ведь жизнь, как эта книга в Откровении, горька в чреве, на устах сладка. Цени и горькие, и сладкие мгновения, во благо нам и радость, и тоска. Мы ж будем продолжать молиться, чтоб было больше у тебя побед, чем бед, чтобы ты смог во славу Господа трудиться. По Божьей воле еще много лет.
1: Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса твои. Буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему, Всевышний.
0: Псалом 9, стихи 2 и 3. А сейчас к юбилейному дню рождения для Дениса Хайнрих прозвучит песня. Она называется «Какая благодать!»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом даже в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Госпожа Наберт в своих размышлениях о бесполезности их приезда в Заровце оказалась права. Едва забрезжил рассвет, как дом Ужеровых оживился. Проснулась вся деревня. Люди и скот принялись за свое обычное дело. Однако гости спокойно спали, только Ида встретила восходящее солнце в саду. Никем не замеченная, она дошла до колодца Янковских. Там она хотела привести в порядок свои мысли, так как в эту ночь о многом размышляла и пришла к печальному выводу. «Твоя мать права, здесь тебе не место, и хотя Степан тебе нравится, он тебе не пара, так как эта деревня полностью его преобразила. Он, конечно, ожил бы опять, ты сумела бы подчинить его, но многое ли он может дать тебе в будущем? Как владелица пражского дома, ты при своей красоте можешь иметь женихов больше, чем у тебя пальцев на руках. Да уже и сегодня у тебя есть богатый выбор. Из Степана же ничего, кроме механика, не получится. На большее он не способен. И что сказали бы твои подруги, если бы приехали к вам в гости эти глупые крестьянки?» Так разум заставлял размышлять уже ночью и продолжал говорить сейчас, когда она направлялась к роднику. Однако что это? На скамейке сидел Степан, обхватив руками колени. Ида кашлянула, чтобы обратить на себя внимание. Он, испугавшись, вздрогнул. Заметив, как покраснело его бледное лицо, и она зарделась. «Ида, вы уже встали?» – поклонился он. Она объяснила, что не могла больше спать и еще раз хотела побыть в этом прелестном уголке. Он уступил ей место на скамеечке, а сам сел на сруб колодца. Вокруг было тихо. Они смутились на мгновенье, и Степан вдруг поднялся. Она последовала его примеру и, взглянув на него, сказала: «Итак, я выполнила свое обещание и приехала посмотреть, как вы живете. Теперь очередь за вами. Когда вы приедете в Прагу?» «Не знаю, Ида, но с прежним намерением уже никогда», – ответил он. «Не понимаю, с каким намерением?» «Просить вашей руки у ваших родителей и прежде всего просить вас стать моей женой. Я благодарю вас, что вы приехали и разрушили эти планы». «Я?» – воскликнула она удивленно. «Что вам не понравилось во мне?» – спросила она его, необычайно красивая в этой внезапной вспышке гнева. «Я сравнивал вас с нами, со мной, и понял, что не соответствую вашим представлениям о настоящем муже. Из меня никогда ничего иного не получится. Я словацкий крестьянин. Моя семья – неподходящая для вас компания, и вы ей не подходите. Стать самостоятельным предпринимателем я еще долго не смогу, а вы не сможете жить здесь. Всегда лучше, когда в браке сходятся равные. Я знаю, что ваш отец хочет иметь подходящего зятя, и он прав, поэтому я в Прагу не приеду. Но я желаю вам счастья в вашей жизни». «И вы женитесь на простой крестьянке? На кругленькой, пухленькой девушке вроде Доры?» Она насмешливо скривила губы. «О женитьбе я еще не думаю», – возразил он серьезно. «Я еще молод, и дома обо мне заботятся». Гости у Ужеровых появились неожиданно, и прежде чем слух о них распространился в Заровце, они уже уехали. Люди в недоумении искали причину такого скорого отъезда горожан. Они решили, что Степан в Праге, наверное, нашел себе невесту, но когда она приехала, то не понравилось ни ему, ни родителям.
2: «И поделом гордецу!» –
1: Нечего было ему заноситься. Жену из Праги ему подавай. Будто у нас своих девушек мало, рассуждали люди. Но так как никто ничего толком не знал, и от Ужеровых тоже ничего нельзя было узнать, молва постепенно умолкла. «Бабушка, свадьбы не будет!» – засмеялся Илья, когда гости уехали на вокзал и след их простыл. «Ты это точно знаешь?» Бабушка облегченно вздохнула. «Я видел сегодня утром Степана и Иду вместе, и по их лицам понял, что согласия между ними как не бывало. И родители девушки заметно обрадовались, что уезжают. Все они спешили в Тринчинский замок, хотя и нелегко добраться до него. А как они всем нам, в том числе и Степану, сердечно трясли руки на прощание!» «Все это ты правильно заметил, сынок», – подтвердила Сусанна. «Мне госпожа Найберт тоже сказала, что молодые люди образумились и готовы послушать нас, стариков. Так как мы прежде об этом не говорили, мы и впредь будем молчать, чтобы не было лишних пересудов. Оставьте и Степана в покое, пока он нам сам не скажет, как закончилось дело. Господь наш проявил милость в том, что дело так завершилось. Заметив, как Степан смотрел на девушку, я, признаться, испугалась, потому что она ему вовсе не пара. Ей нужен не такой муж, как наш Степа. Он бы, конечно, оказался у нее под каблуком и пропал бы». Едва гости уехали, как и Степан простился с семьей, сел на велосипед и поспешил по своим делам. Женщины подумали, что эта неудавшаяся женитьба его все же сильно задела и готовы

0: в округе. Испанский грипп, или испанку, как ее называли в народе. Эта грозная болезнь прилетела незаметно и теперь властвовала, забирая лучшее, что было в Зоровце – детей и молодежь. Давно уже церковные колокола не звонили так часто, как теперь. Если болезнь набрасывалась на человека постарше, она его трясла и трепала, как кошка пойманную мышь, которую в лучшем случае она отпускает полумертвой. Школу пришлось закрыть. И теперь учителю ежедневно приходилось прогуливаться на кладбище для похорон. Придя домой, он с удовольствием встречал там Аннушку, которой его жена Ольга давала уроки музыки. С такой ученицей занятия были в радость. Девушка действительно была очень музыкальна и схватывала все не только своим ясным умом, но прежде всего душой, любящей музыку. Ее маленькие нежные руки словно были созданы для клавиатуры. Усвоив ноты и аппликатуру, она быстро научилась играть первые простые песни. Хотя ноты из ее песенника были не самыми легкими, они учительнице нравились. Ольга играла эти песни с чувством, так что и Аннушка вскоре стала играть их, хотя они для нее были еще трудноваты. Учитель с женой уже несколько раз провожали Аннушку домой и играли на ее физгармонии. Они хвалили удачное приобретение Янковского, так как в послевоенное время такой инструмент – редкость. При втором посещении учитель начал уговаривать Янковского послать Аннушку на учительский семинар, уверяя, что из нее может получиться хороший учитель. Аннушка подошла к своему отцу и, обхватив его шею руками, сказала: «Батюшка мой оставит меня дома, не правда ли? Я не хочу уходить отсюда. И так довольно поздно Господь нас свел. Зачем нам разлучаться?» Это было так трогательно, что супруги попросили девушку рассказать им историю ее и матери. Выслушав, они ужаснулись своему совету. Отправить Аннушку учиться означало лишить отца ребенка, которого он потерял при таких трагических обстоятельствах, и после стольких лет снова нашел. Они сказали себе: «Если бы Аннушка на годы разлучилась с отцом и потом где-то вдали от него получила бы место работы, то она не смогла бы выполнить желание ее умиравшей матери быть ему утешением». Теперь, когда свирепствовала испанка, Аннушка мало бывала дома. Она ходила по домам и помогала ухаживать за больными. Вскоре врач без нее не мог уже обходиться. Нередко она своим тихим чудесным пением унимала боли, вызванные лихорадкой, останавливала страх и смягчала горе отчаявшихся матерей. Умиравшие болели недолго, а у выживших болезнь поражала внутренние органы. Жена учителя удивлялась Янковскому, который позволял своей любимице подвергаться такой опасности. Несмотря на его ум, он был несведущ в медицине, полагался на судьбу и не имел правильного представления об этой болезни, как и остальные крестьяне, отвечавшие на предостережения врачей: «Какое заражение? А откуда взялся первый больной?» Доктор М. нередко приходил в школу и делился своими опасениями с учителем. Был пасмурный субботний день. Аннушка закрыла свою нотную тетрадь, собираясь уходить, когда вошел учитель.
1: «Подумать только!» – воскликнул он из двери. «Куда этот недуг забрался?»
0: «А куда?» – переспросила спешившая ему навстречу жена.
1: «В дом пастора! Мы стоим еще у могилы, господин пастор говорит благословение, и вдруг как закачается, и упал бы, если бы я его не подхватил. Он сказал, что у него весь день сильно болела голова. Я проводил его домой. По дороге я послал за врачом, которого, к счастью, застали еще дома. Он пришел и установил сильный грипп».
0: «Неужели?» – сплеснула жена учителя руками. «Мать пастора тоже слегла. У нее сильный ревматизм. Кто же за ними будет ухаживать?»

0: А вон идет доктор. Сейчас узнаем, как он там. И действительно вошел врач. «Ах, Аннушка, вы здесь?» – воскликнул он радостно, увидев ее. «Помогите мне! Дом пастора превратился в больницу. Духовный отец переоценил свои силы. Он хотел превозмочь болезнь, потому что мать его слегла, и сам с прислугой за ней ухаживал, хотя ему уже 2 дня назад надо было лечь в постель. А теперь его схватило основательно. Старуха плачет в одной комнате, а он стонет в другой. Послали телеграмму сестре пастора. Может быть, она завтра будет здесь? Но как быть ночью?»
1: «Вы думаете, господин доктор, что я смогу быть сиделкой?» — спросила девушка озабоченно.
0: «Конечно, лишь бы вы согласились. Надо постоянно класть компрессы на голову и шею, хотя там у них церковный служитель, но что он может? Бедный Мадеро лучше справлялся бы с обязанностями могильщика», — грустно улыбнулся врач.
1: «Пойду домой, господин доктор, переоденусь и сейчас же приду».
0: «Спасибо, Аннушка, но я лучше пойду с вами. Попрошу вашего отца, чтобы он разрешил вам остаться на ночь до утра, пока не подоспеет помощь. Случай очень серьезный».
1: Хорошо, что Аннушка с доктором застали Янковского еще дома. Пока она переодевалась в своей комнате, доктор сообщил ее отцу причину своего прихода. Янковский стоял перед ним со скрещенными на груди руками. Лицо Матьяса было спокойным, как всегда, но глаза его, со следами долголетней печали, несмотря на его теперешнее счастье, выдали вдруг всю глубину его жгучей боли и душевной борьбы. Когда Аннушка, приготовившись, вошла, его скрещенные руки вздрогнули, будто он хотел обхватить ими дочь и крикнуть: «Не забирайте ее у меня! Я не могу рисковать ею!» Доктор это заметил, понял, но промолчал. Аннушка, нарушив повисшее молчание, обратилась к отцу.
2: «Вы меня отпускаете, папа?»
1: Руки Матьяса простерлись к ней, и она бросилась в его объятия.
0: «Иди, дитя мое, свети нуждающимся в тебе и даруй им счастье, как повелел Христос. Он сам да сохранит тебя».
1: Доктор понял, что Янковский не тот странный отшельник, мужик-фаталист, как о нем говорили. Он отлично знал, что делал, и прекрасно понимал, что рискует всем своим счастьем. Но так как Христос и его любовь были для него превыше всего, он не боялся земной смерти. С глубоким почтением доктор подал ему руку на прощание.
0: «Послушайте, Аннушка, — сказал он, когда они уже почти пришли, — вы только до ночи останетесь в доме пастора. Я еще кого-нибудь найду».
1: «Зачем же, господин доктор?
0: Вы не заметили, как тяжело было вашему отцу отпустить вас?»
1: «Видела, господин доктор». Ее серебристый голос задрожал немного. «Но Господь Иисус Христос укрепит его, и он отпустил меня». Немного погодя, девушка уже склонилась над матерью пастора, помогая прислуге перевернуть ее на другой бок. Ей удалось найти для больной такое положение, что боли в ее груди утихли, и ей стало легче дышать.
0: «И откуда ты такая взялась?» — спросила она удивленно. «У тебя в самом деле руки целителя, как говорит доктор».
1: «Господин доктор привел меня, чтобы ухаживать за вами и за господином пастором, пока помощь подоспеет».
0: «Ты пришла за нами ухаживать? Тогда иди, дитя мое, и помоги моему страдающему сыну».
1: Но Аннушка не сразу смогла уйти. Ей еще пришлось выслушать трогательный рассказ матери о болезни сына. Взяв с девушки обещание сразу же сообщить ей о самочувствии сына, мать наконец ее отпустила. И вот сиделка уже у постели больного. По опыту она сразу поняла, что здесь предстоит жестокая борьба между жизнью и смертью.
2: Пастор был молод и посмел помериться силами с недугом, этим свирепым врагом молодости. Болезнь обрушилась на несчастного со всей своей силой. На девушку смотрела пара темных глаз. Прежде бледные щеки стали красными, губы горели от жара, судорожно сжатые руки беспокойно дергались. Доктор снял компресс, девушка принесла другой и положила его больному на лоб. Он почувствовал облегчение, и глаза его закрылись. Доктор тихо поманил Аннушку, и она последовала за ним в соседнюю комнату, дверь которой он осторожно затворил. «В тяжелом он состоянии, Аннушка! Я не уйду от него! Мне придется лечь здесь, на диване, потому что я уже две ночи не спал. Если понадоблюсь, велите разбудить меня, и лучше сами приходите, чтобы служитель по неосторожности не зашумел. Компрессы меняйте по возможности чаще. Лекарства дайте больному в 9 часов, теперь 8. Если он уснет, пойдите и побудьте немного с его матерью. Хорошо было бы бедняжке немного поспать». Это была жуткая ночь. Менялась погода. На дворе выл и грохотал ветер. В деревне лаяли собаки. Дождь стучал в окно. Больной, вздрагивая, стонал во сне. В бреду он говорил о пожаре, о больших собаках или начинал громко смеяться. Несколько раз он срывал компресс и с силой бросал его на пол, после чего обеими руками трепал свои волосы. Но от прикосновения маленькой прохладной руки Аннушки пастор каждый раз успокаивался. Она знала, что он принимает ее за свою мать. Он укорял ее за то, что она не помогает ему, в то время как он сгорает, с ума сходит от жара. Когда он после свежего компресса и приема лекарства заснул, девушка дважды ходила к матери пастора. В первый раз она обрадовала старую женщину сообщением о том, что господин доктор лежит в соседней комнате, а господин пастор спит. Заглянув к ней во второй раз, Аннушка увидела, что больная спит. Но в полночь пастор вдруг начал проповедовать, и говорил он, не прерываясь, дольше четверти часа. Глаза его сверкали все сильнее, он махал руками, и девушке стало очень страшно. Вокруг все спали. Служитель спал так крепко, что она, прежде чем он проснулся, могла бы сбегать за врачом. Однако она не смела оставить больного. А вдруг он упадет с кровати? Девушка знала пастора Моргача только с кафедры. Больше с ним нигде не встречалась. Она ему раза два ответила на вопрос, который час, но больше с ним ни слова еще не говорила. Так как страх ее не покидал, несмотря на то, что она постоянно молилась, она решила запеть. Может быть, проснется Мадера или доктор подойдет. Итак, в эту страшную ночь в доме пастора зазвучала песня. «Буря, Господь, завывает, как страшен сердитый гул. Туча нам свет застилает, мы гибнем, а ты заснул? Или тебя не тревожит, что смерть окружает нас? Грозный вал наступает и может ладью поглотить тот час. И волны, и ветер услышат мой глас, умолкнут тот час. Бурное море смирится, мне всякая тварь подчинится. Владыка земли и небес тут, сам не даст он всесильный погибнуть нам. Услышат волны и ветер мой глас, умолкнут тот час. Боже, в глубокой печали склоняю главу мою. Душу грехи взволновали. Спаси, о спаси, молю. Сердце мое заливают потоки земных скорбей. Я гибну, к тебе взываю. Покой дай душе моей. Буря, Господь, миновала, и в сердце настал покой. Солнце опять засияло над стихнувшей вдруг водой. Будь же со мной, Спаситель, твой мир ты во мне храни, и в Божью твою обитель на вечный покой прими. Буря на дворе утихла, и больной, успокоившись, прошептал: «Как хорошо это было! Спой еще раз!» И девушка повторила свою песню. Врач, склонившись над больным, сказал: «Ваша песня его спасла, Аннушка. Кризис прошел». Глава 12. Прекрасна зима, когда свежевыпавший снег покрывает леса и поля. Иней сверкает на ветвях деревьев, и лунный свет серебрит землю. Такой светлой зимней ночью одинокий путник шагал через заснеженные деревни, где освещенные окна домов глядели на него, как сонные детские глаза, медленно закрывающиеся от монотонного голоса бабушки, которая рассказывает старую знакомую сказку. Степан Ужеров возвращался домой после долгого отсутствия. Бодро шагая, вдыхая свежий воздух, он чувствовал себя необыкновенно счастливым от того, что стал новым человеком. Несколько недель назад Степан оставил отцовский дом грешником, спасенным и с Богом. Бог остановил его буквально на краю пропасти. Теперь он возвращался домой как сын, которому Иисус Христос открыл Отца, и этот Отец даровал ему Духа Своего и новую вечную жизнь. Всего лишь 2 недели проработал он в К, как ему стало известно, что господин Х в Л распространяет Слово Божье. Степан пошел к нему, и так как у него в К была снята комната, пригласил книготорговца поселиться у него и отсюда исполнять свое чудное служение. Ведь сказано в Писании: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». В сердце молодого человека была подготовлена почва для благой вести. Стучавшийся в его сердце Христос открылся ему, и он впустил его. В те 2 недели, когда он каждый вечер проводил в общении с опытным верным христианином, всей душой верящим в то, что он возвещал, было положено твердое основание строения, которое Дух Божий возводил в сердце Степана. Так что теперь расставание с добрым другом ему уже не могло повредить. Молодой человек в духовном отношении не остался одиноким. У него было Слово Божье и руководство к чтению. И он читал Библию, просил о просвещении, верил Богу и был ему послушен. Спеша теперь домой, он в душе снова и снова переживал последние события, происшедшие в родительском доме. Ведь снова была ночь, как та, проведенная им в мучительных раздумьях. Он уже не считал, что чувство, испытанное им у колодца, на него нашло как злой дух. За прошедшие недели он понял, что внутренне с ним всегда было так, особенно на военной службе, где зло, вызванное в нем поведением товарищей, время от времени выходило на поверхность. Он не хотел быть подлецом, он не хотел быть ни пьяницей, ни картежником. У него было честолюбивое желание стать чем-то лучше, нежели он, Степан, был на самом деле. Поэтому он никогда не связывался с женщинами.
3: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Друзья, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь. Слава Тебе за искупление в крови Твоей. На Голгофском кресте Ты совершил наше спасение. Там Ты понес наши грехи и болезни. Слава Тебе за то, что Ты Духом Святым живешь в наших сердцах. Да, Ты примирил нас с Небесным Отцом. Но Ты видишь, что еще не все наши слушатели приняли спасение Твое. Постучись, пожалуйста, к ним своей пронзенной рукой. Подари и им Твой чудный мир в сердце. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем два места из Священного Писания. В послании к евреям, в первой главе читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам через пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне». А в четвертой главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены». Из прочитанного мы видим, что Бог действует по Своему плану в назначенный час, и это очень ярко видимо в земной жизни Иисуса, который неоднократно говорил: «Мое время еще не настало», или «Не пришел еще час», и так далее. Какое чудное свидетельство об Иисусе! Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены. Пророк Исаия пишет об этом так: «Младенец родился нам, Сын дан нам». Значит, Сын Божий дан нам, Сын же человеческий родился нам. Сын Божий принял подобие плоти греховной, по виду став как человек. Но человеческое естество Христа не имело и малейшей частицы греха или нечистоты, как ангел засвидетельствовал Марии: «Рожденное святое». Будучи непорочным, Иисус был свободен от всякого смертного начала, ибо смерть — это возмездие за грех. Христос же был без греха, лишь на кресте Он стал жертвою за грех. Если мы внимательно проследим по Евангелию жизнь Иисуса на земле, то увидим, как от начала и до конца Его земной жизни красной нитью проходит слово «Дух». На полный недоумение вопрос Марии: «Как это может быть, когда я мужа не знаю?» Ангел отвечает: «Дух Святой найдет на тебя». При крещении Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя. Дальше читаем: «И был поведен Духом в пустыню». Затем по окончании искушения сказано: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». В синагоге Он читает слушающим из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Самарянке Он говорит, что Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Иисус изгонял бесов силой Духа Божия, проповедовал Духом Святым. Сама цель воплощения Христа была исполнить волю Божью по спасению падшего человечества. В 9 главе послания к евреям читаем, что Иисус говорит: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Эти слова были правилом земной жизни и во всей полноте осуществились на Голгофе. До Иисуса не было ни одного человека, который выполнил бы всю волю Божию. Он же был послушен до смерти и смерти крестной. Да, Иисус во все дни Своей земной жизни отдавал во всем первое место Отцу. Он отводил душевным привязанностям подобающее им место, и потому мог сказать Своей матери: «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но это не говорит о том, что Он был равнодушен к судьбе матери Своей. Вися на кресте, Он поручил ее Своему любимому ученику. Но когда дело шло о посвящении Богу всех способностей и даже всей жизни, притязания родства теряли для Иисуса всякое значение. Интересное повествование читаем в Евангелии от Марка, в 3 главе, стихи с 31 по 35. «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Это слово показывает, что Бог привлекает душу и вводит ее в общение со Христом, чего не испытали его братья, ибо они не верили в него, но по человеческим соображениям им казалось, что их родственные отношения дают им право на особое расположение Иисуса. Но к ним, как и ко всем людям, относились слова: «Должно вам родиться свыше». Мать Иисуса нуждалась в личной вере во Христа наравне со всеми людьми, и, слагая в сердце своем все слова, она обрела благодать Божию.
Пророк Исаия в 53 главе называет Иисуса «муж скорбей». И читая Новый Завет, мы видим осуществление этого имени. Иисус пережил три различных вида страданий. Первое – страдание за правду. Второе – страдание сердечного участия при виде страданий людей. И третье – тень крестных страданий и смерть. Рассмотрим их по порядку. Страдание за правду. Иисус, придя на землю, жил в чуждой ему среде, где все было заражено грехом, как проказой. Все шло вразрез со всеми его мыслями, желаниями, стремлениями. Одним словом, где все было в противоречии с его чистым, святым естеством. Как одинок он был на этой земле, непонятый в своей семье, духовными наставниками, народом и часто даже своими учениками. Он страдал, как служитель правды, снедаемый ревностью о славе Божьей. Люди неправильно понимали его мысли, действия, злоупотребляли им, завидовали ему, называли безумцем, говорили, что бес в нем. Ему изменяли, насмехались, отрекались от него, били, плевали в лицо, увенчали терновым венцом, отвергли, осудили и в довершение всего распяли между двумя разбойниками.

пророк Исаия говорит «муж скорбей, изведавший болезни». В этом открывается другой вид страданий Христовых – его сердечное участие в страдании людей. Изучая Евангелие, мы вновь и вновь видим, как Иисус стремился помогать людям, облегчая их страдания, исцеляя их. Часто даже без просьбы с их стороны Он протягивал руку или просто говорил слово и исцелял больного, ибо Он имел сожаление к страдающим. Примерами этому можно назвать исцеление больного в купальне Вифезда или воскрешение сына Наинской вдовы. Сколько чуткости, нежности было в его сердце! Какой глубокой любовью горел он, видя плачущую Марию по случаю смерти ее брата Лазаря! О, он сам воскорбел и прослезился! А какие горькие слезы струились из глаз его, когда он, спускаясь с Силионской горы, смотрел на Иерусалим! И он воскликнул тогда: «Иерусалим, Иерусалим, о, если б ты хотя в этот день познал, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих». Столько силы, славы, любви Божьей было явлено в этом городе, но глаза их были ослеплены, они не познали дня посещения. Он прошел, теперь их ожидает суд. Кто может заглянуть в любящее сердце Иисуса и измерить эту любовь? Иисус, глядя на город, плакал о нем. Но посмотрим на третий вид страданий Христа — тень его креста. Здесь мне вспоминается Моисей, как он пас овец возле горы Божьей Харива. Вдруг он увидел терновый куст, который горел и не сгорал. Моисей захотел исследовать это дело, пошел в сторону горящего куста и вдруг услышал мощный голос: «Моисей! Моисей! Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог и до этого не был чужд Моисею. В 11 главе послания к евреям читаем: «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Верою оставил он Египет». Но все это было только подготовкой к тому моменту, когда сам Бог встретился с Моисеем лицом к лицу. И, конечно же, это место было святым. Христианские народы много читают и слышат о распятии Сына Божия, и в то же время это для многих лишь только остается фактом, давно когда-то происшедшим в истории Израиля. Истинный смысл Голгофы им непонятен. Эти люди напоминают толпу, которая стояла у креста и смотрела, как распинали его. Но кто может постичь глубину этой жертвы? Кто может проникнуть в святое святых? Лишь кровью Иисуса мы имеем дерзновение входить во святилище. Часто мы понимаем Голгофский крест как место, где был произведен суд, место искупления греха, место славной победы над сатаной. Все это так. Но есть в нем еще одна сторона, зачастую скрытая от людей, но оцененная и понятная Отцом. Это было место, где была явлена во всей полноте беззаветная отдача и любовь Христа к Отцу. На кресте обнаружились эти глубокие тайники Его любви, где Он добровольно взял чашу, приготовленную Ему Отцом, чтобы испить ее до дна. Один лишь Отец мог оценить все значение этой жертвы. В Гефсимании Иисус обращается к Богу, как к Отцу, но на кресте раздался страшный крик: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Христос, как всегда в Своей земной жизни, поднял свой взор к небу, но не увидел лика Отца. Тот скрыл свое лицо, потому что Христос стал жертвой за грех. Проклятие было на нем, грехи всех людей тяготели на нем. При жизни небо отверзалось ему. В Гефсимании явился ему ангел и укреплял его. Но в этот момент, единственный в истории всего человечества и мира,
Небо было закрыто, мрак спустился на землю. Сын Божий, оставленный, покинутый всеми, пил чашу наказания за грехи всего мира, всех людей. И, выпив до дна, последнюю каплю сказал: «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух мой!» И, сказав сие, испустил дух. Христос умер.

До смерти Иисуса ничто не могло соединить Его с нами. Мы были мертвы во грехах своих, но по великой Своей любви Он сошел с небес, чтобы стать жертвою за грех. Бог сделал Христа жертвою за наш грех, дабы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Бог любит свое творение, но ненавидит грех. Человек же рождается в грехе, и в плоти его не живет ничто доброе. Бог доказал нам свою любовь тем, что послал Сына Своего Единородного в подобии плоти греховной, чтобы в нем осудить грех и нас освободить от власти и плена греха и сделать себе новый народ, святой, праведный в нем. Наши грехи привели Христа на крест, а Христос приводит нас к Богу. Христос был лишен присутствия Божия, чтобы мы могли видеть свет Его лица. Христос отдал Свою жизнь, чтобы нам иметь жизнь вечную. О, мой дорогой слушатель, ты уже имеешь эту вечную жизнь. Если нет, спеши сегодня получить ее из пронзенных рук Иисуса Христа. Признайся Ему в твоих грехах. Проси прощения у Него, прими Его прощение и спасение, и получишь мир с Богом. Спеши сделать это сегодня, сейчас.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседа по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о чувствах. Если же взгляд на ваши чувства погружает вас в депрессию, то это признак того, что вы прислушиваетесь к дьяволу. Противьтесь искушениям сатаны, который подстрекает вас выдвигать чувства на первый план, помещать их в центр жизни. Если ваши чувства угнетают вас, то не сидите, предаваясь жалости к себе, и не пытайтесь как-то исправить свои чувства. Идите прямо к Господу и найдите в Нем радость, счастье, мир и жизнь. Помещайте в центр жизни только того, кто имеет право там находиться, Господа славы. И слава Богу, Его благодать и обильнее, и могущественнее.

Тема нашей передачи – работники в винограднике. Давайте прочитаем текст из Библии. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто у нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». До сих пор в нашем разговоре о духовной депрессии мы ограничивались трудностями, которые подстерегают человека в начале его христианской жизни. Эти трудности часто обусловлены недостаточно ясным пониманием благой вести. Теперь мы приступим к рассмотрению трудностей, возникающих уже после того, как человек миновал эту начальную стадию. Нет такой фазы в христианской жизни, которую не сопровождали бы те или иные опасности. Ничто не противоречит учению Нового Завета больше, чем представление о том, что стоит вам поверить и обратиться, как всем вашим бедам и проблемам придет конец. Это неправда. Это неправда прежде всего, потому что у нас есть враг, противник наших душ. Но мало того, в нас живет союзник врага, наша ветхая природа. И эти двое непременно позаботятся о том, чтобы у нас шли трудности. Наше дело понять, чему учит Писание. Тогда мы не попадемся в ловушку, которая так изощренно и с таким тонким знанием человеческой природы расставляет враг. Он следует за нами так же, как следовал за Господом, по пятам. Он искушал и испытывал нашего Господа в пустыне 40 дней. После этого он оставил его, как сказано, только на время. Он не оставил его навсегда. Он возвращался снова и снова. Мы видим его в Гефсиманском саду. Он продолжал свои нападки даже тогда, когда наш благословенный Господь умирал на кресте. Я говорю об этом не для того, чтобы ввести вас в депрессию, но я хочу, чтобы вы смотрели на вещи реально. А реалистический взгляд всегда содержит в себе зерно надежды. Нет ничего хуже, чем убаюкивать людей сладкими речами, усыпляя в них бдительность и создавая ложное чувство безопасности. Незавидно будет их положение впоследствии, когда они внезапно очнутся и обнаружат, что со всех сторон окружены трудностями, к которым не готовы.
Быть предупрежденным значит быть вооруженным. Мы помним этот мощный по силе воздействия стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять». Послание к Ефесянам, 6 глава, 13 стих. В этом разделе мы попытаемся рассмотреть различные элементы этого могучего оружия, которое Бог нам предоставил. Ведь важно не только правильно начать, не менее важно правильно продолжать, иначе мы опять окажемся несчастными. Это прекрасно показано в Евангелии от Иоанна в 8 главе, стихи с 30 по 32. Наш Господь проповедовал о взаимоотношениях между Ним самим и Отцом, и евангелист отмечает, что когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Но затем Господь добавил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они начали хорошо. Но если они хотели стать действительно свободными, то должны были и дальше держаться избранного пути. О том же самом идет речь и в притче о сеятеле. Многие принимают истину с великой радостью, но оказываются неспособными на длительное усилие. Важность правильного продолжения – жизненно важный принцип. Теперь давайте обратимся к притче о работниках в винограднике. Евангелие от Матфея, 20 глава. Очень важно правильно трактовать эту притчу. Многие заостряют свое внимание только на одном моменте, на 11-м часе. Они думают: «Мне не стоит беспокоиться из-за своего спасения сейчас, я займусь этим в конце жизни. Я буду как те люди, которые начали работать в 11-м часу и получили ту же плату, что и проработавшие с самого утра». Нет ошибки более роковой, чем это. Мудро было как-то сказано в связи с умирающими рядом с Христом разбойниками. Немногие спасаются на своем смертном ложе. Один разбойник на кресте был спасен для того, чтобы никто не отчаивался, но только один, дабы никто не впадал в самонадеянность. Другая опасная тенденция

который отражен в данной притче. Ответ подчеркнут словом «Ибо Царство Небесное». Вспомните контекст. Притче предшествует инцидент с богатым юношей, после которого Петр, обращаясь к Господу, говорит: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус отвечает: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми, ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который…» И так далее. Иными словами, этой притчей наш Господь обращается к Петру, поскольку уловил в вопросе Петра очень неправильную и фальшивую ноту. Он предостерегает его самым серьезным образом. Правильность такого толкования подтверждается тем, что в конце притчи Господь еще раз повторяет: «Будут последние первыми и первые последними». Принцип, который нам надо осознать и который иллюстрируется в притче, заключается в том, что христианская жизнь есть одна только благодать от начала и до конца. Мы уже говорили о том, что пришедшие в конце благословляются наравне с пришедшими в начале. И хочу напомнить вам, что в целом мы обсуждали вопрос об унынии тех людей, чье обращение происходит уже в преклонном возрасте. А теперь обратимся к тем, кто начал свой путь правильно, но у кого впоследствии начались неприятности. Как часто это происходит? В каком-то смысле все новозаветные послания написаны, чтобы помочь именно таким людям. Первые христиане, которым послания обращены непосредственно, уверовали, однако позже ими овладела депрессия. И эта опасность постоянно угрожает нам. Недостаточно только начать правильно. Мы должны также и продолжать правильно. Порой люди, познавшие освобождение, которое Бог дарует своим детям, снова попадают в рабство к окружающим нас культам. И опять эти люди становятся жалкими и несчастными. Попытаемся проанализировать причины этой проблемы. Почему они, принятые в виноградник еще на заре, в итоге оказываются недовольными? Почему они ворчат и ропщут? А дело в их изначально неправильном отношении к самим себе и к своей работе. Есть определенный намек в слове «договорившись». 2 стих, глава 20. О договоренности упоминается только, когда речь идет об этих первых работниках. Всем последующим хозяин виноградника просто говорит: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». И те шли вполне довольные, а вот первые работники, по-видимому, потребовали договоренности, то есть с самого начала в их позиции имелась некая червоточинка. У них была эта склонность торговаться, предъявлять требования, заранее обговаривать определенные вещи. Они очень хорошо отдавали себе отчет в своей работе, в той работе, которую они выполняют. И в процессе работы они как бы наблюдали за собой со стороны, следили, сколько они уже сделали. Какая это ужасная вещь! Все контролировать! Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Работники в винограднике». Это совершенно естественно для мирского человека, который постоянно играет, словно на сцене, и наблюдает за собой. И мы часто берем эту привычку с собой в христианскую жизнь. Кроме того, нанятые первыми сравнивали работу, которую они выполнили, с работой, проделанной остальными работниками. Они не только тщательно,

регистрировали, сколько часов отработали, но и внимательно следили за работой других. Наш Господь отвергает такую позицию. В Царстве Божьем она неприемлема. Господь почувствовал ее в вопросе Петра. «Мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Здесь явно видна установка на ведение какого-то торга и предъявление требований. В Царстве Небесном такая установка абсолютно неприемлема. И она непременно приведет к беде того, кто ею руководствуется. Особенно печально и даже трагично то, что она приводит человека к беде в тот самый момент, когда наш Господь особенно щедр и милосерден к нам. Трагизм этой притчи объясняется тем, что эти люди проявляют свой истинный характер. Они видны как на ладони. Ужасный торгашеский дух, владеющий ими, обнаруживается как раз в тот момент, когда хозяин дома в своей доброте дает динарий последнему работнику, точно так же, как он давал его первому. Из-за своей изначально неверной установки, из-за своего непонимания принципов благодати, они рассчитывали получить больше остальных. Им в самом деле казалось, что они заслуживают большего. И в своих рассуждениях они были абсолютно логичны и последовательны. Если исходить из их предпосылок и из их базовых установок, то такой вывод неизбежен. Им казалось, что они имеют право на большее, и, не получив это большее, они возмутились. Затем, как говорится в притче, они начали роптать. И счастье, и радость исчезли, как не бывало. Они роптали, потому что не получили дополнительной оплаты. Разве это не ужасно? К сожалению, и христиане также часто бывают такими. Когда они жалеют себя за перенесенные тяготы и считают, что их незаслуженно обошли, когда без конца озабочены отстаиванием своих прав и думают, что с ними обходится слишком сурово. Новый Завет решительно осуждает всяческий ропот. Ну вот, хотя бы один пример. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Послание к Филиппийцам, 2 глава с 14 по 16 стих. Как трагично, что христиане опускаются до жалости к себе и ропота вместо того, чтобы радоваться во Христе Иисусе. Они забыли этот великий принцип благодати, на котором строится вся христианская жизнь. А это приводит к еще худшим вещам, к презрению и в то же время зависти к окружающим. Первые работники в притче говорят: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Тут мы видим в них ту же зависть, что и у старшего брата в притче о блудном сыне. В Новом Завете мы многократно встречаемся со сценами, иллюстрирующими подобную червоточину в человеке. Для христиан она словно инфекция, которой особенно подвержены люди, бывшие верными в своем свидетельстве и много и отлично поработавшие. Она просачивается незаметно и делает их совершенно несчастными. Им начинает казаться, что другие получили больше вознаграждения, нежели они. Все это проявление эгоизма и эгоцентризма. Но самое серьезное и тревожное заключалось в том, что в глубине души они считали хозяина виноградника несправедливым. Им казалось, что этот человек не прав по отношению к ним. Они полностью заблуждались. Он не подавал им ни малейшего повода для подобных мыслей. Тем не менее, они считали себя обиженными. Какая жалкая вещь это «я», какая уродливая и отвратительная. Каждый из нас, все мы виновны в этом отношении в той или в иной форме и степени. Дьявол приходит к нам, лжет, а мы поддаемся на приманку и прислушиваемся. Мы начинаем сомневаться в том, что Бог в своем обращении с нами справедлив и праведен. «Я» —
должно предстать в своем истинном виде без прикрас. Необходимо снять маску с греха, чтобы открылось все его безобразие и мерзость. Нет ничего удивительного, что Бог решительно осуждает эти скверные и низкие наклонности, как мы видим это в притче. Они величайшая опасность нашей души и могут завести лишь в дебри несчастья и неудовлетворенности. Такие чувства и мысли в высшей степени ошибочны и греховны, и сказать их защиту абсолютно нечего. Как же вылечиться от этой установки? Единственное средство — понять, что в Царстве Божьем правила игры нашего падшего мира не действуют. Господь, по сути, говорит, что Царство Небесное совершенно не похожее на все, что мы знали до сих пор. Это нечто абсолютно новое и полностью другое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам 5:17. Нам надо продумать эту идею детально. Однако сначала позвольте мне подчеркнуть еще раз, что каждый день нашей жизни мы должны повторять себе: «Теперь я христианин, я нахожусь в Царстве Божьем, поэтому весь мой образ мыслей должен стать иным. Мне не следует брать с собой из прежней жизни старый образ мыслей». Мы склонны ограничивать понятие спасения одним лишь прощением, однако принцип обновления необходимо применять ко всем аспектам нашей христианской жизни. Об этом не следует забывать. И необходимо осознать некоторые конкретные проявления этого принципа. Никакой торг и никакое качание прав в Царстве Божьем неуместны. Стремление поторговаться и получить свое — это роковое заблуждение. Нет ничего более ложного, чем этот живущий внутри нас дух, который твердит: «Я сделал то-то или то-то, следовательно, имею право ожидать что-то взамен». Теперь перейдем к следующему принципу. Не ведите учет своим добрым делам, не регистрируйте свою работу. Перестаньте быть духовными бухгалтерами. Единственным нашим желанием должно быть желание Его славы. Единственной мотивацией — стремление поступать так, как угодно Иисусу Христу. В своих поступках неизменно сверяйтесь с Ним и Его работой. Желайте расширения Его Царства. Сам Господь сказал: «Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая». Именно так вы должны работать в Его Царстве. Именно тогда Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. В Его Царстве будьте готовы к сюрпризам. Последние станут первыми. Это поворачивает наше материалистическое представление на 180 градусов. Первые становятся последними. Все наоборот. Благодать переворачивает весь мир. «Дивны дела Твои, Господи!» Псалом 138:14.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы вновь обращаемся к откровению Иисуса Христа и Иоанну. Тема сегодняшней проповеди «Се гряду скоро». Текст взят из 22 главы книги Откровения. Итак, друзья мои, приготовимся слушать Слово Божие, и пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры во Христе! Сегодня я желаю поделиться с вами Словом Господним из двух мест Священного Писания. Первое место Священного Писания из книги пророка Даниила, 12 главы. Несколько стихов будет читать. И второе место Священного Писания, книга Откровения, 22 глава. Читаю первое место Священного Писания, 12 главу книги пророка Даниила. Здесь будет речь идти о днях великой скорби. С первого стиха мы читаем следующее. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до этого времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножатся ведение». И с 8 стиха по 10 мы читаем следующее. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Второе место Священного Писания, книга Откровения, с 22 главы читаю несколько стихов, начиная с 10. «И сказал мне: Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Се гряду скоро». Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Я прочитал с 10 по 20 стих 22 главы книги Откровения. Из всего прочитанного я выделил три наиважнейших слова. «Се гряду скоро». И далее, если могли бы мы читать, «Возмездие мое со мною, говорит Господь, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей с вами беседы – слова Господа Иисуса Христа. «Я гряду, гряду очень скоро, и возмездие мое будет со мною каждому». Когда я читаю эти места Священного Писания, я представляю такую себе картину. Два глубоких старца, убеленные сединой, склонились над своими свитками и пишут слова, которые только что слышали из уст Божьих. Первый старец, мудрейший человек своего времени, пророк Даниил. Он отошел от своих государственных дел, оставил кресло, возможно, премьер-министра или еще какого лица, ответственного за ведение хозяйства страны, пришел в свою комнату, склонился перед Богом и имеет общение с Ним. И ему было сказано о днях великой скорби, что, наконец, настанет время, когда придет князь Михаил, великий князь, стоящий из-за сынов народа израильского. Даниилу было, конечно, открыто, что будет во время великой скорби с народом Божьим. Но ему были сказаны такие слова. «Все-таки ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Это время последнее, она тебя не касается, и не надо ничего рассказывать в книге сей, которую ты пишешь о том, что будет в будущем. Потому что в будущем многие прочитают эту книгу, и умножится видение у многих. А ты, Даниил, иди, отдохни от своих трудов. Ты сделал все для того, чтобы стать великим пророком Божьим. Но заинтригованный пророк спрашивает, не понимая, о чем ты говоришь, господин мой, что же будет после сего? И получил ответ. Эти слова сокрыты и запечатаны до последнего времени. И в этом последнем времени многие очистятся, многие убелятся и будут переплавлены в искушение. И лишь только мудрые люди уразумеют, что это последнее время. Даниилу также было сказано, что со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. И сказано также, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. И поскольку тебе открыта и эта тайна, и этого достаточно, то муж в льняной одежде сказал ему, «Иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Так заканчивается книга пророка Даниила. И вот перед нами встает другая картина. Уже не в дорогих одеждах, не в блистающем храме, не за столом, как обычно сидели великие мужи и писали свои писания, но в пещере, в лохмотьях, оборванный старый человек 90-летнего возраста, имя которому любимый ученик Иисуса Христа Иоанн Богослов, получает откровение от самого Господа и пишет такие слова. «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Слова самого Господа. Одному старику было сказано «запечатай», другому старику было сказано «уже не запечатывай». Одному сказано, что это относится к отдаленным временам, и другому сказано, что время близко. И если первое место Священного Писания из книги Даниила мы читаем как обращение к народу еврейскому, то в основном можно сказать, откровение Иоанна говорит для Церкви Божьей. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». 16 стих я прочитал, последние главы. «Засвидетельствовать вам это в церквах», то есть для нас, для всех тех, кто приняли спасение через Иисуса Христа, к членам церкви, ожидающим явления Господа, обращены эти слова. Но к нам ли только? К нам ли только обращены эти слова? Ко многим-многим людям, кто принимает спасение и кто не принимает. Бог определяет каждому участь свою, потому что каждый избирает участь свою заранее, прежде чем Бог определил человека на то или на другое. Неправедный пусть еще делает неправду. Что может сделать Господь, если неправедный желает делать неправду? Нечестивый пусть еще делает свое нечестие, пусть еще сквернится. Что может сделать Господь, если нечестивый пьет грех как воду и еще более желает скверниться? Но вот к нам идет речь от самого Господа. Праведный да творит правду еще. Господь поощряет каждого творящего правду в этом деле. И святый да освящается еще. Всякий святой, который освятился от Духа Святого, который прощен, который принят Богом, должен освящаться каждый день, каждый час. Святой да освящается еще. И вот обетование самого Господа. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его, и неправедному, и нечистому, и праведному, и святому». Этим стихом Господь разделяет всех людей на четыре категории: на неправедных, на нечистых, на праведных и святых. И к каждому человеку без исключения сегодня Господь говорит: «Где ты находишься, друг? Среди неправедных или нечестивых? Среди праведных или святых?» Сегодня по своим делам каждый может сказать, где он есть. Имеет ли он право на древо жизни? Имеет ли он возможность войти в город воротами? Или, может быть, не имеет? Может быть, он будет находиться там, где псы и чародеи, и где любодеи и убийцы и идолослужители, и все любящие и делающие неправду? Как отрадно читать слова апостола Петра, потому что он говорит о нас, избранных, о царственном священстве, о народе святом, о людях, которые взяты в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. О, как прекрасно будет там вместе с Господом, чистым, освященным через слово и покаяние, людям, принявшим Иисуса Христа как личного Спасителя. И как будет страшно страшным грешникам, нечестивым и неправедным, которые отвергали спасение. Книга Откровения – это удивительный эсхатологический материал. Из этого эсхатологического материала мы узнаем о периоде Церкви, о великой скорби, о пришествии Господа, о Его судах над сатаной и Его слугами, о тысячелетнем царстве, об исполнении обетований Израилю. Книга Откровения говорит нам об окончательной победе Иисуса Христа над царством дьявола, грехом и смертью, о будущем суде у Белого престола, о вечных мучениях в озере Огненном, о прекрасном браке Агнца, о вечном блаженстве верующих вместе с Господом. Сколько интересного можно прочесть в этой прекрасной книге. И Господь говорит: не запечатывай слов пророчества книги сей. Говори, потому что время близко, и все люди должны знать, что избрать, добро или зло, идти в рай или в ад. Это книга для всех живущих и лично для каждого, чтобы каждый лично избрал будущность, что он ожидает для себя иметь, счастье или страх, горе или великую радость. Библия говорит нам, что многие пророки желали бы проникнуть своим умом в глубины истин будущих веков, но они не имели на то права. То, что было сокрыто от древних, то сегодня совершенно свободно открыто нам. Иоанну было сказано: «Не запечатывай, потому что время близко», а сегодня мы можем сказать, что оно уже настало. Уже вот-вот случится то, что не случалось никогда. Пришествие Иисуса Христа, как я всегда говорю, не за горами. В Евангелии Матфея, 24 главе 42 стихом, мы читаем слова Христа. «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Надо сказать, что в своей погибели ни один человек не сможет обвинить Бога, потому что Господь Бог не скрывает от человека его погибели. Он говорит человеку, чтобы человек принял спасение и не погиб. «Ибо так возлюбил Бог мир», мы читаем, «что послал Сына Своего Единородного на землю для спасения всех людей». И каждый человек имеет право на спасение, потому что за каждого человека пролита одна кровь его родного, единородного сына. Господь говорит: «Бодрствуйте, бодрствуйте». Другими словами, не спите, потому что спящий не реагирует на предупреждение. У нас был недавно в штате Вашингтон трагический случай. Хозяину дома жильцы несколько раз говорили, что есть сильный запах газа в подвальном помещении. Хозяин приходил несколько раз, смотрел на это и видел, что действительно жить в этом доме опасно. Он соглашался, что нужно менять газовый котел, трубы, но ничего не делал. Он просто слушал и все оставлял так, как есть. И вот однажды, среди ночи, произошел сильный взрыв. Пожар охватил весь дом, и 6 человек, муж, жена, 4 детей, были поражены огнем. Некоторые из них сгорели заживо. Это были христиане, они ждали пришествия Господа Иисуса Христа, и в эту ночь для них лично пришествие совершилось. Когда они ложились спать, никто из них не думал, что эта ночь будет для них последней ночью. Сегодня, как и вчера, как и третьего дня, звучат слова, очень серьезно слова Иисуса Христа: «Се гряду скоро». Когда горел подожженный Нероном Рим, многие люди считали этот день последним днем для себя, потому что впереди была смерть. Они были в огненном кольце, ничто не могло спасти людей. Но многие из них приняли смерть с радостью, потому что для них это было личное пришествие Иисуса Христа за ними. А другие же, другие были в страшной агонии, не имея никакой надежды, и они не знали, как спасти душу свою. Они шли прямиком в ад. «Бодрствуйте, — говорит Господь, — все гряду скоро. Возмездие мое со мною, дабы воздать каждому по делам его». Рассказывают, что один бухгалтер и кассир были растратчиками. Они много воровали, они много присвоили денег себе, и в конце концов, хотя и не думали, что придет скоро ревизия, ревизия пришла. Ревизия обнаружила большую недостачу денежных средств, их осудили на несколько лет. Они находятся в тюрьме и по сей день. Бухгалтер и кассир. Два человека, два вора. Но пришла ревизия, совершился суд, и они получили по заслугам. Иисус Христос, самый серьезный ревизор мира, придет вскоре. После своей ревизии Он осудит навечно тех, которые отвергали Его как своего Спасителя. Он осудит тех, кто растрачивал свою жизнь попусту и не служил ему, служил дьяволу. Сегодня, дорогие друзья, многие люди растрачивают лучшие годы своей жизни и не думают о будущем суде. Есть люди, которые накопили себе уже на 200, на 300 и даже больше лет, а им осталось жить всего, может быть, 5, 10 или того меньше. Зачем? Стоит вопрос, кому накопили они? Иисус Христос в данном случае говорит: «Безумец, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же останется все то, что ты накопил?» Иисус говорит: «Сегодня се гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Не просто группе людей, каждому в индивидуальном порядке Господь сделает свое определение. Пришествие Христа предсказывали десятки пророков. Некоторые из них даже назначали дату, подсчитывали число, когда придет Иисус. Но они ошибались, потому что Христос сказал: «Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий». Уже при своей жизни я встречал таких людей, которые ехали в определенные места для того, чтобы встретить там Господа. И даже приглашали меня: «Поедем вот там, в то место, вот тогда-то будет пришествие Христа. Ты останешься здесь на великую скорбь, а мы хотим быть взяты, поедем с нами». И я знал, что это заблуждение. Это были не пророки, это были лжепророки. И я с уверенностью могу сказать, что Господь посрамит их в онный день. Потому что тогда, когда Он говорит, тогда Его слово сбывается. А когда Он не говорит, тогда люди берут на себя слишком много и берут на себя и делают грех. Они делаются лжепророками. Когда ученики спрашивали Иисуса Христа, когда будет Твое пришествие, когда будут признаки Твоего пришествия и кончины века, то Господь отвечал им и говорил: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Многие придут под именем Моим, будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Он также рассказывал о том, что вы будете слышать о военных слухах, о войнах. Не бойтесь этого, не ужасайтесь, потому что все это еще будет, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут люди голодать, будут землетрясения по местам. Это все только начало болезни, это еще не конец. И даже будут мучить вас, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми людьми за имя Мое. Но, говорит Господь, это еще не конец. Будут соблазняться многие, будут друг друга предавать, возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, но это еще не конец. И по умножению беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, говорит Господь. Но это еще не конец. Да какой же конец, мы спрашиваем Господа? И Он отвечает через Евангелиста Матфея. Если мы будем читать 24 главе, то мы услышим следующее: «И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда, тогда придет конец». Слова самого Иисуса Христа. Евангелие во свидетельство. Тем, кто не отдают свое сердце Христу, останется только одно – Евангелие во свидетельство. Но это уже их не спасет. Они уже погибнут. Потому что думают: «О, еще не скоро, я подожду, еще успею, я еще попользуюсь временем и буду жить в свою сласть». Евангелие во свидетельство звучит и сегодня многим-многим. И на наших собраниях, в наших молитвенных домах многие люди слышат о пришествии Иисуса Христа во свидетельство. Настанет момент, когда Господь возьмет церковь свою, и те, которые слышали эти слова, останутся на великую скорбь. Да и аминь. Слово Божие так сказало. Сегодня многие люди хотят знать пришествие Иисуса Христа точно, день и час, когда это будет. Но в то же время они не хотят смотреть на Священное Писание и не жить так, как оно учит. А между тем, с 32 стиха 24 главы Матфея мы читаем: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Поэтому не стоит заходить в такие заблуждения, чтобы подсчитывать день и час пришествия Иисуса Христа. Все равно от людей это будет скрыто. Если бы люди сегодня сказали: через месяц придет Христос за церковью, если бы люди могли точно знать, что через месяц будет пришествие Иисуса Христа, если бы все в мире были убеждены, что это пришествие совершится не днем позже, не днем раньше, но только через месяц, ровно через 30 дней. Я вспоминаю, что недавно приехал в одну церковь, и мне подходит брат и говорит: «Возьми вот эту книгу». Эту я книгу написал сам, потому что я имею откровение. Там написано, ты прочтешь и убедишься, что на Пасху точно, ровно на Пасху придет Иисус Христос. После некоторого рассуждения со мною он сказал, ну, если не на Пасху, то уж на Троицу обязательно. Но вот прошла Пасха, прошла Троица. Приехал я позже в этот город, и человек просит прощения и говорит, прости, не от такого духа это было. Дорогие друзья, как печально слышать слова таких лжепророков. Но давайте, друзья мои, на одну минуту войдем в крайность. Давайте представим себе, что точно мы будем знать дату пришествия Иисуса Христа, и она совершится через месяц. Давайте на минуту представим себе такое положение. Что бы случилось в мире, если бы знали, что через месяц придет Христос? Какая поднялась бы суматоха в мире? Какое было бы покаяние? Наши молитвенные дома были бы переполнены. Люди бы забыли свои дела, забыли бы отдых, забыли бы Гавайи. День и ночь бы они искали богослужения, они мирились бы друг с другом, писали бы письма, они жертвовали большие бы суммы, они молились бы, искали общение со святыми, они принимали бы крещение, благовествовали бы все, Библии были бы у всех на руках, и все бы знали, через месяц придет Иисус Христос, и все бы говорили, ей гряди, Господи Иисусе, все бы знали, недолго осталось, 30 дней, и пришествие Христа, вот оно будет, ждем Его. Но этого никогда не случится. Этого никогда не будет. Никто не знает дня и часа, когда придет Сын Человеческий. Да, все мы знаем, при дверях, очень скоро, очень близко. И говорит Господь, все гряду скоро. Но когда это случится? В какой день и час? Господь скрыл от нас. И слава Богу, что Он скрыл от нас это. Я хочу прочитать еще два места Священного Писания. Евангелие Матфея, 24 глава, с 36 стиха и ниже я читаю. «О дни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя, перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Это увещание самого Иисуса Христа, Господа нашего. И это же подтверждается словами апостола Павла. Если мы откроем первое послание Коринфянам, 15 главу, то мы можем прочесть в них следующее. С 52 стиха о пришествии Христа говорится. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, а смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Это же самое говорит нам Господь в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Мы то же самое можем читать, то же самое увещание, то же предупреждение великого апостола. Я хочу прочесть это место Писания. «Потому что сам Господь при возвещении гласе Архангела и трубой Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Такие прекрасные слова. Это слово обращено нам. Господь говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, дабы воздать каждому». Прекрасное возмездие для святых. Бог берет своих, освобождает их от бренного тела. Они восхищаются, либо это мертвые воскресают, но будут вместе на облаках в ожидании великого и славного будущего. Сегодня Иисус Христос спрашивает тебя, дорогой друг, тебя, живая душа, в каком ряду ты стоишь? В праведных, в святых, в неправедных, в нечестивых, где? Как ты будешь встречать день пришествия Иисуса Христа? С открытыми ли объятиями, с радостью в своих глазах, или, может быть, в страхе и трепете, когда будешь бегать из комнаты в комнату, как когда-то бегал один царь, ища спасения? Или, может быть, ты примкнешь к тем людям, которые будут кричать и вопиять: горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца? Какой группе людей ты принадлежишь? Не лучше ли тебе оставить свой грех? Не лучше ли тебе действительно подумать о пришествии Христа? Не лучше ли тебе сделаться праведным через Иисуса Христа и получить святость через Духа Святого? Не лучше ли тебе сделаться святым и готовым для встречи со Христом? Подумай о своей будущности, и пусть Господь благословит тебя обратиться к Нему, чтобы получить вечное искупление и вечное спасение. Аминь.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На трамвайной остановке, переминаясь с ноги на ногу, стоит Вадим Каратаев. Он продрог, потому что одет совсем легко.
2: Что, дрожу, но форс держу, да?
3: Да какой там форс? Просто по привычке оделся совсем легко. Думал, что не так уж холодно. Вот и приходится дрожать.
2: А я вот принял немного согревающего, и мне тепло, как в пуховом свитере.
3: Все продолжаю в старом духе.
2: Не горюй, Вадя. Все не так плохо, как ты думаешь. Может, все еще обернется к лучшему. Я, между прочим, в последнее время не так уж много пил, как раньше. И не думай, я все помню, что ты мне говорил.
3: Это хорошо. Знаешь, мне приятно слышать такое.
2: Неужели ты серьезно за меня переживаешь? А может, ты только рисуешься, а?
3: Да, Коля, я серьезно за тебя переживаю. И не только переживаю, но я и молюсь за тебя, чтобы ты освободился от цепей пьянства.
2: Что?
3: Да не только пьянства.
2: Молишься за меня? Ты это серьезно?
3: Серьезнее и быть не может.
2: Послушай, и зачем тебе все это надо? Ведь я неисправимый человек. Меня, наверное, только могила исправит. А впрочем, может, эти твои прошения где-то там уже взяты во внимание, а? Ладно, поживем, увидим.
3: Знаешь, Коль, я совершенно уверен, что они уже взяты во внимание.
2: Посмотрим, посмотрим. Слушай, Вадя, зашел бы ты как-нибудь ко мне, поговорили бы спокойно, я тебе плов приготовлю. Меня один узбек научил.
3: Да?
2: Ты такого еще в жизни не ел никогда. Давай, а? Придешь?
3: Ну, спасибо, как-нибудь загляну. Но ведь я тебя тоже приглашал, помнишь?
2: Понимаешь, к тебе как-то неловко мне пока. Ты уж не обижайся. Ладно. А я один живу. Нам никто мешать не будет. Так что приходи. И не как-нибудь, а давай хотя бы завтра. Придешь?
3: Ну, хорошо. Когда ты будешь дома?
2: Обычно я после 5 уже дома.
3: Ясно. Ну, тогда пока. Мой трамвай уже идет.
2: Ну, ладно, пока. Ты придешь?
3: Да,
2: до завтра.
3: Приду. Пока.
2: Пока.

0: А знаете, кого я опять встретил на остановке?
1: Кого?
0: Колю.
1: Колю? Надо же.
2: Ты смотри-ка, это даже немного странно, что ты так часто с ним встречаешься. Хотя у Бога нет ничего странного или случайного. Все, что он делает, не случайно.
1: Да, действительно, не случайно. Вы заметили, как чудесно Господь начал использовать нас всех в деле
2: свидетельства? Да, это действительно, да.
1: Как быстро Господь ответил на нашу молитву. Мы же молились, чтобы Господь нас использовал.
0: И знаете, что Коля мне сказал?
1: Что?
0: Он сказал мне, что он стал меньше пить.
1: Вот как?
0: И что видно, на мои просьбы там где-то наверху обратили внимание.
2: Что ты говоришь? Слава Господу! Он трудится над каждой душой. Нам обязательно нужно помнить его пред Богом в своих молитвах.
1: Да.
2: Как было бы чудесно, если бы он наконец освободился от цепей пьянства и всех грехов.
1: Действительно, нам нужно молиться.
3: А я верю, что этот пьяница обязательно обратится к Богу.
4: Я тоже.
1: Тоже уверен.
2: Вот, милые мои, мужи веры, вера – великое дело.
1: Но в таком случае по вере вашей и будет вам, ведь так в Библии сказано.
2: Да.
0: И Коля пригласил меня к себе в гости даже, чтобы спокойно поговорить.
1: Неужели? Но ты же вроде говорил, что он сам собирался к нам в гости.
0: Да, он хотел прийти, но он тебе говорит, что ему не совсем удобно к нам идти, так что я думаю, что я к нему пойду.
4: И я пойду с тобой.
1: Ну, не знаю, Сереженька.
4: Хотя, конечно, один меня не возьмет.
0: Ну, почему же?
4: Как и Вера. Это моя личная знакомая. Она же так сказала.
0: Да нет, Серега, я бы взял тебя, но, понимаешь, если он будет выпивший, то из нашей встречи ничего не получится. Думаю, что он и сам скоро к нам в гости придет.
1: Да, вот тогда и познакомишься с ним. А вы заметили, вот интересно наблюдать, как Бог употребляет каждого.
2: Да.
1: Вот, зная наши характеры, Господь знает, кто с кем может сблизиться и кому какой подход нужен. Правда интересно, вы заметили?
2: Да, это интересно.
0: Да, мне даже не верится, что Коля так откровенно со мной разговаривал.
1: Да.
0: Я даже и не знаю, чем я мог ему так понравиться, что он так ко мне расположился.
2: Ты не знаешь, но Господь знает все. Он располагает сердца людей.
1: Да. И вы заметили, как Господь посылает вот таких людей, которые вот как раз располагаются.
2: Правильно.
1: Да. Вот,
2: он,
1: например,
2: знает, да.
1: На пути Сережи он послал такого человека, которому Сережа понравился. И вот который нуждался в Сереже и принял от Сережи весть Евангелия. И на пути веры тоже. Именно такого человека послал, чье сердце не могло не раскрыться перед нашей милой Верочкой. Господь так берет во внимание Господь. Характеры человека.
2: Каждого он хочет использовать во славу его. Мы сами на практике теперь убедились, насколько хорошо Бог знает каждого из нас.
1: Да.
2: И как чудесно быть оружием в его руках.
0: Да.
3: Но самое главное во всем любовь.
2: Правильно, Верочка. Ты, как всегда, сказала истину. Если нет любви, то все как пустой трезвон колоколов.
4: А в Библии сказано, как медь звенящая. Или кимвал звучащий.
3: А что такое кимвал?
0: Ну, это что-то вроде бы теперешних тарелок в ударной установке. Вы ведь видели, ударяешь по ним, и они звенят.
4: А почему так сравнивается?
1: Ну, наверное, потому что на таком инструменте невозможно сыграть никакой мелодии. Он только звенит, и все, звенит и гремит.
2: Вот так и отдел сделанных без любви. Стоит один только шум и звон.
3: Человек чувствует, правда его любит, или это только пустой звон. Даже коты это чувствуют. Мой пушок точно знает, что я его люблю. А кот ведь не человек, а только кот.
2: Правильно.
0: Да.
2: Любовь невозможно разыгрывать. ее чувствуете, есть она или нет ее.
1: Да, это так. Слов можно наговорить множество.
2: Да, действительно.
1: Но выражение лица, жесты, выдадут истинное наше отношение. И что у нас там внутри?
0: И внутреннее чутье подскажет, то есть дух человека.
1: Да.
4: Не знаю, чем я чувствую, но я чувствую, что в школе одна ученица меня просто терпеть не может.
1: Да ну?
4: Да. Хотя она всегда так ласково со мной разговаривает, но я-то знаю, что она меня не любит.
1: Кто это такая?
4: По матике.
1: Надо же. Конечно, это чувствуется, если человек не расположен. Это, конечно, чувствуется.
0: Ведь даже есть такие выражения, как дышать злобой, дышать ненавистью, или, наоборот, излучать любовь, излучать доброту. Значит,

0: Иисуса осталось с нами на земле. Хотя Иисус ушел из этой земли на небо. Да ведь?
1: Да.
2: Да, Его любовь постоянно с нами. И если бы не Его любовь, то где бы мы с вами находились?
1: Да.
2: Даже подумать страшно.
3: То, что Бог есть любовь, это понятно. Он великий, Его любовь тоже велика и сильна. Mm. А вот как дело обстоит с нашей способностью любить? Способны ли мы любить так, как это требует от нас Бог?
4: Вот именно.
1: Да.
4: Я как читаю 13 главу Коринфянам, то всегда думаю про себя. Не знаю, как другие, но я точно не умею так любить, как там сказано.
2: Правильно, Сереженька. И не один ты в таком разочаровании.
1: Да.
2: Но все-таки Бог не вдохновил бы апостола Павла написать эту главу о любви, если бы такой любви невозможно было достигнуть.
0: Я думаю, что все совсем просто.
2: Вот, Виленька.
0: Иисус ведь живет в нас, в наших сердцах. А Иисус есть любовь.
1: Правильно.
0: Он научит нас, как надо правильно любить.
2: Так ей все просто получается.
1: Да, действительно, у нашей Верочки всегда все так просто. И так просто оно и есть на самом деле, наверное.
2: Божьи истины просты.
1: Да.
2: Надо и воспринимать их просто.
1: Да, это так.
2: Человек сам все усложняет.
1: Да.
2: Спасибо за чай, Ирина.
1: Пить еще.
2: Спасибо, я уже так много выпил. Наверное, пора уже и домой собираться.

Николай никак не может освободиться от алкоголя. С меняющимся успехом он борется с самим собой. Иногда ему удается меньше пить, но совсем оставить пьянство он не в силах. Каждый раз, встретившись с Николаем, Вадим рассказывает ему об Иисусе Христе и о силе Божьей, которая была бы способна произвести коренную перемену в его жизни. Николай не противится этой истине, но он также не готов еще к принятию Иисуса Христа в свое сердце. И до тех пор, пока он не готов уверовать во Христа, как в своего личного Спасителя и Господа, он не будет знать, что такое спасение и освобождение от страсти алкоголя, которая связывает его тело и душу. Принять Христа нужно не только пьяницам. Каждый человек, будь он самым порядочным и преуспевающим, должен принять конкретное решение по отношению ко Христу. Библия говорит, что на основании этого решения определяется вечная участь каждого человека, мужчины и женщины, старого и молодого. Какой бы выбор человек ни сделал в отношении Христа, положительный или отрицательный, он однажды явится на праведный суд пред Божьим троном и даст отчет за принятые в жизни решения. Поэтому каждому человеку стоит выяснить эти жизненно важные вопросы, касающиеся нескончаемой вечности и бессмертия души. Жизнь человека была бы слишком безответственной, легкомысленной и бесконтрольной, если бы человек мог просто жить, как хотелось бы, говорить все, что на ум приходит, поступать, как вздумается. Слишком наивно думать, что нам никому никогда не нужно будет дать отчета за свою жизнь. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. На страницах Библии сохранена притча Христа о безответственном человеке. Я прочту вам ее. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал, «Вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие

0: годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Душа моя, ешь, пей, веселись, живи как хочешь». Но так ли это? Библия отвечает: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Да, человек имеет свободу жить, как хочет, если он этого пожелает. Но то, что он должен будет предстать пред Богом, который есть судья всех живых и умерших, это уже вне его выбора. И единственное разумное решение в этом отношении — это разобраться в вопросе, касающемся вечной участи своей бессмертной души. Христиане Каратаевы говорили сегодня о великой любви Божьей. Божья любовь непостижима для нас, людей. Когда Библия говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, мы не понимаем этого. И это не производит на нас должного впечатления. Почему? Возможно, отчасти потому, что человек уже забыл, что значит истинная любовь. И время, в которое мы живем, старается угасить даже ту меру любви, которая еще есть у человека, заменяя ее самолюбием, тщеславием, жестокостью. Для напоминания об этой первоначальной истинной любви, которую Бог вложил в сердце человека, я расскажу вам случай, который произошел во время кровопролитной войны во Вьетнаме, о котором рассказывает финский «Дайджест». По назначению гранаты должны были упасть совсем в другом месте, но они попали в сиротский дом, который содержали миссионеры в маленькой вьетнамской деревне. Миссионеры и двое из детей сразу умерли. Многие дети были ранены, в их числе одна 8-летняя девочка. Жители деревни обратились за помощью в близ расположенный город. Наконец, в деревню приехала санитарная машина, в которой сидели военный врач и медицинский помощник. При осмотре детей они заключили, что девочка была в самом плохом состоянии. Без оказания скорой помощи она могла умереть от шока и потери крови. Нужно было срочно сделать переливание крови. Нужен был донор, который имел бы одинаковую группу крови. Определив быстро группу крови девочки, врач узнал, что ни у него, ни у помощника группа крови не совпадает с группой крови девочки. Но нужную группу крови имели многие дети, которые уцелели от ран. Врач знал несколько слов по-вьетнамски, помощник говорил немного по-французски. Итак, они с помощью этих немногих слов и усиленной жестикуляции попытались объяснить перепуганным детям, что девочка обязательно умрет, если не получит новой крови вместо потерянной. Потом они спросили, желает ли кто дать своей крови для переливания девочки. Наступила тишина. Дети только смотрели на врача широко открытыми глазами. После долгой безмолвной паузы, очень медленно и неуверенно поднялась одна маленькая рука, потом опустилась вниз, потом опять поднялась. «Вот спасибо», — сказал помощник по-французски. «Как тебя зовут?»
1: «Хенг», — послышался ответ.
0: Хенга быстро уложили на скамью. Его руку протерли спиртом и иглу ввели в вену. Пока все это делалось, Хенк лежал, как окаменевший, не издав ни одного звука. Через мгновение у него вырвался судорожный всхлип. Он быстро прикрыл лицо свободной рукой. «Тебе больно, Хенк?» — спросил врач. Хенк покачал головой. Но через мгновение он опять заглушенно всхлипнул и опять попытался скрыть от врача свой плач. Врач опять спросил: «Может, руке больно?» И опять Хенк потряс головой. Всхлипывания, однако, участились и скоро превратились в тихий, безудержный плач. Мальчик отчаянно жмурил глаза. Он сунул в рот кулак, чтобы заглушить вырывающиеся всхлипывания. Врач и помощник забеспокоились. Что-то было не так. Через минуту пришел вызванный вьетнамский помощник. Увидев положение мальчика, он быстро сказал ему что-то по-вьетнамски. Выслушал ответ и потом опять сказал ему несколько слов. Мальчик перестал плакать и вопросительно посмотрел на вьетнамского помощника. Тот кивнул, и лицо мальчика прямо засветилось от чувства великого облегчения. Вьетнамский помощник выпрямился и тихо сказал врачу: «Он думал, что умрет. Он неправильно понял вас. Он понял, что ему нужно отдать всю свою кровь, чтобы девочка выжила». «Почему же он согласился тогда?» — удивился врач. Вьетнамский помощник перевел вопрос врача мальчику. Мальчик ответил просто: «Она мой друг. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — сказал Иисус Христос. «Но даже самая прекрасная и чистая человеческая любовь — это только слабый отблеск той великой и жертвенной любви, которая Бог возлюбил тебя, мой друг, зараженный ядом греха и осужденный из-за своих грехов на вечную смерть. 2000 лет тому назад, на холме, называемом Голгофой, Иисус Христос, Божий Сын, не только пролил свою кровь ради тебя, но и взял на себя все твои грехи, чтобы оправдать тебя пред Богом и спасти твою душу от вечной погибели. Есть много разных вер и религий, скажешь ты. Христос не исключение. Нет, мой друг, исключение. Нашлась только одна группа крови, которая пригодилась всемогущему Богу, когда Бог искал пригодной жертвы для искупления павшего в грех человечества. И это угодная Богу, незараженная грехом кровь, циркулировала в теле только одного человека на земле, Бога-человека, Иисуса Христа. Христос был единственным безгрешным человеком на земле, и поэтому только Он смог стать жертвой за наши грехи. Только Он, как святая чистая жертва, был пригоден святому Богу. И только Он смог стать твоим и моим заместителем. Поэтому именно Христа распяли вместо тебя и меня. Но эта дорогая жертва окажется напрасной для тебя, если ты лично не примешь ее. В этот момент я хочу у тебя спросить, готов ли ты на это переливание Христовой крови? Готов ли ты принять в свое сердце эту очищающую и жизнь дающую кровь Иисуса, чтобы твоя душа осталась в живых и спаслась от вечной гибели? Готов ли ты в этот час принять Иисуса Христа верой, как властелина в свою жизнь? Это важный момент в твоей жизни. Ты сейчас решишь самый важный вопрос, который тебе когда-либо приходилось или придется решать в этой жизни. Поэтому я призываю тебя в течение этих последних минут передачи во время пения взвесить все правильно, опуститься на колени и открыть свое сердце Иисусу Христу. Проси, чтобы Он стал твоим Господом и твоим Спасителем. Проси, чтобы Он омыл тебя своей святой, пролитой на Голгофе кровью. Дай, чтобы это чудное
1: все изменяющее присутствие Божьего Святого Духа исполнило твою жизнь в этот час.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из книги Судей 5 главы 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь! Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов!» Но вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Многие христиане печалятся так, словно они пленники Вавилона. Вся их жизнь проходит в слезах и вздохах. Они не поют радостные псалмы хвалы, а если кто-то спросит их что-нибудь спеть, они отвечают: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но, братья мои, ведь мы не пленники Вавилона, чтобы с печалем вспоминать о Сионе. Господь освободил нас. Он вывел нас из дома рабства. Мы свободные люди, а не рабы. Не принадлежим жестоким рабовладельцам, а, уверовав, входим в покой. Мы вошли в Сион, место наших торжественных празднеств. Нам не позволено во дворце великого царя плакать слезами пленников Вавилона, ибо гора Сион – прекрасная возвышенность, радость всей земли. Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Давайте пробудим мощь нашего тела, мощь разума, мощь духа. К Богу нельзя относиться равнодушно. Лучше тогда вовсе не прославлять Бога. Вы знаете, что значит страстно прославлять Бога, вкладывать всю силу своих способностей в песнь и восхвалять Его имя. Пусть же пробудится ваша радость, пусть пробудится ваша внутренняя мощь для восхваления Бога. Но вы спросите меня, почему и по каким причинам мы должны сегодня воспрянуть духом и петь нашему Богу? Причин много. И если ваше сердце право перед Богом, то вам вполне хватит даже одной причины. Давайте, дети Божии, благословим Его доброе имя, ибо разве не поет вокруг вас природа? Если вы промолчите, то будете белой вороной во вселенной. А ты, Иисус, искупитель множества твоих избранных, неужели ты не услышишь песню хвалы в свою честь? Неужели ты не войдешь в торжественном шествии в наши сердца? Неужели твое имя не будет прославлено? Неужели мир будет почитать свое, а церковь не почтит своего Искупителя? Наш Бог должен быть прославлен. Что мы будем делать на небесах, как не прославлять Бога? А что еще может сделать землю подобно небу, как не занятие небесных жителей, перенятые жителями земли? Верующий, когда ты молишься, ты просто человек, но когда ты славишь Бога, ты ангел. Когда ты просишь о милости, ты нищий, но когда ты поешь хвалу, ты уподобляешься херувимам и серафимам. О, дивный, дивный день! Когда число небесных хористов пополнится множество людей земли. В день великой радости мы присоединимся к небесному хору. Давайте же начнем песню уже здесь. Давайте, по крайней мере, споем несколько первых слов. И если наша «Аллилуйя» звучит не так громко, как на небесах, давайте же восклицать так, как можем. Пусть вместе с нами возрадуется пустыня, окружающая нас, пусть в ней расцветут цветы хвалы. Кроме того, христианин, знаешь ли ты, что для тебя петь Господу благо? Плач лишает тебя сил, сомнения уменьшают твою энергию, обыденные дела делают тебя приземленными. Воспрянь, ибо прославление полезно и приятно для тебя. Радость перед Господом – подкрепление для вас. Утешайтесь Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Чем ужаснее негодовал мир, чем чаще Мартин Лютер пел псалмы. Давайте сегодня вспомним самый любимый гимн великого германца. «Бог нам прибежище и сила, который помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля. И горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Я повторяю, давайте петь, чтобы досаждать сатане. Он приводит в смятение святых, приведем же и мы его в смятение. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Прославляйте Господа, чтобы мир устыдился своих грехов. Пусть никогда у мира не будет права говорить, что он может сделать своих приверженцев счастливее, чем Христос своих последователей. О, пусть ваша песня не замолкает! Пусть в ней будет столько радости, чтобы нечестивый вынужден был сказать: «Жизнь этого человека счастливее моей, я хотел бы оказаться на его месте». В его вере есть что-то такое, что мой грех и мои нечестивые наслаждения не могут дать мне. Прославляйте Господа, святые, чтобы грешники начали жаждать Бога. Особенно прославляйте Его в испытаниях, если вы желаете, чтобы мир изумился, чтобы захотели познать и вкусить вашу радость. «Но, к великому сожалению, — скажет кто-то, — я не могу петь, мне не о чем петь». Нет ничего вокруг меня, за что я мог бы прославлять Бога. Старые добрые комментаторы Библии отмечали, что окна в храме Соломона были узкими снаружи, а внутри широкими. Они были вырублены таким образом, что пропускали достаточно света, хотя и казались маленькими. Радость верующего похожа на такие окна. Снаружи она кажется совсем маленькой, но внутри... она велика. Нам больше приносит радости то, что мы находим внутри себя, чем то, что мы находим вокруг. Наполняющие наши сердца Божья благодать, Божья любовь, свидетельство Духа — лучшие основания для радостного пения, чем любые материальные благословения, которые Бог иногда дает верующим. Поэтому, если вы лишены материальных милостей, пойте о милостях, которыми Бог благословил вас внутри. Если снаружи вы не находите воды, то обратитесь к постоянному источнику, который есть в вашей душе. Добрый человек насытится от путей своих, как сказано в книге Притчи 14.14. Если провидение не придает вам бодрости, ищите благодать внутри. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Теперь мы перейдем ко второй части нашей беседы. Не знаю, ощущаете ли вы то, что переживаю я. Проповедуя на такую тему, я с грустью думаю о том, как мало у меня слов и как скуден человеческий язык. Если бы мое сердце могло говорить в обход моих губ, то, мне кажется, с Божьей помощью я мог бы пробудить в вас настоящую радость. Но мои уста вынуждены признать, что... язык сердца слишком высок для них. Язык осознает, что не может раскрыть глубин внутренней радости. Пусть же мое лицо излучает эту радость, раз уж мои уста не способны ее выразить. Итак, переходим ко второй части беседы. «Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов». Вы можете легко представить себе ту ситуацию, о которой идет речь. Варак разбил Сиссару, военачальника Иовинова, и всю его армию. Девора призывает Варака праздновать победу. «Запрягай, запрягай, Варак, колесницу свою и езжай посреди народа своего. Пусть труп Сисары с колом, который Иаиль вонзил в его висок, тянется в пыли за твоей колесницей. Пусть тысячи пленных хананеев со связанными руками пойдут по улице города. Гони перед собой 10 000 овец и сотни стад коров, которые достались тебе в добычу. Пусть пройдут пленными в величественном шествии их железные колесницы и все их сильные лошади. Покажи все богатства и сокровища, которых ты лишил побежденных врагов. Пусть все увидят их оружие, щиты, копья, доставшиеся тебе. Восстань, Варак! Веди пленников твоих, которые раньше вели тебя пленником. Празднуй свою великую победу. Возлюбленные, этот образ часто используется в Писании. О Христе сказано, что Он пленил плен и восшел на небо. Он вел начальство и власти, прикованными к своей колеснице. Но этот образ можно отнести и к нам с вами. Сегодня мы призваны вести пленников. Вставайте, вставайте, полчища греха, устрашавшие меня в прошлом. Долго я был вашим рабом, египетские тираны. Долго моя спина страдала под ударами ваших плетей. Пробудилась моя совесть. Долго мои члены были вашими рабами и подчинялись вашим приказам. Вставайте, вставайте, грехи, ибо вы пленники теперь. Вы закованы в железные кандалы, вы поражены, разбиты, уничтожены. Вы покрыты кровью Иисуса. Вы были заглажены Его милостью, вы были ввергнуты Его силой в морскую пучину. Но я призываю ваш дух, хотя вы и убиты, чтобы вы шли пленниками вслед за моей колесницей. Воспряньте, люди Божии, торжествуйте победу. Ваши грехи велики, но они прощены. Ваши беззакония бесчисленны, но они забыты. Восстаньте и ведите пленников, которые раньше сами держали вас в плену. Богохульство, невнимание к Богу, пьянство, страсти. Все полчище грехов, которое раньше угнетало вас, полностью уничтожено. Встаньте, посмотрите на них, воспойте песнь на их погребении и вспомните песни радости, потому что вы живете. Плените свои грехи сегодня же. Приведите также другую армию врагов, которая оказалась слишком многочисленной для нас, но была побеждена Божьей благодатью. Обращаюсь к вам, мои испытания. Вас было очень много, и вы были велики. Вы выступали против меня многочисленной армией, и все вы были высокими и сильными, как сыны Енаковы. О, душа моя! Ты попрала силу. С помощью Бога ты взобралась на крепостную стену, Его могуществом проложила себе дорогу через отряды трудностей, неприятностей и страхов. Восстаньте и посмотрите на все испытания, которые встретились на вашем пути. Смерть в семье, материальные убытки, болезни, отчаяние души. И вот теперь вы победители всех своих противников. Прикажите им идти вслед за вами. Богу нашего избавления, который спас нас из вод глубоких, который вывел нас из печи огненной, так что пламя не коснулось нас, Ему да будет слава за то, что мы ведем своих пленников».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги «Судей» 5 главы 2 стиха. «Воспряни! Воспряни, Девора! Воспряни! Воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов».
3: «Восстаньте и берите в плен все искушения. Вы, братья мои, подвергались самым неприятным искушениям. Сатана выпустил в вас тысячи огненных стрел и метал в вас свое копье сотни раз. Возьмите все его копья и стрелы и переломите их у него на глазах, ибо он не смог и никогда не сможет поразить вас в сердце. Сокрушите лук и переломите копье, сожгите колесницы огнем. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Ты привел в смятение тех, кто ненавидел нас. Ты рассеял искусителей и прогнал их прочь. Восстаньте, дети Божьи! Вам была сохранена жизнь там, где многие сложили свою голову. Берите ныне свои искушения в плен. Мне кажется, что вы, как церковь, и я, как ваш служитель, можем действительно вести пленников сегодня. Ни одна церковь в Англии за последние 50 лет не прошла через такое количество испытаний, как наша. Мы можем сказать: «На хребте моем орали аратаи». Мы прошли сквозь огонь и воду, и каков результат? Бог даровал нам прекрасное здание, в котором достаточно места, и все козни врагов не увенчались успехом. Дня не проходит, чтобы отвратительная ложь или клевета не была брошена мне в лицо каким-нибудь человеком или в периодической печати. Задействованы все средства, чтобы уничтожить служителя Божьего. Любая ложь, на какую только способен человек, идет в ход, чтобы навредить. Но до сего места Господь помог мне. Я никогда от первого дня, даже до сегодняшнего, не отвечал никому злословием и даже не пытался защитить себя. И это дало свой плод. Люди Божьи не поверили ни одной лжи обо мне. Те, кто боятся Господа, услышав новую сплетню, нередко говорят: «Это неправда». И этот человек не станет оправдывать себя, но Бог оправдает его. Клеветники не повредили плодотворности служения нашей церкви. Они не смогли уменьшить числа людей, приходящих на наши собрания. То, что они надеялись будет вспышкой против нас, стало по милости Божьей источником света, но не благодаря мне, а благодаря Евангелию, которое я проповедую. Не потому, что во мне что-то есть, а потому, что я просто и открыто проповедую кальвинизм, и потому, что я стремлюсь объяснить слово как можно лучше, не угождая вкусам ученых людей, а желая быть понятным простым людям. Господь благословил нас как церковь, все служило нам во благо. Большая и страшная катастрофа, задуманная сатаной, обратилась в благословение, которое привлекло к нам еще большее количество людей. Я бы не стал заграждать уста лжеца, даже если бы это было в моих силах, и не останавливал бы, если бы мог, клеветников, только, может быть, ради того, чтобы они не грешили, ибо все это служит нам во благо, и все их нападки только помогают нам быть еще более полезными людям. Ни один грешник обратился к Богу в нашем собрании, которое он посетил, потому что услышал очередную небылицу о нашей церкви и клевету о ее служителе, и решил посмотреть, так ли это. Я говорю об этом, хвалясь Господом, хотя, может, и выгляжу глупцом в своей похвальбе. Но во имя Бога я веду своих пленников. Восстаньте! Восстаньте вы, члены этой церкви! Вы, последовавшие за Вараком, воспряньте и торжествуйте, ибо с нами Бог и его дело победит. Он обнажит перед народом мощь своей правой руки, и во всех концах земли увидят спасение нашего Бога. В церкви в целом будет происходить то же самое, что происходит с нами. Все Божьи служители подвергаются нападкам. Божья истина повсеместно преследуется. Перед нами тяжелая битва. Но, Церковь Божья, помни о своих победах. Пробудитесь, служители Христовы, и ведите пленников своих. Скажите: Где Артемида? Где идолы, прославившие древний Ефес? И ты, о Рим, не была ли сломлена твоя сила могуществом церкви? Где Юпитер? Где Сатурн? Где Венера? Они исчезли. Где ты, Брахман? Где вы, боги Китая и Индии? Пришло время и вашего падения, ибо имя Христа будет провозглашено и в вашей земле. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье колесницы, сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Церковь Божия, выходи с пением, выходи с восклицаниями на последнюю битву. Битва при Армагеддоне приближается. Пусть звучит серебряная труба, предупреждая о сражении, поднимайтесь, солдаты креста. Выходите, воинство ада. Сильные могуществом Всевышнего Бога мы отобьем все ваши нападки, как скалы разбивают накатывающиеся на них волны. Мы выступим против вас и победим, и будем попирать вас, как прах под ногами. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинуамов. Да даст Бог, чтобы радость, которая наполняет наши сердца, побудила кого-то, кто видит эту радость, искать ее. Ее можно найти во Христе, у подножья креста. Поверь во Христа, грешник, и будешь спасен.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из книги Судей, 5 главы, 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». До свидания, до следующей встречи.
4: Гимн Адонай. Это 120-й псалом. В той интерпретации, как им прославляют Бога, избранный Богом народ, евреи, мы взяли его из песни Сиона. «Возвожу очи мои горам». Как пытался атеизм, особенно в нашей стране, приковать человека к земле материализмом, атеизмом и прочими измами. Ему некогда было поднять взор к небу. Душа страдала. Господь сегодня предлагает первыми словами псалма каждому, кто будет слышать этот чудный гимн, возвести очи горам, откуда придет помощь. И к самой главной горе надо возвести очи, откуда помощь и спасение придут к горе Голгофе. Там Иисус умер за всех. Припев в этом псалме прозвучит на еврейском языке, откуда, собственно говоря, и название его Адонай. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя, слава, хвала. Адонай, Господь. Аллилуйя, Адонай, слава Господу.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Герой сегодняшнего рассказа попал в то же положение, что и миллионы других ребят в Америке. Война требовала все новых и новых бессмысленных жертв. Но речь пойдет не о Вьетнаме, хотя и он сыграл заметную роль в трагедии человечества. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Дугласе Ли.

0: самому бросаться в этот ад. Я родился и вырос в Берри-Канти, Мичиган. Наш дом находился на берегу озера Лонг. Родители научили меня трудолюбию, добру. Я ужасно мучился от сознания необходимости идти на войну. Но в конце концов, сам написал заявление о зачислении в армию. Сначала был курс начально-военной подготовки, а затем нас отправили во Вьетнам. По прибытии в Кэмерон-Бэй нас разделили на 4 группы. Я тогда был еще совсем зеленым и вздрагивал от малейшего шороха.
1: Будь посмелее, Дуг. Здесь опасно, но есть шанс выжить.
0: Да, если повезет.
1: Да, естественно.
0: Я просто теряюсь. Не знаю, чего ожидать.
1: Да, здесь приходится быть постоянно на стреме. В любой момент отовсюду могут пальнуть. Тут нет линии фронта, кругом одни джунгли.
0: Послушай, ну вы хоть что-то придумали, чтобы защитить себя?
1: Здесь ничего не поделаешь. Каждую минуту рискуешь, как при игре в рулетку. Здесь надо быть постоянно на стороже и надеяться на Господа.
0: Что это?
1: А, это с наступлением темноты наши всю ночь ведут круговой огонь по джунглям. Ты к этому привыкнешь?
0: Нет. Я думаю, что я никогда к этому не привыкну.
1: Успокойся. На, возьми, что покури это? Травку. Станет легче.
0: До службы во Вьетнаме я никогда не употреблял наркотиков. Но здесь все курили. Я не хотел быть белой вороной. Мы часто в течение 2 или 3 недель перевозили по небольшим каналам и рекам вооружение и пехоту. И все это время жуткий страх ни на секунду не отпускал меня. Я боялся, что наш катер пустят ко дну ракетным залпом. Боялся попасться на мушку снайпером, прятавшимся в сумраке джунглей по обе стороны реки. Но однажды мой приятель взял меня с собой в Сайгон и показал способ избавиться от бесконечного кошмара, в котором я жил.

0: Ну, как тебе героин, Дук?
1: Вещь, что надо. Это просто улет.
0: Без этого здесь просто не выживешь.
1: Да, я сейчас пожалел, что не принял героин во время транспортировки на катере груза горючего.
0: Еще бы. Тогда бы тебе было все равно, попадут ли вьетнамцы в бочку с керосином или нет.
1: По крайней мере, накачавшись, я перестаю бояться смерти.
0: Точно.
1: Мне все пофиг.
0: Это
1: все.
0: Самое главное.
1: Слушай, я просто балдею.
0: А, в этом весь смысл. Я колюсь по нескольку раз в день. Кстати, здесь ну, наркотики подешевле.
2: И с того момента, чтобы заглушить свой страх, я начал колоться ежедневно. Я даже начал копить наркотики для дома, чтобы, вернувшись в Америку, иметь хоть какой-то запас на первое время. Две коробки марихуаны я отправил одной знакомой девушке, а героин отослал прямо себе домой. Приехав в родной город, я обнаружил, что девушка отдала мою марихуану своему другу.
3: Кэти боялась держать это зелье у себя дома, поэтому и попросила меня взять его себе на хранение.
2: Да ладно, ладно. Ничего страшного.
3: Кстати, очень неплохая травка, Дук. Вот, возьми сигарету.
1: Я торчу.
3: Наверное, не мог дождаться, когда вернешься.
1: Ты себе не представляешь, какой это был кошмар.
3: По всей Америке идут демонстрации против войны во Вьетнаме.
1: Знаю. Как только мы вышли на берег, я тут же выбросил свою военную форму в мусорку. Как меня осточертела эта бойня.
3: Может, расскажешь о чем-то?
1: Нет уж, уволь. Я хочу забыть об этом. И как можно скорее.
0: Ну, как тебе?
3: Ну, Дук, ты просто гений.
0: Ну,
3: кто бы мог подумать, что из какой-то задрыпанной молоковозки получится такой шикарный фургон для хиппи.
0: Клево, правда? Ну, погоди. Посмотрим, что ты скажешь, когда я ее раскрашу дикими, просто сумасшедшими цветами.
3: Класс, держу пари, предкам это не понравится.
0: Да им и сейчас ничего не нравится. Совсем задолбали меня. Вот видишь, пришлось съехать с квартиры. Теперь вот живу один. Им, видите ли, мешает моя музыка. Представляешь? Привез из Японии 4 колонки, а они не дают мне их врубать на полную мощность. Ну какой без этого кайф, ну?
3: Думаешь, у других не так? Да не бери в голову, что
0: это
3: ты.
0: Точно. Ой, слушай, если бы ты слышал отца Кэти, когда он застукал меня с ее братьями на чердаке, когда мы курили марихуану.
3: Да?
0: Он нам битый час читал нотации.
3: О чем, интересно?
0: Наркотики зло, не погубят нашу жизнь.
3: Да, он у нее такой зануда страшный.
0: Зануда, не то слово. Да мои старики не лучше. Я не хочу жить, как они. Каждый день вкалывать с 9 утра до 5 вечера. И что, это называется жизнь?
3: Да.
2: Вначале все было просто здорово. Мы с ребятами ходили постоянно на веселе. Слушали музыку, балдели от наркотиков. Но время шло. Месяцы складывались в годы. Марихуана и героин делали свое грязное дело. Мы пытались ими заполнить пустоту наших душ. Но по сути-то это не помогало. Через 2 или 3 года братья Кэти покончили с собой. Один выбросился из окна, а другой повесился на собственном ремне в туалете. А я так же, как и они, не видел никакого смысла в своей жизни. Чего я только не перепробовал. Иногда я так накачивался, что меня буквально вытаскивали с того света. Несколько раз я проходил курсы групповой психотерапии, а иногда это были личные беседы со специалистами.
4: Дук, ты носишь в себе огромное напряжение. Тебе обязательно нужно выговориться.
2: Да, я чувствую, что очень озлоблен. Но вы понимаете, у нас в семье было не принято с кем-то обсуждать свои личные проблемы.
4: Послушай меня. Ты должен высказать их вслух, чтобы лучше понять, что тебя мучает и не дает жить. Скажи мне, о чем ты переживаешь?
2: Мне почти каждую ночь снятся кошмары про Вьетнамскую войну. Это было просто безумие. Если бы я не попал туда, то я не привязался бы к героину.
4: Стой. Не нужно обвинять других. Ты должен сам отвечать за свои поступки.
2: Но как я могу отвечать за эту войну? Ведь меня туда послали.

0: Я пробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда я еще не понимал, что в корне всех моих проблем лежал грех. Я был ужасным эгоистом. И если я хотел жить, то мне нужно было во что бы то ни стало избавиться от этого. Мне предстояло загреметь лет на 10 по целому ряду обвинений. Мошенничество, продажа наркотиков, воровство и тому подобное. Тогда мне казалось, что наступил момент, когда лучшим выходом из положения было бы покончить с собой. Моей подруге тоже грозила тюрьма, и она решила уйти из жизни вместе со мной.
1: Я не брошу тебя, Дуг.
0: Диана, я прошу тебя только об одном. Не делай этого из-за меня, ладно?
1: Я чувствую так же, как и ты. Зачем мне жить дальше?
0: Если бы нам светила хоть какая-нибудь надежда. А так нам светит лишь срок за решеткой.
1: Нет, я не смогу пережить этого позора. У меня же дети. Подумать только, их мать в тюрьме.
0: Да. Так дальше жить не имеет никакого смысла. Ты согласна?
1: Да. А как нам лучше это сделать?
0: Ты знаешь, я пробовал вкалывать большие дозы героина, но у меня ничего не вышло. Послушай, а может попробуем отравиться выхлопными газами?
1: Как скажешь.
0: Куплю шланг, поедем куда-нибудь подальше, и дело с концом.
1: Я хочу написать записку своим ребятам. Может быть, когда-нибудь они меня поймут.
0: Я тоже напишу родителям. Но они меня никогда не поймут.
1: Я бы хотела в последний раз накормить детей завтраком. Ты не против?
0: Конечно. Давай оставим все на вечер. Как больно мне было смотреть на Диану, когда она прощалась со своими малышами. И как трудно мне было писать последнее письмо папе и маме. Я купил подходящий шланг, и с наступлением темноты мы выехали из города. Вскоре мы нашли укромное место, где бы нас никто не увидел.
1: О чем ты думаешь, Дуг?
0: Я думаю об озере, где я вырос. Так странно. Сейчас мне кажется, что это из какой-то другой жизни.
1: Ты не боишься?
0: Нет.
1: Ты не мог бы подождать, пока я засну?
0: Конечно. Без проблем. Ой, как все было хорошо в детстве. Мы охотились на уток, ловили рыбу. Я был такой чистый, невинный. О, как бы я хотел вернуться назад в те дни. Ты знаешь, Диана, тогда жизнь казалась мне такой прекрасной. Ты спишь? Спи спокойно. Мне очень жаль, дорогие мама и папа. Диана. Диана, проснись.
1: А?
0: Все в порядке. Все в порядке.
1: Что? Что случилось?
0: Понимаешь, когда дым уже начал...

0: заполнять кабину, я вдруг подумал о своих родных. Каким это было бы для них ударом. А потом я подумал о твоих ребятишках. Ты знаешь, я не смог этого сделать. Не смог. Я вырубил двигатель. Понимаешь, Диана, мы не имеем права быть такими жестокими с нашими близкими.
1: Ну а что же нам теперь делать?
0: Я не знаю. Я абсолютно без понятия. Моя жизнь продолжала катиться под откос. Вскоре меня посадили за кражу и употребление наркотиков. Однажды ночью из-за наркотической ломки я не мог сомкнуть глаз. И тогда я пошел в тюремную библиотеку. Там я нашел книгу под названием «На крючке». Я почему-то сразу подумал, что это про меня, и начал читать. В повести шла речь о человеке, который большую часть своей жизни провел за решеткой. И так было бы и дальше, если бы герой нашего рассказа не познал Христа. Я знал, что Иисус умер на кресте, но у меня никогда не было теплой личной связи с Господом, к которой пришел этот мужчина. Окончив книгу, я опустился на колени и доверился Богу. Я плакал несколько часов кряду, даже не думая о том, как отнесутся к этому служащие библиотеки. Потом я, наконец, успокоился и заснул. В ближайшие дни я начал читать Библию и пошел в воскресенье на службу в церковь. Пастор, я хотел бы изучать Библию. Меня зовут Дуг Ли.
2: Очень приятно, Дуг. А что подтолкнуло вас к этому решению?
0: Знаете, совсем недавно я прочел одну книгу, и я вдруг почувствовал, что жить дальше без Христа для меня просто невозможно.
2: Это хорошо. Бог хочет, чтобы каждый вступил в личную связь с Его Сыном. Но для этого необходимо родиться заново.
0: Послушайте, а может быть, именно это и произошло со мной, когда однажды вечером я молился так глубоко и искренне, как никогда в жизни. Я покаялся во всех своих грехах и попросил Его изменить мою жизнь. И вы знаете, с того момента я чувствую себя другим человеком.
2: Хвала Господу. Спасение начинается с покаяния. А что вы читаете в Библии сейчас, Дуг?
0: Послание к римлянам. Если бы вы знали, пастор, я впитываю каждое слово.
2: Это прекрасно. Мы в группе сейчас как раз проходим этот момент.
0: Я много ошибался в своей жизни. Очень много. Скажите мне, могу я надеяться, что Бог простит мне все?
2: Господь говорит нам, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровью Иисуса искупятся все наши грехи, но только если мы уверуем в Него.
0: Я хочу измениться. Я хочу бросить принимать наркотики. Вы знаете, сейчас я верю, что это возможно.
2: Бог говорит, что все возможно через Христа, нас укрепляющего. Но это непросто. Дьявол не дремлет. Продолжайте каждый день изучать Библию и проводите время в молитве с Господом.
0: Спасибо вам, пастор. Весь год в заключении я провел, читая Библию и занимаясь ее изучением в группе под руководством пастора. Я буквально не мог насытиться Божьим Словом. Сразу же после освобождения я рассказал об Иисусе своему другу Биллу. Мы с ним удили рыбу.
3: Знаешь, Дук, ты так изменился за этот год. Вижу, время в тюрьме не прошло для тебя даром.
0: Да. Ты знаешь, все это только благодаря Христу, Билл. Мне иногда и самому не верится. Я теперь на все смотрю другими глазами.
3: Дук, я поверить не могу.
0: И самое удивительное, что Господь принимает тебя таким, какой ты есть, понимаешь?
3: Ты так говоришь, как будто он действительно существует.
0: Так оно и есть. Господь всегда был рядом со мной. Он хранил меня во Вьетнаме. Хранил в те моменты, когда я чуть не умирал от передозировки наркотиков. И даже тогда, когда я пытался покончить с собой. Господь хранил меня до тех пор, пока я смог услышать Его Слово.
3: Ну что ж, я рад за тебя, Дук. Вижу, ты наконец нашел что-то, во что можешь верить.
0: Нет, Билл, не что-то, а кого-то. Ты должен предоставить Богу шанс спасти тебя. Он любит нас.
3: Может быть, ты и прав. Я обязательно об этом подумаю.
0: Никогда в жизни еще я не испытывал такой любви, как в ту ночь, когда упал на колени и излил свою душу Господу. Ты мой лучший друг, Билл. Но я не могу говорить с тобой так, как говорил с ним.
3: А как ты думаешь, кем был Иисус?
0: Сыном Господа. В детстве я тоже ходил в церковь, но до меня никогда по-настоящему не доходило, что Христос умер на кресте для искупления моей.

0: что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Да, Дук, ты стал совершенно другим человеком.

0: как мне быть? Все мои друзья наркоманы. Я не смогу избавиться от этой заразы.
1: Билл, послушай, что я тебе скажу. В Библии говорится, что

0: Немного времени спустя Билл покаялся. Он всегда был для меня лучшим другом, а теперь мы стали братьями во Христе. Как я вскоре ясно ощутил на своем опыте, Бог делает для нас спасение простым, но вот жить праведно, по-христиански, совсем непросто. Я был настолько глуп, что снова связался с наркотиками. Мне казалось, что теперь, когда я читал Библию, мне будет нетрудно все держать под контролем. Но это была очередная иллюзия. И тогда я снова обратился к пастору. Я чувствую себя просто ужасно, пастор.
1: Тогда обрати свой взор к Иисусу. Позволь мне показать тебе кое-что из Писания. Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
0: Да, вот именно это и произошло со мной. Я ведь знал, что поступаю плохо, но обратился к наркотикам вместо того, чтобы повернуться к Богу. Как я мог такое сделать после того, как познал Всевышнего?
1: Даже величайшие из людей, о которых говорится в Библии, грешили против Господа. Хотя он и открылся им. Моисей, Давид. Даже апостол Петр трижды отрекался от Христа. Но Иисус простил его и благословил идти и пасти его стадо.
0: Огромное вам спасибо, пастор. Вы мне очень помогли.
1: Держитесь Иисуса, Дуг. Держитесь Его Слова и помните, что Господь дает нам силу в немощи.
0: Это случилось со мной 10 лет назад. Сейчас я активно участвую в жизни нашей церкви, преподаю детям в воскресной школе. Что может быть важнее, чем нести людям благую весть о Божьей любви к миру, каждому из нас? Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
2: Мы надеемся, что рассказ Дуга помог вам осознать, как возлюбил Господь падшее человечество. Верьте, свет небесной любви Создателя обязательно достигнет и вас. Он послал на землю Своего Сына, чтобы Его смертью и воскресением спасти вас для жизни вечной. Пригласите Его войти в свое сердце и жизнь прямо сейчас, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 44. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Глава 45. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет 4-угольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5000 ширины и 25000 длины. Против священного места, отделенного Господу, это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставляли землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетение и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная эфа и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и эфа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мин. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть эфы от хомера пшеницы и шестую часть эфы от хомера ячменя. Постановление об илее. От кора илея десятую часть бата. 10 батов составят хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники и в новомесячье, и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на верею ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца и по эфе на овна, и по гину елея на эфу. В 7-м месяце, в 15-й день месяца, в праздник в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. Глава 46. Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращены лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячья должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у верей этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячья. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока. Хлебного приношения эфа на овна, а на агнцев хлебного приношения, сколько рука его подаст, а елея гин на эфу. В день новомесячья будут приносимы им из стада волов, телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет эфу на тельца и эфу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на эфу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он. И когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по эфе на тельца и по эфе на овна, и на агнцев сколько подаст рука его, и елея по гину на эфу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока, каждое утро приноси его, а хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть эфы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот там одно место на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырех углах. и кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом, и сказал мне: «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные». Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гади до Эглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу 2 удела, и наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим. И вот предел земли. На северном конце, начиная от Великого моря, через Хитлон, по дороге в Цедат, Эмав, Берот, Сивраим, находящийся между Дамасскою и Эмавскою областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана, и будет граница от моря до Гацар-Энон, граница с Дамаском, и далее на севере область Эмав. И вот северный край. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильской, по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел в Великое море от южной границы до места против Эмафа. Это западный край. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Имав, Гацар-Энон, от северной границы Дамаска по пути к Имафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асиры от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манасии. Подле границы Манасии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириною в 25 тысяч тростей, а длиною наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в 25 тысяч, а шириною в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам, к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов». И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его. Северная сторона 4500 и южная сторона 4500. Восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей, а предместье города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с сими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Подле границы Вениамина от восточного края до западного один удел Симеону. Подле границы Симеона от восточного края до западного один удел Иссахару. Подле границы Иссахара от восточного края до западного один удел Завулону. Подле границы Завулона от восточного края до западного один удел Гаду. А подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам Израилевым. И вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города. С северной стороны меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500. И трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500, и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Ассировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Даниила. Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинагом. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу:
3: боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: 5. В чем кроется причина неверия? Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 47.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 44. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня». А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?
0: Иисус одержал верх над своими недоброжелателями и показал им настоящее состояние их сердец, которое вело их в погибель. Он указал им на их злые помыслы и слабый характер. Иисус не нуждался ни в чьей похвале, так как знал свою миссию. Эта уверенность исходила не от успеха его служения. Если ему возносили славу, он воздавал ее Отцу. Он учил возносить молитвы прежде всего Отцу. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 9 и 10. Иисус отверг себя и не искал своей славы и чести. Слава его Отца была ему важнее. Он стремился исполнить его волю. Божья любовь побуждает к творчеству, искуплению и совершенствованию. Она — суть Святой Троицы. Исполнение закона и стремление к совершенству характеризуют эту любовь. Тот, кто обладает ею, живет не для себя и не для своей славы, а для служения другим. Отрекшись от себя, он делится с нуждающимися всем, что имеет сам.

0: любовь никогда не перестает. По-настоящему Бога любит лишь тот, кто отвратился от греха, раскаялся и уверовал в Божью любовь, исповедуя, как и Павел, что она излилась в его сердце Духом Святым. Эта любовь проявилась и проявляется в жертвенности, смирении и терпении. Всякий, открывающий душу Божьему Духу, чтит Святую Троицу и любит всех людей. Но хвалящийся, думающий, что он хорош и что ему не в чем раскаиваться, противник Бога и Его Духа. Такой человек тонет в собственном эгоизме. Он не стремится исправиться и не осознает свою нужду в Спасителе, но все больше и больше ожесточает свое сердце. Христос пришел не во имя какого-то неизвестного Бога, но во имя Своего Отца, чтобы явить нам Божью любовь и милость. Все, кто отвергает Христа, доказывают, что их умы закрыты для Божьей любви. Они любят больше тьму, чем свет, и ненавидят тех, кто ходит в нем. Христос предупредил людей о приходе Антихриста, который соберет всех противящихся Богу, чтобы восстать против Божьей любви. Он будет совершать чудеса и называть себя Христом. Многие не могут поверить в Бога, потому что вместо покаяния выбирают жизнь вдали от Него. Они считают себя праведными, сильными и умными. Они не трепещут перед святым и не осознают, что только Он является таковым. Самоправедность является причиной неверия, а гордость его первым признаком. Кто верит в Бога и, зная собственную душу, сокрушается и исповедует свой грех, тот отвергает славу и честь себе и всегда воздает хвалу Отцу и Сыну. Он умножает Божью благодать. Вера в то, что мы прощены Христом, лишена всякого тщеславия. Мы знаем, кто мы такие и кто такой Бог. Любовь не обманывает. Гордый же человек будет лгать себе и другим, уходя от Божьего Духа, дающего смирение.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 45 по 47 стихи. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»
0: Христос продолжал разоблачать гордость законников, говоря: «Я не тот, кто будет обвинять вас перед Отцом. Моисей ваш обвинитель. Он дал вам закон завета, который судит ваши дела. В вас нет любви, и вы хотите убить меня во имя закона. Отдалившись от Бога, вы блуждаете во тьме. Исцеление больного в субботу возбудило в вас недовольство Божьей работой. Вы ненавидите меня, в то время как я есть воплощение Божьей любви. Вы отказываетесь верить, что видели дела Мессии. Ваш дух мятежен и груб. Бог дал вам закон для жизни, а не для смерти. Если бы вы раскаялись, вы бы жаждали познать Спасителя. Закон и пророки лишь открывают путь ищущему. Вы исказили закон и позволили своим желаниям изменить суть Божьих заповедей. Вы не можете постичь пророчеств. Злой дух в вас препятствует познанию истины. Вы останетесь глухими и бессердечными, сопротивляясь Божьему Духу. Вы не верите в слово жизни из-за своего упрямства. Вопрос 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие? Вопросник 2. Дорогой читатель, если вы пришлете нам 17 верных ответов на заданные ниже 19 вопросов, то мы вышлем вам последующую серию брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев? 26. В чем различие между благочестием Никодима и целью Христа? 27. Каковы признаки рожденных свыше верующих? 28. Почему Христа можно считать подобием медного змея? 29. Почему верующие в Иисуса не предстанут перед судом? 30. Каким образом Христос является женихом церкви? 31. Как обрести вечную жизнь? 32. Какой Божий дар дает нам Иисус? Каковы его особенности? 33. Что мешает нам поклоняться в духе и истине, и что помогает нам в этом? 34. Как мы превращаемся в источник воды живой? 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса? 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец? 37. Как Иисус исцелил больного у купальни в Вифезде? 38. Почему иудеи преследовали Иисуса? 39. Как и почему Бог работает со своим сыном? 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу? 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 42. Каковы четыре свидетельства Божества Христа? 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life. Post Office Box 3007. Индекс 32720. Детмольд. Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Жизнь — это вечный экзамен. И жаль, расписания нет. И часто мы в жизни тянем невыученный билет. И вспоминаем старательно, задумчиво в пол глядим. И некому подсказать нам, мы с жизнью один на один. А жизнь становится жестче, смотрит прямо в глаза. И попросить попроще задачу у жизни нельзя. И не спасут заклинания и чей-то добрый совет. Да, часто мы в жизни тянем невыученный билет.

Когда-то те руки мне были чужими, стояла в глазах, как туман пелена, но этот туман от меня удалили пронзенные руки Христа. Хотела без него я осмыслить путь жизни, мне в этом на помощь спешили друзья, но смысл и значение жизни открыли пронзенные руки Христа. Они к отчаянию мне путь преградили, куда меня бездна порока влекла, и вопль на хвалебные гимны сменили пронзенные руки Христа. С тех пор эти руки мне стали родными, открылась сокрытая в них красота. Прекрасно видеть они научили пронзенные руки Христа. Как мать, что качала меня в колыбели, те руки сегодня ласкают меня. Рук матери нежной, те руки нежнее, пронзенные руки Христа. Когда-то те руки мне были чужими, бесценными стали они для меня. Богатств всех дороже, длани святые, пронзенные руки Христа.

ты разбирал серьезные вопросы. И в рассуждениях ты многого достиг. А нужно было радостно и просто. По-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест, сколоченный поспешно.

хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути. А нужно только радостно и просто, по-детски к Иисусу подойти. Приди ко Христу!

Душа, как птица, ищет хлеба, и этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот нашел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал в дороге, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый, верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.

Говорят, однажды где-то по широку белу свету с плотью связана земною шла душа своей стезею. Потихоньку шла, без шума, ни в молчании угрюмом, ни в веселье без причинам. Шла, как все, довольно чинно. Ни добра и ни сердита, ни глупа, ни даровита, ни украла, ни убила, даже кое-кого любила. Как-то раз на той дороге ей подумалось о Боге, и почудилось ей где-то в вышине небес просветы, будто щель там стала шире и светлее стала в мире, и с высот, как из окошка, до земли велась дорожка. «Подожди», — душа сказала, — «может, нам свернуть направо?» «Нет, налево, что за споры?» — закричала плоть с задором, раскричалась, рассердилась. И душа ей покорилась. На раздумье тратить силы плоть ей грозно запретила. «Я сама найду дорогу», — объявила она строго. «Нам с тобой в земных пределах без того немало дела». А затеять перепалку с несговорчивой товаркой, с озорным сварливым телом, та душонка не посмела. И душонка с той минуты в три погибели согнута под ярмом пошла телесным. По дорогам неизвестным. Были пыльны те дороги, а попутчики убоги. Но душа, хоть задыхалась, спорить больше не решалась. Плоть дерзостной в угоду, в зной палящий, в непогоду, в ураган, под стон метели, шли они к какой-то цели. Но другие шли туда же, шли быстрее, как будто даже. И однажды чьи-то ноги эту плоть смели с дороги, да не просто на сторонку, а в глубокую воронку. И упал на дно колодца трупик жалкого уродца. Только был он недобитым, и во мраке ядовитом, с каждым мигом умирая, плоть стонала, причитая. «За какие преступления я несу мои мучения? Я всю жизнь мою трудилась, постоянно торопилась, отдавала дань прогрессу и научным интересам. Где же правда, справедливость? Перед кем я провинилась?» «Предо мной», — душа шепнула, распрямилась и вздохнула. «По земле, идя с тобою, стала я твоей рабою. Ты трудилась и старалась, но со мною не считалась. И при всем твоем отличии вкус у нас совсем различный. И вот тут, во тьме кромешной, ты слабее меня, грешной. И теперь с тобой, убогой, я пойду моей дорогой». И свой облик человечий подняла душа на плечи, встала на ноги смелее. Перед нею путь, аллея. И душа тут не смутилась, а прощенье помолилась и ступила твердой верой на дорогу эту смело. Ненавидя мира речи, посадила плоть на плечи, поднялась из преисподней на последний зов Господний. С той поры душа не в рабстве, а живет в небесном братстве, совершая путь свой дальний, в град небесный, град хрустальный.

Народ Христа, среди земных скорбей, туда, где дышит все любовью чистой, туда, где вид божественных очей, лежит твой путь суровый и тернистый. Не вид благоухающих цветов ласкал тебя на жизненной дороге, тебе знаком стихии грозный рев, а камни ты изранил свои ноги. Народ Христа, тебе вперед идти предписано от самого начала и чудный факел истины нести, чтобы светлее в мире этом стало. Нередко тьма сгущается кругом, дыша повсюду злобную враждою, но ты идешь своим прямым путем, святую цель имея пред собою. Народ Христа, не бойся ничего, своим вождем Спасителя имея, источник сил чудесный у него, чтоб вдаль идти любовью пламенея. Настанет день, и кончен будет путь, врата небес открыты пред тобою, в краю родном ты сможешь отдохнуть, в краю блаженства, мира и покоя.

тихо на море, погода прекрасная, чёлн мой тихонько качает волной. Вроде утихла та буря ненастная, что так страшит и пугает порой. Но ненадолго вокруг все стихает, тучи чернеют опять впереди. Чёлн мой порою волной заливает, сил нет и радости дальше грести. Вдруг захлестнет и потонет нежданно, скроет в волнах и опустит на дно. Но в ту минуту молюсь неустанно, ведь Бог поможет, я знаю одно. Он не допустит, чтоб в море волненья мне утонуть и погибнуть пришлось. Знаю, протянет он руку спасенья, лучшего друга еще не нашлось. Только скажу, и он тут же подходит, руку протянет и скажет волнам: «Море, утихни!» И буря проходит. Разве не стоит сказать ему нам? Да, наш учитель, он тот же остался, силен он волны на море смирять. Только наш дух никогда б не пугался, если начнем мы в волнах утопать. Он иногда нам пошлет испытания, но наблюдает за нами в тот час. Будем взирать на его с упованием, и никогда не оставит он нас».

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungsradio.org.

Полей благовестия. Упало зерно на почву. Две недели мы сеяли Божье Слово на твердой украинской земле. И это не только потому, что две недели не было дождя, но и потому, что огрубели сердца для восприятия Слова Божьего. Когда мы ставили евангелизационную палатку в селе Доменевка, то сразу почувствовали, что и сатана выслал своих делателей, которые сеяли плевелы. Приехали пожарники, милиция и сказали, чтобы на завтра палатки тут не было, хотя разрешение от властей у нас имелось. Проходившие мимо парни рассказали нам, что раньше деревня называлась Димоновка от слова «демон». Здесь почти в каждой хате гадают и играют в карты. Приглашая на собрание, мы слышали в ответ. Нам батюшка сказал, если пойдем в палатку, то исключит из церкви. Одна женщина ответила, церковь не спасает и палатка не спасает. Дети были намного доверчивее взрослых. Они каждый день приходили на детские служения, приводили друзей. Никто из нас не знает, когда взойдет семя, посеянное в сердцах этих детей. Бог знает. В украинских селах нет работы, нет денег, но люди очень много алкоголя пьют, и этим сатана губит их души и тела. Я однажды читал на собрании стихотворение «Красный флажок», в котором рассказывалось, как маленькая девочка спасла своего отца пьяницу. И тут один пьяный человек стал рыдать и просить прощения у Бога. В одной местности мы попросили директора школы отпустить детей на собрание, но она отказалась, сказав, что ее за это могут уволить с работы. Братья стали молиться об этой нужде. И когда мы уже начали служение, то увидели бегущих на собрание школьников. Следом пришла и директор школы. Это было чудом от Бога. Только он мог так изменить намерение сердца директора школы. Мы ходили по домам и приглашали людей на собрание. Однажды одна пожилая женщина схватила меня за куртку и оттолкнула со словами: «Убирайтесь вон отсюда, у нас своя русская вера». И я пошел дальше. А вечером на собрание вдруг увидел эту женщину. Она махала мне рукой, чтобы я подошел к ней. Когда подошел, то она стала рассказывать мне о том, как во время войны они из-за гитлеровцев много родных потеряли, пережили разруху, голод, холод. Выслушал ее внимательно и рассказал ей о том, что и мои родители тоже родились в Украине, что они пережили тот же голодомор. Переехали на Кавказ, откуда в войну были выселены в Казахстан. Когда я ей это рассказывал, у нее текли слезы. Страшное это было время, страдали и украинцы, и русские, и немцы. А потом произошло чудо. Эта женщина обратилась в покаянии к Господу. В одной деревне мы встретились с группой молодых людей, которые рассказали, что очень нужен дождь, а его все нет и нет. Мы им посоветовали молить Господа о дожде, а они ответили, что не знают, как это делать. Бог сказал Израилю: «Если будете соблюдать мои заповеди, то пошлю вам дождь ранний и поздний». Много беды на Украине. Люди не знают и не хотят знать Писания, не умеют молиться, ропщут на правительство, не зная, что беда не столько в правителях, сколько в них, людях, ушедших от своего отца
и не знающих дороги к нему. Эмиль Монталь.

Неизвестное об известных. Цена вольнодумства. Александр Пушкин. Годы жизни. 1799 по 1837. Александр Сергеевич Пушкин родился в праздник Вознесения Господня. Мать Надежда Осиповна, прекрасная креолка, как звали ее в свете, к Александру была не слишком расположена. Ее любимцем был младший сын Лев. Саша Пушкин рос неуклюжим, толстым и малоподвижным ребенком. Отец Сергей Львович был вольнодумцем и масоном. Многие считали его порочным, бессердечным эгоистом. Но при этом Сашу он любил. Александр Пушкин с раннего детства много читал. К сожалению, французскую литературу атеистического и эротического содержания. Наследственность Пушкина была отягощенной. Отец матери Пушкина, Осип Абрамович, был двоеженцем. Как ни странно, но Пушкин стыдился показывать свою тягу к вере. Вино, репутация бунтовщика ему льстили. Легкое перо часто выводило непристойные стихи. И публично исповедовать свою веру совесть не позволяла. Однако Пушкин опасался восставать против Бога. Сам он писал: «Возмущение против Бога только ожесточает людей». В свои зрелые годы Пушкин постоянно духовно рос. Французский посол Барант говорил о нем: «Я не подозревал, что у него такой религиозный ум, что он так много размышляет над Евангелием». По отзыву Вяземского, Евангелие Пушкин все последние годы читал постоянно, разучивал тексты Писания наизусть. Жуковский однажды заметил, как Пушкин созрел и как развелось в нем религиозное чувство. Он несравненно более верующий, чем я. Все это было в нем и прежде от природы, но он долго этого стыдился, скрывал. И действительно, его бы подняли на смех, лишили возможности вести себя естественно, а для поэта это трагично. Пушкин к защите своей веры тогда был не готов. Защищая право быть свободным, он написал сотни развратных стихов, но с каждым годом все отчетливее понимал, что свободу искал не там. Отсюда такая любовь к Евангелию, самой свободолюбивой книге в истории человечества. Есть мнение, что Пушкин времен Гаврилиады и отцов-пустынников – это два разных человека. Человек один и цель одна – попытка освобождения от пут, стягивающий человеческий дух. На авторе Гаврилиады сказалось влияние легкомысленного вольтерства. Тогда поэту казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, а каждый монарх – угнетатель. «Но всему своя пора и свой срок», – пишет он. «Все ребяческое слетело прочь, сердце заговорило с умом, словами небесного откровения. Я понял, что казавшееся до ныне правдой было ложью. Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, о которой краснобайствуют молокососы, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна для личности». И все же он дорого заплатил за эту святотатственную поэму. Дуэль с Дантесом приблизила трагическую развязку и заставила Пушкина переосмыслить все ценности. От смертного одра поэт послал княгиню Долгорукову к Дантесу сказать, что прощает его. Христианский лик в этих проблесках умирающего светился ярко. Поскольку дуэль в то время была тяжелым преступлением, придворный доктор Арендт привез умирающему Пушкину собственноручную карандашную записку Николая I, где были слова: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином». Поэт сразу же послал за священником. Отец Петр из ближайшей церкви Спаса, что в Конюшиной, обычный приходской батюшка, исповедал Пушкина перед смертью. Тайна исповеди не оставила отцу Петру возможности сообщить ни современникам, ни потомкам о том, что говорил умирающий. Но, глядя на земной путь поэта, мы видим, что не только грешил он на каждом шагу бессмертно и упоенно, но даже гнал Бога,
злословил о самом факте непорочного зачатия Иисуса Христа, издевался над Девой Марией, богохульствовал. В кощунственной Гаврилиаде уже в первой строфе есть такие строчки. «Царю небес и Господу Христу пою стихи на лире богомольной». А пропел он стихи, которые не то что Господу оскорбительны, но и всякому христианскому уху и сердцу омерзительны. Такое двусмысленное вступление только усилило все дальнейшие скабрезности в адрес Богородицы. Сравнив Деву Марию с женой генерала, увлеченной адъютантом Архангелом Гавриилом, Пушкин уподобляет Марию Еве и цинично жонглирует до бесовской круговерти святыми образами, подменяя их сатанинскими. Более того, поэт, назвав себя другом демона, повесой и предателем, молит Бога вполне насмешливо благословить его и даровать беспечность и смирение в семействе, мир и к ближнему любовь. На смертном одре Пушкин искренне покаялся в этом нравственном падении своего гения. Следует заметить, что и до смертельного ранения он старался откреститься от Гаврилиады. Похоже, он отказывался от этого пакостного сочинения не только потому, что его, как говорится, бес попутал, не только из желания избавиться от наказания, но искренне стыдясь богохульных строк. Но это было нелегко, поскольку на чье авторство не сошлись, а никому не под силу мишурный политический блеск подобного кощунства в стихах. Пушкин наморал те виртуозные стихи сам, а потом устно и письменно перед друзьями и властями перед самим собой каялся. Близкий приятель писателя Соболевский писал: «Я помню, как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости. Да и как тут не сердиться, если богохульство это грозило карой серьезной перед Богом и людьми? Если в наши дни Салман Ружди за свои сатанинские стихи, поносящие порока Магомеда, день и ночь трясет за свою жизнь, то можно представить себе, каково было Пушкину. Даже перед другом Вяземским он отпирался и валил вину на покойного человека. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада. Приписывают ее мне, донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы. Если князь Дмитрий Горчаков не явится с того света отставить права на свою собственность. И это после того, как лет 6 назад лично отправил ему прелестную пакость, рекомендовав как поэму в мистическом роде. У приятеля Алексеева сохранился рукописный оригинал Гаврилиады, ему посвященный. Но в показаниях официальных категорически утверждал, что писана эта поэмка не мною, хотя еще в лицее видел и даже переписал ее, да не помню, куда дел, и экземпляра не имею. А еще некоторое время, может быть, и под влиянием стиха, Пушкин письменно признался царю в греховном авторстве, и тот приказал закрыть неприятное дело. Пушкин погиб, с одной стороны, встав на защиту чистоты своего семейного очага, так как в то время для дворянина было естественно дом свой защищать с оружием в руках. С другой стороны, Бог остановил его распутную и разгульную жизнь, сопровождавшуюся бесчинным вольнодумством. Господь не попустил ему убить неприятеля, и если бы такое вдруг случилось, то вряд ли удовлетворило бы поэта. Железом и пролитием чужой крови зла не истребить. Поэтому он запретил месть. Пушкин умер через 45 часов после выстрела. Эти часы были отпущены ему для покаяния. Простив своего убийцу, он с миром отошел к Господу. И, думаю, был спасен, подобно Лоту, как головня из огня. Александр Савченко, Украина. Отцы пустынники и жены непорочны, чтобы сердца взлетать во области заочны, чтобы укреплять его среди дальних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих,
дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднославие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да, брат мой, от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Александр Сергеевич Пушкин, 1836 год.

Божьи уроки. Как я выспался. Было мне тогда лет 35. Я был еще молодым служителем. На работу мне надо было ездить далеко, по 14 километров каждый день. Работал с утра, а после работы обычно было какое-нибудь служение, то собрание, то беседы, то труд с молодежью, и я очень уставал. Можно сказать, просто выматывался. Придешь домой, а там семья, дети, надо было еще и дома что-то делать. Спал на ходу. Едешь в автобусе на работу, за поручень держишься и досыпаешь так, пока доедешь. А если удастся где-то сесть, то тут уж сразу отключался. И однажды пришла мне в голову такая мысль, хоть бы в больницу попасть, чтобы хорошо выспаться, а то никак выспаться не получается. И я с этой мыслью как бы согласился, подумал, что это было бы неплохо. Вскоре после этого серьезно заболел. У меня потерлись третий и четвертый межпозвоночные диски. Заболела спина. Сильно ударило по ногам, так что я совсем не мог ходить. Меня всего перекосило и перегнуло. Начал лечиться, положили в больницу. Пролежал я там месяц. Кололи меня сильными обезболивающими, и ничто не помогло. Докололи до того, что я уже вообще спать не мог. Только прилягу, глаза закрою, вдруг судороги так дернут, что все сухожилия трещат, и я сразу же просыпаюсь, и никакого сна больше нет. Дадут мне димедрол и еще что-то снотворное. Глаза вроде бы закрыты, а голова трещит, и спать по-настоящему не мог. Так я целый месяц пролежал в больнице, промучился почти без сна, и ничто не помогало. Тогда мне предложили сделать пункцию спинного мозга. А в то время это было очень опасно, так как врачи опыта достаточного еще не имели. Часто приходилось слышать, что у кого-то после пункции отказывали рука или нога, так как задевали какой-нибудь нерв, и люди оставались калеками. Я отказался, и пришлось мне выписываться домой. Еле-еле на троллейбусе до дома доехал. От малейшего толчка во время езды у меня такая боль начиналась, что я весь потом обливался. Хорошо, что недолго надо было ехать, так как мы жили недалеко от больницы. Дома я начал все обдумывать, искать причину своей болезни и вспомнил свое желание, что хорошо бы в больнице полежать, отдохнуть. И начал я просить: «Господи, лучше буду работать, лучше буду не досыпать, нежели так отдыхать в больнице». И после того мы нашли пиробутол для инъекций, который тогда еще трудно было достать. Участковый врач-терапевт, очень хорошая женщина, пришла, посмотрела, сделала мне этот укол, и боль немножко отпустила меня. Она дала мне направление в отделение, которое специализировалось на лечении остеохондроза. Там профессор Бобров и один молодой кандидат медицинских наук, фамилию которого я забыл, взялись меня лечить. Одели меня, перекошенного, в гипсовый корсет. И я долго ходил в нем. А когда его сняли, я так и продолжал ходить перекошенный. И ничто мне не помогало. А у меня ведь семья, 10 детей, и надо было как-то жить. Оформили мне инвалидность. Стали платить пенсию рублей 80. Ну как на эти деньги прожить? Отец мой говорит мне: «Пойдем работать по договорам на бахчи». И мы взяли сапу, тяпку, то есть, в руки и пошли. Все лето с сапой в руках, это и было все мое лечение.
Дети помогали, я впереди, а дети за мной. И так дал мне Бог в течение 4 лет подняться на ноги и начать потом нормально передвигаться и работать. Проблема эта немного осталась до сих пор. Если что-то тяжелое подниму, то в ноги отдает. Ну а тогда я выспался волю, даже каяться пришлось. Георгий Бабий, Украина.

Наш атомный век. Присутствуя на прощальных церемониях, когда провожает последний путь близкого или знакомого мне человека, я заметила, что даже те, кто жил без Бога, ждут слов утешения, ободрения, типа «ему, ей теперь хорошо, отмучилась или отмучился». Иногда говорят «отдохнет от трудов и болезни». Думаю, а как можно утешить? Плоть-то отдохнет от труда и болезни, а душа? Она же бессмертна. Будет ли ей хорошо в вечности, во времени без начала и конца, если она, эта душа, отвергала, никогда не искала Бога, будет ли ей хорошо? Конечно, мы не имеем права судить о том, куда ушла душа. Вечную погибель или вечное блаженство, где ночи не будет и где сияет солнце вечной правды. Это решает сам Бог. Но болит душа, когда нет слов утешения, ободрения, а лукавить совесть не позволяет. Казалось, что в Германии все должны были бы знать или хотя бы слышать о Боге. Вроде бы верующие, нормальные верующие. В проповеди один брат сказал, и это верное сравнение, «Наш мир напоминает камеру смертников, потому что все согрешили и лишены славы Божией, ведь возмездие за грех – смерть». Но вот открывается дверь, и некто предлагает всем желающим свободу. Выходи из смертной камеры и живи. Ты свободен, потому что Сын Божий оставил славу неба, престол Царя, сошел на нашу грешную землю, чтобы взять грехи всего мира на себя. Он есть разрывающий оковы зла. Он выпускает узников греха на свободу. Живи, радуйся, ты свободен. Прими верою, что Сын Божий – освободитель. Но почему только некоторые принимают верою эту свободу? Почему так мало мудрых? В наше время множество эрудированных людей. Это время атомного века, и так мало мудрых. Тут нужна мудрость свыше, не мудрость века сего. Некоторые считают, что к Богу нужно прийти, подготовившись, то есть оставить свои дурные и пагубные наклонности и привычки. Вот тогда уже и стыдно не будет. Но человек, как бы он ни старался, никогда не в силах справиться с обременяющим грехом. Никогда. Нужно идти к Иисусу таким, какой ты есть сразу. Как только услышишь зов «приди», ты свободен. Иисуса нужно искать, его нужно найти. Вечную благодать нужно обрести верою. Путь к вере нелегок. Но Господь и не обещал легкого пути, но Он обещал всегда быть рядом. И знаете, с Ним хорошо и ноша не тяжела, потому что Он помогает нести. У каждого христианина есть проблемы, скорби, нужды и болезни. Ни один не может сказать «у меня все прекрасно». Но имея такого ходатая, врача врачей, заботливого небесного Отца, друга сирот и вдов, мы, забывая заднее, простираемся вперед. Дух Божий, который живет в нас, научает, наставляет, ободряет, если мы умеем слышать Его. Но, к сожалению, многие осуетились в это нелегкое время. Многие ищут, не зная что. Многие копают новые, но дырявые колодцы и уходят далеко от источника живой воды Иисуса Христа. А ведь написано «расспросите о путях древних». Но так многие ищут пути не древние, а современные, конец которых – погибель. В заключение хочется сказать словами из песни. «Вера – нелегкий путь, узок он и тернист, главное – не свернуть, главное – прямо ввысь. Вера – нелегкий наш путь, но нет путей других, чтобы к Христу прильнуть в залах Его святых». Людмила Франц.

начинать с буддизма. К сожалению, сегодня модно говорить о тибетской медицине, не зная даже разницы, скажем, между буддизмом и индуизмом. Хотя это то же самое, что принимать крестьянство за христианство. Мне хочется ответить только на три аргумента, приводимых защитниками иглотерапии. Во всех трех случаях ссылаются на следующие в кавычках авторитеты. Во-первых, на древние культуры, во-вторых, на врачей и, в-третьих, на ученых вообще. Так лечились уже в древности, аргументируют некоторые. Если древние культуры ни в чем не ошибались, тогда следует все делать, как они. Вы хотите жить, как иракезы? Или хотите, чтобы вас оперировали средневековыми методами? С чего вы решили, что раньше все было лучше? Вы ответите, да, древние тоже ошибались, поэтому необходимо брать от них только правильно. Но скажите, кто будет решать, что правильно? И вы, и врачи, и ученые, люди, способные на ошибки. Некоторые даже идеализируют какую-нибудь культуру. Однако, если нашим идеалом окажется Китай, тогда придется ходить к шаманам, исповедовать китайскую религию и, может быть, сделать себе харакири. Так лечились древние. Иглоукалывание базируется на религии и философии. Поэтому невозможно отбросить в кавычках китайское мировоззрение, но оставить иглоукалывание в точке, находящейся на меридианах силы Ки. Кроме того, если иглотерапия лечит от всех болезней, то почему китайцы не самые здоровые люди? Иглотерапию советуют делать современные врачи, приводят многие второй аргумент. Во-первых, не надо путать медика со всякими целителями и травниками. Во-вторых, все ли делаемое врачами Богу угодно? Думаю, нет. Возьмите во внимание хотя бы бесчисленные аборты. Казалось бы, все только и говорят об ошибках медиков, мол, один забыл в пациенте пинцет, другой прописал неправильное лекарство. В то же время утверждают, раз врач сказал, значит правильно. Думаю, мы вынуждены согласиться с тем, что доктора ошибаются, и не все сказанное ими неоспоримая истина. В-третьих, даже среди медиков есть разные мнения. В больнице, где я работаю, есть врачи, не поддерживающие иглотерапию. В-четвертых, назначающие подобную терапию не могут объяснить ее механизмы. Если врач прописал вам иглоукалывание, попросите его объяснить вам терапию с медицинской, научной точки зрения. Обратите ваше внимание на его лицо. Уверенно ли он рассказывает или мямлит нечто поверхностное? Тут, как правило, начинается туманность. Третий аргумент защитников иглотерапии – наукой доказано. Доказано? Однажды на уроке я попросил врача объяснить научно. Знаете ли, ответил он, дело в том, что иглоукалыванием мы отвлекаем мозг от главной боли. Если вам отрубить палец, вы забудете о насморке. Однако, извольте объяснить, как по логике сильная боль отвлекает от меньшей боли. Безболезненно иглоукалывание отвлекает от ужасных болей. Тут логику вывернули наизнанку. Я не противник науки, только именно науки, а не околонаучных явлений, которые якобы давным-давно доказаны, хотя на самом деле не имеют под собой даже относительно приемлемой теории. Еще одно заблуждение заключается в представлении, будто иглы вкалывают в нервы, которые, как известно, связаны друг с другом, и поэтому вполне естественно вкалывать иглы в ухо, чтобы вылечить, к примеру, кишечник. По-моему, это необразованность. Хотя я не врач, а просто, выражаясь русскими понятиями, ученик медицинского училища, осмелюсь заметить следующее. Если кого-нибудь уколоть в нерв, то он подскочит до потолка и стремглав убежит. Иглы вкалывают не в нервы, а в так называемые биологически активные точки, находящиеся на меридианах силы Ки. Местонахождение биологических точек на меридианах силы Ки не имеет ничего общего с нервами. Достаньте карты нервов и биологических точек, сравните сами. Но ведь помогает, возразят многие. Как помогает? В медицине, например, известен так называемый эффект плацебо. То есть, если человек сильно верит в позитивный итог лечения, то иногда ему помогает даже простая водичка. Мне доводилось видеть своими глазами, как человеку помогла капельница с обыкновенной водой. Однако об этом нужно говорить отдельно. Следует просто не забывать подобные феномены. Были проведены опыты, когда иглы вкалывали не в биологические точки, то есть делали все неправильно. И тем не менее, многие говорили об улучшении. Кроме того, иглотерапия помогает далеко не всем и не всегда. Итак, иглоукалывание базируется на китайской религии, философии, и наукой пока не доказано. Хотя сносить боли тяжело, лучше все-таки не торопиться. Есть менее сомнительные методы лечения. Помимо того, если завтра и будут по всему миру трезвонить, что все доказано, не забывайте.

0: Ельцина часто меняет свое мнение. Сегодня говорят одно, а завтра противоположное. Да, ходить к врачам можно, однако держите ухо востро, чтобы с вами не случилось, как с одной женщиной, цитата, «много потерпел от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Конец цитаты. Евангелие от Марка, глава 5, стих 26. Медицина не грех, если она от Господа. Советую не спешить с подобными методами лечения.
1: Олег Меркель. Читал сам автор.

Врач рассказал о Боге. Я выросла в скромной семье. Отец – тракторист. Мама работала последние 10 лет до пенсии санитаркой в больнице. Сколько помню, мама всегда была верующей, а отец поздно пришел к Богу. Мама часто говорила о Боге, об Иисусе Христе, звала на собрание. Я и бывала в церкви, но очень редко, по праздникам, и то не всегда. Но что я делала, как писала маме духовные песни в тетрадь? Раньше ведь не было сборников песен, всегда переписывали друг у друга, и это было моим заданием. Но маме я всегда говорила: «Я ведь не грешная, не обманываю, не ворую, не занимаюсь плохими делами и делаю много добра людям». Я работала медсестрой, ко мне часто обращались.

слюги, проделать курс лечения в уколах. Однажды в мою смену в ночь с 30 на 31 декабря умер мужчина. Я ехала в автобусе домой и думала, каково должно быть родным, когда умирают под Новый год. Конечно, всегда тяжело, когда умирают близкие. Но почему под Новый год, когда все радуются? Я пишу это, потому что спустя 5 лет, 28 декабря, умер мой муж в автомобильной катастрофе. Ему было всего 38 лет, и я осталась одна с 3 детьми. Хотя я работала в медицине, но не могла себе представить, что человек так тяжело может болеть душевно. Но время и Бог лечат раны. Кто из России, тот знает, что по православному обычаю поминает умерших через 9 и 40 дней. Сегодня, как верующий человек, я знаю, что это не нужно Богу. Но тогда мне хотелось все исполнить, как положено по обычаю, чтобы угодить родственникам мужа. И вот, когда на поминках на 40 дней все люди почти разошлись, ко мне подошла мой врач и говорит: «Вам никто не может помочь, кроме одного Бога». Она сама относит себя к православной вере. Прошли дни, а может и месяцы, и я однажды вспомнила именно эти слова. Тогда я разыскала верующих, куда ходила моя мама. Мои родные в то время уже почти все находились в Германии. Я уехала в Германию спустя 2 года после смерти мужа и уже верующим человеком. Часто задавала себе вопрос: неужели нужно было умереть моему мужу, чтобы я стала верующей? Л. Герман.